95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим-Радио.

времени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Наслаждайся летом с БИМ Радио.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Наслаждайся летом с Бимрадио.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв

0: гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: если ты со мной.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
3: Сау-сау.

0: первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что молочный шоколад был создан швейцарцем Генри Нестле? Он просто добавил сгущенное молоко в смесь для приготовления шоколада.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
5: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио. С любовью от слушателей.
6: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада» в «Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу установить по всей стране единый режим тишины. Шумные работы хотят запретить с 22 часов до 8 часов по местному времени. Цель предложения – оградить граждан от раннего старта строительных и ремонтных работ, упорядочить деятельность подрядчиков и сократить количество жалоб от жителей. С 1 сентября 2026 года в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут не только действующие карты Visa и MasterCard, но и те, срок действия которых уже истек. Цель нововведения – противодействие дроповству. Исследования показывают, у людей старше 50 лет, которые регулярно посещают культурные мероприятия, физиологические показатели могут соответствовать более молодому возрасту. Это отчасти объясняется тем, что такие выходы в свет помогают поддерживать социальные контакты, бороться с ощущением одиночества и вести более активный образ жизни. Кроме того, яркие эмоции и снижение хронического стресса тоже вносят свой вклад в сохранение здоровья. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вот казалось бы, да, день как день, конец недели. Ну вот вроде вот что это такое? Ну вот вроде же такой же. Вот чем вот этот день?
1: Которых уже истек. Цель нововведения – противодействие дроповству. Исследования показывают, у людей старше 50 лет, которые регулярно посещают культурные мероприятия, физиологические показатели могут соответствовать более молодому возрасту. Это отчасти объясняется тем, что такие выходы в свет помогают поддерживать социальные контакты, бороться с ощущением одиночества и вести более активный образ жизни. Кроме того, яркие эмоции и снижение хронического стресса тоже вносят свой вклад в сохранение здоровья. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Вот казалось бы, да, день как день, конец недели. Ну вот вроде вот что это такое? Ну вот вроде же такой же. Вот чем вот этот день отличается, не знаю, от

0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Вот казалось бы, да, день как день, конец недели. Ну вот вроде вот что это такое? Ну вот вроде уже такой же. Вот чем вот этот день отличается, не знаю, от понедельника, вторника, от среды? Ну вот одно слово меняет, конечно, все. И это слово, которое уже с детства в нашей голове. И если даже вы не работаете 5 через 2, все равно вы знаете это слово. Потому что и все равно оно будет вызывать невероятный прилив счастья. Потому что впереди выходные, а сегодня пятница, друзья!
2: А я думал, это слово «зарплата».
1: Нет, Андрей, пятница пока.
2: А как было бы классно, если пятница и зарплата совпали?
1: А ты прикинь, я что понял, что пятница, которая дает нам невероятное количество энергии, она бесплатна, она просто наступает и всех автоматически счастье. Это же пятница, да, ребята? Ну, понимаете, о чем я? Конечно, ну. Кстати, я чувствую, что по вчерашнему завершению эфира, по сегодняшнему началу, люди, наверное, думают, что мы немножко поменяли вектор, и мы немножко в сторону Кавказа смотрим.
2: Эй, брат, не надо так думать.
1: Мы просто вчера, чтобы ты понимал, пели за тебя «Колым отдам».
2: А, да?
1: Ну как пели, там кричали.
2: Без меня?
1: Да, Андрей, да, потому что...
2: Колым-то хотя бы отдали?
1: Нет, конечно. Ну мы и не женились ни на ком.
2: Надо было уж до конца идти.
1: Да, сегодня пишет Николай, говорит, сегодня зеркальная пятница 13, потому что 31, наоборот 13 получается.
2: Пятница. Магия чисел.
1: Так подожди, тогда не пятница получается, получается яцнип. Вроде. 13-е. Ну что, давайте уже до конца произносить, окей? А как это вот произнести пятницу наоборот? Это вот теперь мне все, голову ломает, конечно. Надо попробовать как-нибудь.
2: Не-не-не, пятница голову не должна ломать.
1: Все, согласен. Лева, я любила тебя. Опа! Давай, Андрей, давай лезгинку. А где?
2: Я танцую уже как будто.
1: Все, нет, это как это не кавказская часть этой песни, не нравится. Друзья мои, напомню еще раз, лучший утренний шоу на планете Земля вместе с вами. Это «Утромены». Здравствуйте. Ну что ж, давайте посмотрим, чем мы будем окунаться в эту пятницу, потому что у нас есть что вам дать, конечно же, и как всегда. Сейчас мы в этом часе разыграем билеты на нашу вечеринку «Полный расколбас», который буквально через 2 недели состоится.
2: Это мы опять же в максимальном большом количестве будем разыгрывать?
1: Сразу, вообще, всегда 3. Я хочу, мы вообще очень щедрые люди.
2: Чтобы нас много было там.
1: Конечно, конечно, мы просто любим, когда вы толпой приходите, нам классно потусим. В общем, мы вас будем ждать обязательно. Ну и в целом у нас сегодня Регина Халиуллина придет к нам. Мы обязательно поговорим про банкротство, либо про пенсии, либо про, ну, что-то такое. Mm-hmm. Итак, юрист, самое главное, это юрист. Конечно же, мы еще с вами обязательно в утроке споем. Надо выбрать сегодня пятница, какую-нибудь мощную песню надо выбрать нам с вами. Поздравим с днем рождения, все в конце. В этом часе утромани, в конце часа и в самое ближайшее время историческая справка. Андрей, вы приготовили историческую справку?
2: Нет, пожалуйста. Еще пока надо готовиться.
1: Ну что это такое? Ну сколько можно? Ну надо готовиться заранее же.
2: Ну я ее специально вчера в морозилку убрал, сейчас достану, разморозится. Ну,
1: всегда вот эту ошибку ты совершаешь, конечно. Морозилку закинешь, я сколько раз говорю, она потом не такая становится, не такая вкусная, понимаешь? Поэтому вот то ли дело я, буду готовиться прямо сейчас.
2: Свеженькая.
1: Когда уроки не сделал, знаешь, вот за 15 минут там до урока быстро что-то пытаешься там в тетрадке написать. Друзья мои, мы пойдем готовить историческую справку. Действительно, напротив меня Андрей Дмитриев.
2: Сказал вот, кто напротив него, это Альберт Кузяхметов.
1: Это мы, друзья мои. Мы мощной командой ближайшие 3,5 часа сделаем лучшими в вашей жизни. Поэтому мы начинаем. Доброе утро!
0: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят.

0: стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей. Часто.

0: Скорей позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Смешно было, да.
0: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: Жумга 31 июля. Ой, извините, пожалуйста, расклад не поменялся татарский на русский. Значит, пятница, 31 июля сегодня. Давайте посмотрим.
11: Раскладка вот татарско-русская, она как? Тоже Ctrl-Shift, там, Alt-Shift, как она меняется?
10: Смотря что у вас. Вот у вас что?
11: Что, клавиатура?
10: Ну, у вас там Mac, Windows или телефон, может быть, у вас?
11: Windows.
10: Windows у вас? Тогда Ctrl, да. Надо установить татар. Кстати, в Windows, между прочим, есть.
11: Да?
10: Татарский язык, да. Единственная проблема в том, что как бы нет татарского языка в раскладке. Вот, они спрятаны там где-то, где многоточие, там двоеточие, вот это все. Там все спрятано вообще. Mm-hmm. Было вообще адский ад. У меня мама работала же, значит, учителем татарского, причем в детском саду, таком, педагогом-преподавателем. И мама приходила, говорит, слушай, мне надо тексты вот эти напечатать на компьютере. И это кошмар, потому что на татарском печатать. Просто перепечатать. Я сидел, думал, ну, господи, бывает ли что-то хуже? Бывает хуже, когда затягивает начало исторической справки, Андрей.
11: Ну, давай перейдем.
10: Давайте не будем затягивать, перейдем к праздникам. День военно-морского врача ВМФ РФ сегодня. Но извините, что кричу много. Просто мне энергии огромное количество. Я выспался сегодня. Простите меня, пожалуйста.
11: И представляете? В пятницу еще тебя питать.
10: Конечно, вот это точно вообще, это правда. Но мы поздравляем врачей военно-морского флота. Еще раз напомним, исторические корни уходят еще в эпоху Петра I. Корабли русского флота тогда присутствовали уже судовые лекари. И вот уже с 1707 года началась системная подготовка военных медиков при Московском госпитале. Так что мы всех вас поздравляем, дорогие мои. Вообще военно-морской юмор — это отдельно удовольствие гигантское, потому что то, как они вот разговаривают, то, как они общаются, вот этот юмор, вот этот военно-морской, именно военно-морской, потому что в армии это один юмор, он действительно мощный иногда. Ну, ДМБ, кто 18 посмотрел, те знают, наверное. Ну вот, военно-морской юмор — это еще веселее, как по мне, если честно. «Стальные акулы», если я правильно помню название рассказов, все 18+, на всякий случай, там такие диалоги уморительные. Я просто советую вам почитать, это, я думаю, находится легко в интернете, попробуйте, я думаю, вас порадует. Международный день спасателя на воде. Ну, самый известный спасатель на воде, Андрей. Кто это?
11: Кто это?
10: Спасатели. Малибу. Вот они бегут. Дэвид Хассельхофф. Или кто? Памела Андерсон была или нет? Кто помнит? Напишите, пожалуйста. Вот нет. Они бегут. У Хассельхоффа ничего не трясется. Он подтянут, он еще молод и так далее. Бежит Памела Андерсон. Она подтянута, молода, но немножко трясется. Но нас это радует. Нам очень сильно это все нравится.
11: Ради заставки, может быть, и смотрели. Даже у меня, кстати, плавки оранжевые тоже есть.
10: О, я тебя поздравляю, ты спасатель. Mm-hmm. Тебе еще надо подмышку вот это вот. А что у них-то этот буёк этот какой-то оранжевый в руках? Я никогда не понимал. Это что, чтобы не утонуть? Типа,
11: поплавок, наверное, какой-нибудь что-нибудь такое.
10: Да нет, это у них просто... Это у них саббор. Просто было холодно, поэтому он такой маленький. Международный день спасателей на воде. Еще раз поздравляем. Американская компания Ellis & Associated, специализирующая на безопасности на водных объектах подготовки спасателей, учредили этот праздник, чтобы привлечь внимание к работе этих специалистов. Всем спасателям нашим, кто находится и охраняет нас на берегах. Всем тоже большое спасибо. Международный день африканской женщины. Что? Что? Извините.
11: Ну, международный день африканской женщины. Что там непонятно? Ну,
10: все, теперь я все понял. Потому что главная цель праздника — привлечь внимание общества к вопросам прав и свобод африканских женщин и подчеркнуть недопустимость любой дискриминации по социальному или этническому признаку в современном мире.
11: Mm-hmm.
10: Понимаешь? Потому что это разные вещи. Когда вот в СССР говорили «негр», и в Америке говорили «негр». Это два разных слова, ну, по значению. Там это оскорбление, потому что их там брали в рабство. От нас это нет. У вас страна, у вас река называется Нигер. Алло, мы вас поэтому и называем нигеры. Хотя это, наверное, есть расизм. Подождите. Так, Мэрман, свяжись со мной. А он спит, наверное, сейчас. Но он есть наш друг
11: просто. У нас же по такому же принципу есть река Казанка. Жительница Казани Казанка.
10: Вот, вот, Андрей! Вот, понимаете, вы же не обижаетесь? Вот и не надо, все. Африканские женщины, они ого-го, какие мощные. Всем передаем большой пламенный привет. Какие у вас стопки смешные белые. И ладошки тоже. День системного администратора. Все, вот это извинитесь. В сегодняшнем мире вообще сисадмин — это очень важный человек, понимаете? Давайте сразу разделим, да? Есть очень разные направления, потому что, например, если человек программист, все почему-то думают, что он разбирается в железе. Вот, и наоборот, если человек системный администратор, который как раз занимается тем, чтобы железо у вас, ну, то есть компьютеры запустились, работали, чтобы вся проводка была и так далее, то они разбираются в программировании и наоборот. И это, честно, очень сильно мешает всегда. Вот у меня дома компьютер стоял, я более-менее там что-то в этом деле понимал. Все соседи меня эксплуатировали. Кому телевизор надо что-то там установить, кому еще что-то. Я с удовольствием. Ну, просто из меня делали, как небожитель. Потому что еще говорили, у тебя у одного здесь высшее образование, давай помогай нам. Я такой, боже мой, я приборостроитель, я не понимаю, что. И также с инструкциями просто сидел, разбирался.
11: И только Альберт сказал, я приборостроитель, и сразу ему чайники несут. Вот у меня тут что-то сгорело, не работает.
10: Давай быстрее, чини чайники и компьютер. Американец придумал этот праздник, это Кекатас. Ничего себе, фамилия. Фамилия такая интересная. Вот у меня примерно такая же фамилия, когда ну, что-то такое острова, если вот есть такая же примерно, если честно. Но те люди, которые следят за работой компьютеров, сетей, программ, сохраняют данные, устраняют сбой, защищают информацию. Всем привет системным администраторам. День рождения Гарри Поттера!
11: Сегодня, что ли?
10: Да-да-да, сегодня. Мы вас поздравляем, все любители Поттера. Так, кто любит Гарри Поттера, быстро пишите. Кто не любит, тоже напишите. И напишите, почему это просто интересно. Вот, мы просто забавно узнать. Вот, день рождения Джоан Роулинг в этот же день, соответственно. Ну и Гарри Поттер родился в этот день. Британская писательница. Она подарила миру эту легендарную вселенную. Вот, начала она ее писать очень неожиданно. До какого-то времени вообще была неизвестна. Вот, а потом как-то ее напечатали. И как у нее жизнь вообще полетела, просто с ума сойти. То есть смотри, в 1990 году задержали поезд из Манчестера в Лондон для Роулинг. Просто задержали. И именно тогда она набросала сюжет, примерные образы главных героев. И потом 5 лет работала сначала над рукописью, потом создавала множество черновиков в кафе в Эдинбурге. Это знаменитое теперь кафе. И потом 31-го, то есть она бахает, ну, у нее день рождения, соответственно. И потом вышла, естественно, в свет и книга. И как у нее полетели. И потом киновселенная. Теперь сериалы. Со всего этого она получает сумасшедший просто процент невероятный. Мы ее за это и любим, и вообще действительно, ну, первый фильм, я еще помню, в плохом переводе смотрел, на кассете. Я был ребенком.
11: А я, по-моему, в ДК «Химиков» ходил еще в кинотеатр.
10: Ничего.
11: Представляешь, смотреть, да.
10: Вот это супер, конечно. Вот, завершение сегодня, день необычных музыкальных инструментов, потому что, например, ну, прикинь, оказывается, флейта возрастом около 40 тысяч лет, вот как инструмент. И там много такого интересного. Да? Ну, нет, не конкретно взята флейта, конечно. Если честно. Всемирный день рейнджера еще сегодня также.
11: Это вот эти вот, которые в разноцветных костюмах и в роботов потом запрыгивают.
10: Go-Go Power Ranger! Не, на самом деле, рейнджеры, они там, ну, специалисты, они охраняют заповедь. Заповедники, диких животных, вот. И, ну, короче, это у нас работники...
11: А, рейнджеры уже не те.
10: Работники лесхоза называют госинспекторами у нас их в России, то есть браконьерством они занимаются и так далее. В общем, ну, по факту это одно и то же. Ну, то рейнджеры если, и наши госинспекторы.
11: Если бы наши делали мультик про рейнджеров, то у нас бы там лесник тогда звучал,
10: да? Да, там был бы «Гоу-гоу, государственный инспектор!» Вот они бы так говорили. Они такие «Трансформируемся в огромную бюрократическую машину!» Они бы так вот говорили. И потом бы начинали биться. Так, из интересных и необычных праздников пробежим. День разговора в лифте. Вот эти маленькие смолтоки. Здравствуйте, как ваши дела?
11: Вам да? Какой?
10: Да, вот это. Или когда заходишь в лифт и говоришь, здравствуйте, и на тебя смотрят, как на придурка, и ничего тебе не говорят. А ты повторяешь, здравствуйте. Он говорит, ну здрасте, а че вы молчишь? Ничего не молчу, а че ты так со мной разговариваешь? А ты че? Слышь ты? И вот в узком лифте начинается жесточайшее сражение двух людей, потому что у одного просто было плохое настроение. День воспоминаний любимых книжек сегодня. Здесь какая-то прям любимая книга, которую ты прям обожаешь очень сильно.
11: Прям любимая.
10: Вот, может быть, с детства, может быть, ты что-то помнишь. Такое, что яркое впечатление оставило у тебя. Уважаемые слушатели, тоже напишите, пожалуйста. Очень интересно посмотреть.
11: Почему-то из детства «Тарзан» вспоминается.
10: У тебя была книга «Тарзан», получается.
11: У меня психологическая травма была странная.
10: Я вас понял. Хорошо. У меня вот «Тайна реки злых духов», господин Корчанин. Корчанин, он родился в Дербышках. Он был геологом, написал великолепную книгу. Я всем советую и почитать с детьми. Это очень классная история. Это совсем не детская история, как кажется. Ну, в смысле того, что там ничего страшного не происходит. Но такая она книга и детективная немножко, и про выживание, и очень интересно, и про геологию крайне интересно. Так, давай. Давайте в других странах посмотрим, что происходит. В США день авокадо, книги, кстати, 18+. В Гавайях день флага. И мы после этого сразу же переходим в наш любимый народный календарь. Ведь сегодня, друзья мои, очень интересный день. Называется он очень просто «Омельянов день». Итак, Емельян Доростольский. Это у нас великомученик, в честь него, соответственно, Емельянов день. Значит, особое почтение было... Каждый день праздник, ты обращаешь внимание?
11: Конечно, вот конечно. Умели отдыхать и веселиться.
10: Правильно делать. Или работать, например, несмотря на то, что праздник. Значит так, считалось, и вот, кстати, про работу я точно попал, что святой не одобряет безделье. Поэтому, если вчера люди отдыхали, то сегодня старались провести день в трудах, и у хозяек начиналась горячая пора зимних заготовок. Значит, и лесные дары в ход шли там. Потому что говорили, Емельян пришел, грибов, ягод нашел, велит заготавливать. И вот с такими поговорками они начинают там по корзинкам все это фасовать туда-сюда, солить, что-то там в бочки закатывать и так далее. Что бы запрещалось в этот день? Ну, во-первых, предаваться чревоугодию.
11: Угу.
10: Не надо много есть. Мы заготавливаем на зиму, куда ты жрешь-то? Это тебе на Новый год.
11: Руки убери, да.
10: Да, руки убери, да, пока их в отдельную полку положи, потом посмотрим, что с ними делать. Существовало и строгое, запрещенное, связанное с этим днем. Значит, ну, кроме того, что чревоугодие, понятное дело, еще и верить что неумеренность в еде в этот день сулит скорые денежные потери. Чем больше животное Емельяна, тем худее кошелек, так и говорит.
11: Mm-hmm.
10: Ну, потому что, ну, как будто бы логично. Ты вот сейчас съел, потом у тебя не будет этого зимой, когда будут голодные времена. Потому что заготовки никто не трогает. И это все на зиму. Потому что это, опять-таки, вот это моя идея фикс, которую я держу в голове, когда я в первый раз побывал за границей. Почему мы в России сурово, вот мы с Лаурой Ринатовной, с вице примером Республики Татарстан здесь разговаривали в рубрике «Счастье от ума» еще во вторник. Почему мы такие суровые? Да потому что если летом не урожай, то зимой половина деревни не станет из-за голода, скорее всего. Но такие вот были условия. Поэтому все старались, все трудились, потому что это был вопрос выживания. Итак, представляете, вы живете так, просто вот жизнь стандартная, ну, в те времена, предположим, 50 лет. И вот вы 50 лет как крестьянин в этом живете. Если летом не выросло, зимой всем хана, понимаете? А как мы должны улыбаться? Как? Конечно, там на юга хорошо. Ты лежишь, у тебя какой упал, рыбка плавает, море, если ты еще где-то в субтропиках, у тебя там постоянно плюс 25, плюс 28, идеальная погода. Да, иногда штормы, ничего страшного. Кстати, забавно, что, например, если у них вот летом типа 29, а зимой 25, у них такая погода, и дождь идет, они еще умудряются заболевать в это время. Как это работает вообще? Я обожаю, если честно. Приметы этого дня. Значит так, смотрите внимательно. Если птицы замолкают, это грозе. Если дождь весь день, это осень будет сырой и промозглой. Ни одной капельки сегодня не должно быть.
11: Нет.
10: Ни одной вообще.
11: Погода.
10: Да, согласен. Но будет дождь, зараза. Черт побери. Хорошо. Ладно, нас это не страшит, потому что все будет хорошо. А мы пока расскажем о, друзья мои, исторических событиях, которые произошли 31 июля, например, 1498 года. О, как раз про Карибы сейчас поговорим очень быстро. Мореплаватель Христофор Колумб открыл Тринидад. Остров это в Карибском море. Ну, это такой Карибский бассейн. Там и там все есть, на самом деле. Доминикан, Куба, там, Гаити, все там, если честно. И там же потом, собственно, очень много мореплавателей туда заходила. Карибский бассейн довольно спокойный, в отличие от Атлантического океана. Ты просто когда туда заходишь, там сильно спокойнее. Поэтому...
11: Ну, у него даже по названию все понятно. Там. Шторм... Бассейн.
10: Да, ну, по факту. То есть штормы, и все туда заплывали и так далее, потому что это просто безопасно. В 1656 году началось путешествие первой русской экспедиции к озеру Байкал.
11: Mm-hmm.
10: Тоже хочу такую экспедицию. Ну, просто сесть там, например, в машину или в поезд, я не знаю. Просто съездить на Байкал, посмотреть, попутешествовать. Очень хочется по России путешествовать, на самом деле. В 1914 году в России объявлена всеобщая мобилизация в связи с нападением Австро-Венгрии на Сербию. Это предвестники у нас начинаются уже Первой мировой войны.
11: Да-да-да, помним такое.
10: В 1928 году на заставке киностудии Metro Goldwyn Mayer, это если вы Том и Джерри смотрели, 18+, появился рычащий лев. Зачем я льва рычащего забрал? Все же знают, как лев рычит. Все же знают, ты знаешь?
11: Ну, конечно, так же примерно, как ты.
10: Ну-ка, изобрази-ка. Вот, понимаете? Какие бы мы с тобой львы были, очень плохие вообще.
11: Я вдали из меня, лев вообще не такой.
10: А я дева. Подождите!
11: А ты сосед же с львом, получается.
10: А ну-ка, уберите льва от меня быстро! В Великобритании в 1965 году запрещена реклама сигарет на телевидении. То есть начали уже говорить о том, что ну, это как-то плохо влияет на твоих граждан, потому что что-то они начали рано умирать вообще. Может, не будем это культивировать? С другой стороны, налоги такие высокие, такие приятные. Что с этим делать? Елки-палки, непонятно. В 1956 году в Москве открылся спортивный комплекс «Лужники». Огромный, гигантский, известнейший на весь, на всю Россию стадион, да и на весь мир тоже.
11: А мне кажется, первые строители тоже кричали вот это вот, типа «Мы собрали Лужники!»
10: Конечно. Я сам, если честно, в детстве, когда был маленький, еще совсем лужники делал сам лично, понимаете.
11: Это вот, все маме через это проходили.
10: Много пеленок приходилось стирать. Так, ладно, давайте посмотрим, кто родился в этот день. И начнем мы, пожалуй, с нобелевского лауреата в 1912 года рождения. Это Милтон Фридман. Mm-hmm. Поздравляем его отдельно. О, боже мой, наше все, как говорят во Франции. В 1914 году родился Луи де Фюнес. Французский актер и комик. Легендарнейший человек вообще. Знаменитый солнечный клоун, народный артист СССР, родился в этот день в 1930 году. Олег Попов, невероятный, классный. И это еще не все. Также народная артистка СССР, советско-российская певица, которая все еще вместе с нами на одной планете. И слава богу, 89 лет исполняется Эдите Пьехи. Мы поздравляем раз. 81 год исполняется Леониду Якубовичу.
11: Автомобиль!
10: Поздравляем от всей души, здоровья только желаем. Великолепный вообще артист. 64 года исполняется Уэсли Снайпсу, американскому актеру, ну, который Блейд, вот этот 18+, известный. Ну и 61 год Джоан Роулинг, британская писательница и автору книг о Гарри Поттере. Ну и не забудем сегодня Ума Турман, Сергею Крестовскому 55 лет. Российский музыкант, участник группы, ну и лидер, конечно же, естественно, и сооснователь. А на этом все, друзья мои. Сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом вам с удовольствием расскажем в нашей рубрике под названием «Историческая справка». Ну и в завершение, да.
11: Да, доброе утро вам из пятницы.
10: Ну что ж, спасибо большое, друзья мои. Мы вернемся через пару мгновений.
9: «Историческая справка».
10: Информацию на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки харизматичные. Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Андрей, вы идете?
11: Конечно.
10: Супер. А остальным нашим слушателям мы совсем скоро разыграем туда 3 пригласительных. Это буквально будет тоже через пару минут. 7:27 в Казани.
2: Реклама на Бим-радио.
1: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
3: Свет мой, зеркальце, скажи, обстановку доложи.
12: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
13: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7431, 16+.
15: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Дорогой Андрей Дмитриев у нас сидит довольно, улыбается, потому что он видит самый точный прогноз погоды. Андрей, ну расскажите, пожалуйста, что нас с вами ожидает в ближайшее время?
6: Чтобы улыбнулись уже все остальные, да? Плюс 18 в Казани на данный момент, облачно с прояснениями, обещают нам слабый дождик с 10 до 17.00. Вижу тут по карте осадков, что приближаются к нам тучки, но пока еще далеко, если честно, они вот к пестрецам подходят.
5: Так забавно. Да. Звучит, по крайней мере.
6: Ну, вообще, максимальная температура воздуха сегодня плюс 21, то есть такой довольно свежий летний денечек. Ночью будет плюс 13, а завтра уже теплее, плюс 24. Обещают субботу, две капельки нам тоже рисуют. А вот воскресенье плюс 28 и солнечно, без осадков.
5: Ну, прекрасно вообще, абсолютно здорово. Мы поздравляем всех с неплохой погодой летней. В август мы перейдем уже завтра, сегодня последний день июля, напоминаю. Поэтому прочувствуйте этот день, как я вам говорил вчера, сегодня тоже сам повторяю. Ну, а чтобы вообще прочувствовать жизнь, надо еще и, конечно, развлечения себе подготовить, отдых какой-то некий. А вот с этим мы вам сейчас поможем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
5: Друзья мои, информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. И это, дамы и господа, что-то нереальное. 14 августа официально разрешено будет чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы. Говорят, что трешовые, классные, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилиан». С ведущей вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас» из 90-х. Подробности на maximilens.ru. 18+. Ну а мы с Андреем, как всегда, три пригласительных будем разыгрывать. Андрей приготовил вопрос. Я вам напомню, что ответы присылаем только в Макс по номеру BIM-сообщений. Плюс 792-72-42-108. Андрей, будьте любезны, пожалуйста.
6: Давайте сегодня 5, 6, 7, что ли, выиграет Москва?
5: Без проблем, пожалуйста, да, супер, без проблем.
6: Все, тогда к вопросу переходим.
5: Все, тогда, внимание, вопрос!
0: Полный расколбас из 90-х от BIM-радио.
5: Будьте любезны, Андрей, что нам приготовила сегодня наша игра?
6: Ну, вот такой вот вопрос, значит, на сегодня. В каком шутере 1993 года игрок управлял морпехом, сражающимся с демонами в лабиринтах? Игра стала прародителем жанра, кстати говоря. Подожди, вариант ответа тоже предложим. Вариант А – Пэкман. Вариант Б – Дум. И вариант В – Морской бой. Давайте еще раз. А – Пэкман, Б – Дум и В – Морской бой.
5: Вот так, пожалуйста, все пишите, пожалуйста, прямо сейчас. Мы пока прервемся на то, чтобы посчитаться немножко, послушаем что-нибудь из «Золотых нулевых» и узнаем, что делать, если у вас кислая отрыжка.
0: «Золотые нулевые». «Золотые нулевые». Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
7: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: друзья, немножечко окунулись нулевые. Пора возвращаться в 90-е и объявлять о победителях.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Андрей, ну давайте расскажем, во-первых, про правильный ответ и быстренько объявим о победителях. Прошу вас, что же там, как же правильно? Ну я знаю, но все равно скажи.
2: Ну это, конечно же, вариант Bad Doom. Именно эта игра в 1993 году стала культовым шутером, ну и определила жанр на годы и вперед. 18+, возрастной ограничитель на всякий
0: случай. Естественно. Скажем, да. У него, кстати, недавно вышла вообще вот новая часть, можно поиграть на компе, она там, говорит, вообще очень такая мощная, яркая, быстрая, все как в оригинале, в общем. У нас победители сегодня — это Елена Сергеевна, это господин Феликс и господин Роман Дмитриев. Мы вас всех поздравляем. Сейчас что-нибудь вам пришлем. Честь
2: Роман,
0: хвала вам.
2: Если что, не родственник мой.
0: Да.
2: А то сейчас скажут. Что...
0: Если что. Ну, это Андрей уж там потом. Сами с ним разбирайтесь, если честно. Вот. Мы вам отправляем по шарику. Андрей сейчас вам все пришлет. Мы вас поздравляем. Ну, а всем остальным у нас еще 2 недели впереди. Участвуйте обязательно. Вы тоже станете победителями, друзья мои. Это абсолютная правда. Ну, а мы двигаемся пока дальше. Давайте посмотрим вообще, что происходит у нас в городе. А, подождите. Перед тем, как мы расскажем про новость, мы же тут вас спрашивали про ваши любимые книги. И вот у нас слушатель наш напомнил 12 подвигов Геракла. Вообще, да, ты, у тебя была такая книга? Я вот где-то ее видел в библиотеке, что ли, может быть, или что-то такое.
2: В детстве как раз у меня тоже такая была. Видимо, там всем детям покупали, может быть.
0: Да, ну, чтобы вы стали героями, видимо, какие-то подвиги
2: совершали.
0: Наверное,
2: совершали. Да, вот. Да. Или чтобы кашу Геркулес кушали, да. Может быть.
0: Я помню, мне эту книгу давали перед поездкой в деревню. Говорю, смотри, видишь, конюшни чистят. И сейчас ты тоже будешь Гераклом, сказали мне. Дали вилы, и я потом 2 недели пока отдыхал. В деревне, в кавычках, отдыхал. Мы там, конечно... Ой, почему у нас эксплуатировали в детстве? Кто-нибудь может объяснить? Детский труд же нельзя эксплуатировать. Ну почему? Ну почему?
2: Ну ты почему? Же там убирался за Минотавром, если что.
0: Минотавр. Минотавр — это была корова наша, потому что у нее мина на мине, если честно. Очень опасно.
2: Вот оттуда и взялось Минотавр.
0: Вот всегда в деревне вот этот шутник, вот этот дядька деревенский. Ты из города приезжаешь, он там тебе... И у вас есть овечки. И овечки, они там гуляют по двору, он по двору говорит, видишь, вот это все валяется кругляшками. Это Несквик будешь? Вот так говорит. Обязательно. Ну, есть такой еще. Есть тот, кто поведется на это, а потом дядя очень сильно хихикает, а у человека психологическая травма до конца жизни. Отвратительно. Книга «Побег из ада» Михаила Девятаева. Ого! 18+. И вот эту книгу, я думаю, почитать, конечно, стоит. Я так понимаю, это действительно рассказ, да, о том поступке героическом, да, о подвиге реальном Михаила Девятаева. Эта книга, конечно, я бы еще, знаете, что посоветовал? С такой же серьезной книги, вот у господина Никулина, того самого знаменитого, была книга «Несерьезно, серьезно, несерьезно» или «Несерьезно, а серьезным», что-то такое.
2: Название очень знакомое, во
0: всяком случае. Это прекрасная книга, друзья мои. Да, есть несколько у него. А, «Почти серьезно», вот, все, вспомнил. Это все 18+, и сборник армейских историй «7 долгих лет». Это вот, это, во-первых, от ветерана Если кто не знает, а Юрий Никулин был ветераном Великой Отечественной войны. Потрясающие вообще рассказы, потрясающая книга. 18+, обязательно к прочтению, если вы хотите окунуться в мир Великой Отечественной со стороны вообще солдата. И там Юрий Никулин показывает, ну, какие бывают вообще истории. Там, ну, понятное дело, что там очень много там, ну, это война. В этом, так говорится, нет ничего красивого, потому что это обнажает самые наши невероятные внутренние демоны, даже обнажаются, можно сказать. И он вот в этом всем показывает, что есть еще и позитивные истории. Даже о таких вещах он рассказывает. Ну вот у него можно почитать абсолютно. «Хроники Нарнии», вот Анастасия написала, тоже 18+, на всякий случай. Самая запоминающаяся книга детства. Я вот, кстати, все время забываю, что не только у Гарри Поттера же есть книжная версия. Вот у «Хроник Нарнии», например, тоже, и остальных книг. «Таня Гротер». Кто читал? Я серьезно вам говорю. Я вот, у меня там хронология у меня была такая. Вот я посмотрел первый фильм про Гарри Поттера, потом вообще просто вылетел из этой вселенной, потому что перевод был плохой, я вообще не понимал, что происходит, просто для меня это был какой-то такой проходной фильмец. Вот. Потом мне вдруг попалась книга Тани Гроттер, причем она из... Ну, это, короче, пародия на Гарри Поттера, как вы понимаете, только она там летает на контрабасе. Не спрашивайте, вы пока не прочтете, ничего не поймете. Там есть 3 персонажа, типа, как в Гарри Поттере. Только тут Тани Гроттер, Ванька Валялкин и, естественно, Баб Ягун. Не спрашивайте, почему так. Это внук Бабы Яги, и его в книге зовут именно так, как я произнес, друзья мои. Вот, если кто-то читал, кроме меня, пожалуйста, напишите, я же не один такой, пожалуйста. Такие знания, они же нужны рано или поздно. Вот, кстати, про поводу знаний, они сейчас пригодятся участнику утромании, потому что мы буквально через пару мгновений вернемся и короткой песней, вкуснейшей рекламы коротенькой, и будем играть в утромании и расскажем о дорожной информации, друзья.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105. 5А.

Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

0: на Бим-радио.
1: Состояние казанских дорог на 7 часов и 48 минут рассказываем прямо сейчас. 2 балла дороги. Почти свободный проспект Победы от Зорги до Мавлютова. 11 минут самая крупная пробка. Мосты и дамбы свободны. Кстати, по поводу дорожно-транспортных. Есть, к сожалению, если двигаетесь по проспекту Победы, только проезжайте Губкина, и там на повороте в сторону квартала, не доезжая буквально чуть-чуть до Новоазинской улицы, отметка в среднем ряду стоит ДТП. Вообще две отметки стоит, но мне кажется, это об одном и том же. Как говорится, дорожные работы в данный момент задерживают нам проспект Победы. Как только проезжаете улицу Фучика и пытаетесь ехать в сторону Дубравной, там вот между этими двумя улицами в сторону Оренбургского тракта есть дорожные работы, еще раз напомню, и от Зорги сначала желтенькая, потом уже красненькая, и придется чуть-чуть постоять. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, ждем через час Анас Ананас еще, потому что он, как всегда, задерживается, но он всегда приходит чуть-чуть попозже, любит поспать. Ну а мы-то спать не любим, мы наоборот здесь, и утромания у нас уже вот-вот, прямо сейчас и начинается.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Quick Step». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. А качество мирового бренда, да еще и по доступной цене. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Квикстеп. Ну а мы начинаем игру, и к нам сегодня, я могу смело сказать, доехал. Наконец-то мы его ждали вчера. Но вчера дожди, вчера пробки, вчера чего только не было. Но Руслан Гумеров до нас добрался. Руслан, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Вот, да, Руслан, хотел сказать, машет рукой, правильно делал, потому что у нас прямая трансляция ВКонтакте уже запущена, друзья мои. Вы можете не только стать слушателем, но и зрителями. Переходите прямо сейчас по, хотел сказать, по ссылке, представляете, по блогерам. Чуть не сказал. Хорошо. Руслан, добро пожаловать. Мы немножко поболтали за эфиром, и напомню вам, друзья мои, Руслан уже человек опытный, он уже у нас разочек был. Было это, получается, 3 года назад уже.
2: 3+, наверное.
1: 3+, ну ничего да. себе. Я только в этот момент осознал, что мы уже 3+ года как раз-таки примерно и работаем. Вот это вот да. В общем, Руслан нас видел на заре утреннего шоу в составе и видит уже теперь, когда мы набрались опыта, Руслан набрался опыта. За 3 года, может быть, что-то произошло, может быть, что-то случилось хорошего, приятного?
2: Ну, приятное обязательно случается каждый день.
1: Это прекрасно.
2: Вот, мы просыпаемся, живы-здоровы.
1: Вот. Руслан, во-первых, хвалю за позитив, потому что это абсолютно правильно. Вот. Ну, в любом случае, мы вам рады, добро пожаловать. И напомню о правилах. У нас впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. В прошлый раз на какой сумме остановились?
2: В прошлый раз дошел до 5 вопроса.
1: Ну.
2: Мурыжили, но я так и не смог на него ответить, хотя ответ логически был простой. Ответ был слово «будильник».
1: С тех пор, как за эфиром шутил Андрей Дмитриев, Руслан будильник ненавидит еще больше. Это прекрасно, конечно. Сегодня постараемся сделать то же самое и предлагаю нам с вами не задерживаться, а начать. Первый вопрос на 100 рублей. Классическо. Поехали.
0: Утромани.
1: Как называют человека, который помешан на работе?
2: Трудоголик.
1: Верно!
0: Утромены утроманят.
1: И, конечно же, спешу сообщить о том, что вы заработали 100 рублей. 100 рублей у нас теперь необычные. 100 рублей у нас теперь это, конечно же, сувенирная продукция, можно сказать. Деньги настоящие. Печать Бим-радио стоит. Наши подписи стоят. Все для того, чтобы у вас осталась память о сегодняшней нашей игре. Это прекрасно. Ну, а следующий вопрос у нас на 500 рублей. Внимание! Как называется фильм о юном роботе, где звучит песня «Крылатые качели»?
2: Фильм из моего детства.
1: Да вы что?
2: Да, приключения электроника.
1: Не знаете, что нравится вообще в этой фразе? Потому что удивительно, но вот может быть между людьми огромная разница, но и у каждого это будет фильм из детства. Потому что это шикарный фильм, на всякий случай 18+, и это приключения электроника, верно, конечно.
0: Утромены утроманят.
1: Так, мы двигаемся дальше. У нас вопрос, который уже на 1000 рублей. Как хорошо мы идем, дорогие мои. Итак, внимание, вопрос. В некоторых американских ресторанах клиентам стали выдавать два меню – для мужчин и для женщин. В мужском напротив блюд указана их цена, в женском, кроме цены, проставлено еще одно число. Вопрос – что оно означает? Тут надо вспомнить просто, что женщины, они часто переживают за себя.
2: Здесь, я думаю, знаете, какой момент в голову приходит, если это для женщин?
1: Так-так.
2: Они любят следить за весами, возможно, там указано калории.
1: Так.
2: Блюда.
1: Так. Хорошо. Звучит хорошо. Это ваш вариант? Я не давлю, я просто спрашиваю, если что,
2: на всякий случай. Я понимаю, да. Еще раз вопросик можно?
1: Конечно. Значит, в некоторых американских ресторанах клиентам стали выдавать два меню – для мужчин и для женщин. В мужском напротив блюд указана их цена. В женском, кроме цены, проставлено еще одно число. Что оно означает?
2: Еще одно число.
1: Да.
3: А мне нравится предыдущая версия.
2: Здесь еще, конечно, может быть, помимо какой процент они могут получить потом чаевых.
1: Кто?
2: Если это Америка. Женщины.
1: Ну, смотри, чаевые там получают исключительно официант. Забыл слово официант, еле вспомнил. Утро, как говорится.
2: Итак. Но почему-то мне больше всего кажется, что это калории.
1: Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. И я вам так скажу. Вот про чаевые, если бы вы сказали, то это был бы проигрыш. А тут, конечно, победа, это верно.
0: Утромены утроманят.
1: Так, я один сейчас услышал, что я хрюкнул. Вы что молчите? Мужики, вы что?
3: Я не слышал.
1: Я немножко всхрапнул, прикиньте. Сам удивился, если честно. Тем временем мы пришли к вопросу на 3000 рублей. И это уже четвертый вопрос, дамы и господа. И давайте к нему перейдем. Сейчас переместимся немножечко в Италию. Приехав в Италию, испанский художник Диего Веласкес решил прославиться и в этой стране. С этой целью он отправил своего слугу в дома к знаменитым римлянам. Что было в руках у слуги во время тех визитов? Давайте немножечко перефразирую вопрос. Значит, испанский художник Диего Веласкес приезжает в Италию. То есть у себя на родине он уже прославился, он именитый художник, крутой художник. Соответственно, он решил и прославиться с помощью своего слуги и отправил их, точнее, одного слугу своего. Он отправлял в дома к знатным римлянам. Что-то у него было в руках.
3: У слуги, в смысле?
1: У слуги, да. Когда он приходил в дома вот именитых римлян, что-то у него было в руках, что должно было показать, что Диего Веласкес действительно, действительно мощный испанский художник. Такой вот вопрос. Я, наверное, повторюсь, но это вопрос логический. Черт побери, все приходит мне.
2: Здесь, так. Мне кажется,
1: да-да.
2: На холстах, может быть, его картины были как вариант.
1: Так.
3: А может, будильник?
2: А может быть, еще раз это Испания, там также производство вина есть, и как бутылку вина, возможно, хорошего отправлял.
1: Хорошо.
2: Со слугой.
1: Итак, вот задача стоит прославиться на всю Италию. Такая задача стоит. Отправляет он слугу. В его руках находится что-то, почему люди могут оценить, насколько господин Веласкес крутой художник. Да. Чтобы его могли потом его работы заказывать. Тут еще надо понять, что именно именитые дома. Если вспомните
4: какие обычно картины любят заказывать именитые люди, то, возможно, это станет ключом к правильному ответу. Ну и про вино буквально не стоит забывать о том, что Италия. Ну, итальянские вина, я вам скажу. Оно, конечно, вредят здоровью, и испанские, и итальянские.
2: Возможно, еще такой момент, то, что портреты именно именитых людей Италии.
4: А если вот кто-то не видел этих именитых людей?
2: Либо же еще, не помню, как это называется, ну, рамка.
3: Угу. Какая-то красивая, выделяющаяся.
2: Ну, вот эта рамка, да, вот она, то есть они, как правило, бывают в богатом оснащении, в хорошем покрытии.
4: Багет, так называемый.
2: Багет, да.
4: Я вас понял. Итак, мы услышали несколько вариантов. У нас остается буквально там несколько секунд, да, на размышление. Давайте я сейчас задам вопрос просто с целью того, чтобы у вас было время собраться, после чего мне нужно будет дать точный ответ. Я хочу сказать, что в ваших рассуждениях был практически, ну, верное направление точно было. Вот, сейчас просто надо еще раз послушать вопрос и, соответственно, дать ответ. Приехав в Италию, испанский художник Диего Веласкес решил прославиться и в этой стране. С этой целью он отправил своего слугу в дома к знатным римлянам. Хотя мог, как говорится, просто, например, послать отдельно картину. Но он делал вместе со слугой в дома к знатным римлянам. Вопрос, что было в руках у слуги во время тех визитов? Итак, ваш вариант.
2: Предположу, что
4: так-так.
2: Именное вино, наверное, у него было.
4: Именное вино?
2: Ну, так, скорее всего, да.
4: И он, получается, дарил вино домам. Они такие,
2: Возможно, даже с картиной, с холстом.
4: Хорошо. Итак, вино вместе с картиной, вместе с холстом. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте теперь разбираться, что же там происходило. Диего Веласкес родился в 1599-м, не стал его в 1660-м. И за это время он стал буквально величайшим испанским художником, которого можно только представить. Главный представитель золотого века испанской живописи, придворный мастер короля Филиппа IV. Почему же он стал придворным мастером? Да потому что портреты его... Это что-то грандиозное. Вы можете посмотреть в интернете. Его работы, конечно, невероятны, потому что это большой реализм, это работа со светом. Это, конечно, буквально проявление импрессионизма даже в некоторых его работах. И для того, чтобы дать понять знаменитым домам Италии о том, что он действительно велик, он сделал ход конем. Я не зря говорил до этого, что он мог бы просто прислать картину, например, или прислать вино. Он отправлял именно слугу. И для того, чтобы пока... Ну, понятное дело, что некоторые знаменитые дома могли не видеть других людей. Им нужно было сравнение максимально близкое. И именно поэтому Диего Веласкес сделал гениально. В руках у слуги была работа самого Веласкеса. Это была картина, действительно. Но... На ней было слуга. Изображено... Представляете? Что, простите?
2: Был на ней слуга изображен.
4: Все верно. Портрет самого слуги для того, чтобы они могли оценить, насколько Диего Веласкес велик.
0: Утромены. Утроманят.
4: Хочу обратить внимание, что мы были прямо рядом, прямо практически нащупали, действительно. Ну и тут, конечно, работает сразу, вот почему Веласкес сделал именно так, потому что вот зря говорил до этого, что он мог бы просто прислать картину, например, или прислать вино. Он отправлял именно слугу. И для того, чтобы пока... Ну, понятное дело, что некоторые знаменитые дома могли не видеть других людей, им нужно было сравнение максимально близкое. И именно поэтому Диего Веласкес сделал гениально. В руках у слуги была работа самого Веласкеса. Это была картина, действительно. Но на ней было слуга. Изображено... Представляете? Что, простите?
2: Был на ней слуга изображен.
4: Все верно. Портрет самого слуги для того, чтобы они могли оценить, насколько Диего Веласкес велик.
0: Утромены утроманят.
4: Хочу обратить внимание, что мы были прямо рядом, прямо практически нащупали, действительно. Ну и тут, конечно, работает сразу, вот почему Веласкес сделал именно так, потому что вот сразу работает, то есть ты видишь,

0: чтобы они могли оценить, насколько Диего Веласкес велик.
1: Утромены. Утроманят.
0: Хочу обратить внимание, что мы были прямо рядом, прямо практически нащупали, действительно. Ну и тут, конечно, работает сразу, вот почему Веласкес сделал именно так, потому что вот сразу работает, то есть ты видишь наглядно, вот перед тобой человек, в руках картины, с ним, его же изображение так смотрит на слугу, смотрит на картину, да, Диего Веласкес, это вам, конечно, невероятная, невероятная история, значит. Ну и, естественно,
2: они потом сразу зазвали его Веласкес, кис-кис-кис.
0: Сразу захотелось почему-то кота погладить. Невероятно сегодня поиграли, на самом деле. Руслан, вы волшебно отвечаете, честное слово. Сегодня мы остановились на четвертом вопросе, и я вам скажу так. 3 года больше ждать не надо. Мы вас ждем обязательно в самом ближайшем времени. Есть у меня ощущение, что нам остается буквально чуть-чуть, и 10 тысяч рублей вам тоже покорятся, поэтому мы вас будем ждать. О, ничего себе, уже по времени. Давайте приветы передавать, прошу вас.
3: Привет хочу передать всем слушателям Бим-радио. Участвуйте в шоу, это очень интересно, познавательно. Ну и хорошего дня всем.
0: Благодарим вас, благодарим Руслана Гумерова, еще раз напомню, который был у нас в гостях. Приходите к нам, оставляйте заявки, уважаемые слушатели, и мы здесь с вами и похихикаем, и вопросы позадаем, и самое главное, заработаем немножечко денег. Сегодня Руслан достается 100 рублей в память, но совсем скоро, я уверен, Руслан вернется, и мы, друзья мои, покорим 10 тысяч, как это было совсем недавно и неоднократно. Так что милости просим, приходите.
1: Утро мани. Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Государственной Думе прозвучало предложение вернуть в школьную программу уроки логики. По мнению депутатов, такой предмет научит детей грамотно анализировать информацию и снизит их уязвимость перед внешним влиянием. В Госдуму планируют внести законопроект, дающий многодетным право на один удаленный рабочий день в неделю. Если должностные обязанности допускают дистанционную работу, заключается допсоглашение к трудовому договору. При невозможности перевода работодатель должен выдать письменный мотивированный отказ. Кроме того, инициатива запрещает снижать зарплату или менять условия труда из-за перехода на такой режим. От трудовых инициатив к ярким развлечениям. Внимание! 14 августа BeamRadio официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BeamRadio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
8: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва.

0: Минская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-741. 16+.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Стрим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: просто позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая пьяная, забери меня отсюда».
0: Это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Шоу «Шепелявых» и «Пелявых».
3: Спонсор программы «Шоу «Шепелявых» на Бим-радио — ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Ответ на вопрос, что за утренние хлопки слышали жители Кировского, Московского районов, жители Салават, Купера и Залесного и так далее. На вопрос, что это за хлопки, ответил глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев. И далее, друзья мои, цитату хотелось бы, конечно, произнести его. Итак, значит, сегодня рано утром была успешно отражена попытка атаки БПЛА логистического центра. В результате падения обломков и разрушения объектов инфраструктуры жилого сектора не зафиксировано, пострадавших нет, ситуация находится под контролем. Просто браво ПВО. Вот это, друзья мои, я понимаю. Кстати, такие же аплодисменты и Нижнекамску, где ПВО точно так же отработал без происшествий и без пострадавших и без разрушений. Вот это, друзья мои, умеем, знай наше, как говорится. Просто хотел вам с вами поделиться, потому что я считаю, что новости это действительно классные. Ну а далее, значит, давайте посмотрим, что вообще происходит у нас вообще в новостной политике. Естественно, значит, во-первых, КФУ и КНИТУ у нас, это еще про образование же наше, вошли в десятку российских вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Например, в Москве медианный заработок выпускников КФУ, например, 155 тысяч рублей, а вот КНИТУ 140 тысяч рублей. Вот, кстати, КНИТУ какого из... Или это глупый вопрос? Просто
10: ты, по-моему, до этого КХТИ сказал, нет?
9: КНИТУ КАИ же есть, и КНИТУ КХТИ же есть, и так далее. Вот просто написано, что КФУ и КНИТУ вошли. Вот. Сейчас мы выясним. Сейчас мы это вопрос мы доведем, конечно, до конца.
10: Позвоним в КАИ, в КФУ, в КХТИ,
9: узнаем. Везде позвоним, скажем. Так, значит, ну, Казанский национальный исследовательский технологический университет. Просто написано, вот, и написано, сколько они зарабатывают. Пока уточнений каких-то нет. Но на фотографии я как будто КХТИ вижу. Уважаемые слушатели, кто разбирается, напишите нам, пожалуйста. Мы как два выпускника энергоуниверситета, мы пока не понимаем, что происходит. И так далее. Ну, хорошо, пусть будет примерно так. Кстати говоря.
10: Что ты там такое увидел?
9: Слушайте, я чуть-чуть хочу... Можно немножко расскажу вам про предыдущий вот вопрос? Если кто слушал, вот Романе был вопрос про Диего Веласкеса, что он сделал гениальный маркетинговый ход. Он отправлял, чтобы стать популярным в Италии, отправлял своего слугу, портрет которого нарисовал слуга, его всем показывал, и ошеломил был эффект и так далее. Вот самое крутое в этой истории, что вообще потом, в дальнейшем, слугу этого он освободил, и потом они работали уже вместе на равных, так как он всю жизнь с ним провел, и его учили рисовать и так далее. Вот. Ну а в Италии, конечно, он тоже стал триумфальным. То есть нарисовал портрет папы Иннокентия IX, там в Италии Диего Веласкес, я имею в виду, сам этот великий художник.
10: Можно, да.
9: Да, он его нарисовал как есть, суровый, с прищуром и так далее. И папа Римский сказал: боже, это слишком правдиво, но в итоге похвалил, подарил ему золотую цепь, медаль, там чего только не было. В общем, вот такие вот они, великие художники. Просто хотел рассказать, потому что, ну, крайне интересно такие вещи.
10: Еще раз, подарил золотую цепь или посадил на золотую цепь?
9: Подарил.
10: А, подарил, нормально.
9: Хотя, можно сказать, что на золотой цепи, конечно, сидели и так далее. Так, тем временем, из тоже прекрасных новостей, на Баумана впервые изъяли животных для платных фото. Ну, наконец-то. Потому что кто за ним следит? Что там с ними происходит? Откуда они вообще взялись? Очень много вопросов к этим людям.
10: Ну, весь день-то там на жаре.
9: А еще и навязчиво очень сильно подходит тебе. Давай-давай сфоткаемся, давай-давай-давай. Вот это вот начинается история. Абсолютно такое, ну, мне лично не нравится.
10: А что там за животные были? Что-то я...
9: Ну, как обычно же, это же всегда бывает. Там обезьянки, попугайчики, там еще
10: слон,
9: что-то.
10: Бегемот.
9: Слон, бегемот. Да, очень сложно не заметить, конечно.
10: Я помню просто, где было много претензий на Баумана раньше.
9: Это, кстати, были такие вот времена.
10: Ну, это ростовые куклы.
9: Ну, это естественно, вот. Мы скоро вернемся, расскажем, какой устойчивый спрос на каких каких, на какие профессии останется.
11: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Ну шо, дамы и господа, давайте посмотрим, что происходит вообще у нас с профессиями нынче. Много чего интересного у нас там есть, как оказалось.
2: Итак, и новые появляются, и какие-то старые, знаешь ли, становятся такими высокооплачиваемые.
1: Но,
2: ну и другого рода вещи тоже происходят.
1: Во-первых, пишет, значит, в ближайшие годы у нас в стране, в России, прекрасно наша любимая, состоится и сохранится устойчивый спрос на инженеров, педагогов, врачей и квалифицированных рабочих. Массовые специальности, они остаются нужными в каждом регионе, продолжают уверенно держать высокий уровень востребованности.
2: Ну, конечно, как без них-то?
1: Ну, согласен полностью. Действительно, ну, смотри, все это, кстати, про будущее, между прочим. Потому что педагоги, ну, это понятное дело, люди, которые воспитывают наших детей, дают им знания. И так, ну, воспитывают, кстати, это громко скажем, потому что они должны обучать, ну, и легкое воспитание давать такое, нужное русло направлять. Потому что все-таки воспитанием должны родители заняться. Те люди, которые думают, что я в школу отдал, пусть его там воспитывают. Ну, удачи вам, кстати, потом, чуть попозже, когда ребенок осознает, что вы его просто переложили ответственность на него. А потом вам будет очень весело, я думаю. А врачи, ну, это понятное дело, что это не только про будущее, это и про сегодняшнее. Ну, а инженеры без рабочих вообще, это такая цепка-связка, без которых это все не работает. Так что направление сразу чувствуется на самом деле. Ну, и, кстати, профессии, на которых до сих пор остается спрос, причем спрос это очень странный, потому что вот хотелось бы поговорить, скандал на Баумана это действительно был. Ты вас спросил, кого изъяли? Опять навязчивые нелегальные фотографы с двумя обезьянами и 15-летним попугаем.
2: Сейчас девчонки такие, а чуть нас обезьянами назвали? Помощницы просто не были.
1: Оказалось, что к одному из приматов вообще зазывало, крепили электрошокер, чтобы контролировать его агрессию.
2: Вот уж какой.
1: Животные спасены, отправлены под опеку в казанский зообоцентр. Нарушителям грозит суд и огромный штраф. Вот максимальные наказания должны они получить, конечно. Отвратительные люди невозможно. Тем временем, казанские рестораны, следующая новость, они бьют рекорды, но, к сожалению, средний чек у нас растет. Ну, неудивительно, конечно, но тем не менее. Итак, Татарстан вошел в топ-10 регионов России. По обороту кафе, ресторанов заработали за полгода почти 55 миллиардов рублей.
2: Нормально.
1: Все кафе и рестораны, которые, ну и вообще общий пит, так сказать. Однако рестораторы признаются, цифры растут не из-за толп новых гостей, а из-за внутренней инфляции, роста налогов и себестоимости продуктов. Они говорят про чек, конечно же.
2: Ага.
1: Из-за чего заведениям приходится пересматривать ценники. Соответственно, вопрос. Был ли у вас такой, уважаемый слушатель, что вы приходите в заведение, вам говорят, ничего себе, как дорого, думаете вы, но закажу. И, может быть, было что-то такое. Может быть, вы, наоборот, пробовали что-то дешевое и сказали, вот это вкуснота вообще, сюда надо ходить. А может быть, вы, не знаю, заказали что-то очень дорогое и вообще остались недовольны. Есть среди вас такие новости?
2: Или вы себе сами готовите?
1: Тоже такой вопрос интересный. Иногда потому, что попадается жемчужина. Я очень сильно люблю, когда ты приходишь в заведение. Это какое-нибудь старенькое, там, что-нибудь такое, вот, знаешь, такое, просто какое-то вот чуть ли не из 2000-х осталось помещение, немножечко там привели его в порядок, все чистенько, благородно, но чувствуется без лоска, как бы, и он там и не нужен, потому что то, как эти ребята готовят, и там могут готовить все, что угодно. Где-то готовят, например, там, умопомрачительную выпечку нашу татарскую, да, какие-то треугольники просто сумасшедшие, какие-то невероятные, там, беляши какие-то, очень вкусные, чебуреки и так далее, вообще, которые не ожидаешь. Пельменные такие вот остались до сих пор. Пельмени, это же гениально сделано, ну, ты знаешь, что пельмени, вот в уксус любят из советского еще времени такая вот штучка, уксус разводят водой, пельмешку туда макаешь и раз, отправляешь ее, так сказать, в кабину.
2: Ни раз так не пробовал.
1: Советую тебе, потому
2: что невероятно вкусно. Я с квашеной капустой люблю пельмени.
1: Вот, это тоже невероятно вкусно, ведь, а есть такие вот места, где вот очень вкусно. Вот, ну, если честно, вот самое... Давайте еще, у меня такой вопрос. Самое дорогое заведение, в котором вы были, вот так вот. Самое дорогое и что понравилось, что не понравилось. Ренат пишет, привет, заметил, что цена не сильно поднимается, а количество креветок, например, в том же Том-Яме уменьшается постоянно. Да, потому что, вот вы представляете, у них сейчас выбор. То есть, либо мы, ну, оставляем условно там нужное количество ингредиентов, но при этом цена невероятно растет, либо количество ингредиентов падает, то есть качество они уронить не могут, это будет качественный там суп, это будет бульон, это будет по нормам, снипам там и так далее. Ой, не снипам, я снипа зря сюда сказал. По Роспотребу, чтобы все у них проходило. Ну, например, да, креветок раньше было 4, сейчас 2 в том же самом Том-Яме за те же деньги. Или шринкфляция случается, да, когда у тебя раньше был напиток, например, пол-литра, теперь он 0,475 стал.
2: Ну, я со стаканчиком мороженого такое заметил.
1: И с шоколадом. Раньше это было там условно так, 100-граммовая плитка, все было понятно. Теперь это что-то 80, там что-то там 70 уже становится у некоторых плиточек. Они с такими тоненькие, маленькие вообще, что происходит и так далее.
2: А с мороженым вообще сейчас уже не стаканчики, рюмочки скоро будут уже.
1: Вот это да. Идеальный формат. идеальный шформат.
2: Такое мини-мороженое.
1: Рюмка, ну да, ее может быть переименовать как-то, но вот эта маленькая мороженка, видите, вы просто берете, и это буквально на зубочек, там, два укуса, зато вы освежились и не переели, и вообще довольны остались. Мне кажется, такое прикольно зайдет у нас.
2: Ну тогда там вместо шоколадной крошки или да. каких-то там наполнителей, если это рюмочка мороженого, надо что-то другое добавлять.
1: Угу. Андрей, ну, ход ваших мыслей...
2: Ну, мне, фруктовый, ягодный, я имею в виду.
1: Мне импонировали бы буквально несколько лет назад. Ну, так как человек не пьющий, алкоголь вредит здоровью и так далее. Вот. А, значит, тут вспоминают известнейшую перемячечную, кстати, недалеко от нас, которая есть. Слушайте, настолько там невероятные перемещения, я вам скажу. У меня родители, нет-нет, выбираются покататься по городу. Они обязательно и туда. Там и за самсой они заезжают. Там есть в тандыре, который готовят. Вот ради таких вот едет. Или, например, вот на московском рынке мы тоже рассказывали. Кстати, московский рынок. Завтраки, если вы вдруг решите нам привезти, мы всегда рады будем, ладно? Потому что очень понравилась такая коллаборация. И иногда вот на московском рынке, например, 50 рублей лепешка стоит. Лепешка, которую прямо там готовят тоже. Это невероятно вкусно, мы потому что пробовали. Вот, была такая история. Вот, тут вспоминает и рыбный ресторан, тоже, кстати, недалеко от нас. Попкорн из креветок с соусом. Невероятно вкусно пишет. Мне еще нравится соус, который делал. Например, соус. Я всем советую соус, его можно дома приготовить. Называется васаби-сгущенка.
2: Очень интересно.
1: Серьезно вам говорю, это невероятно вкусно. Вы прям дома можете приготовить. Купить ему какую-нибудь васаби там, ну, который, понятное дело, что это...
2: И дай угадаю, сгущенку?
1: Да, невероятно, ты вообще молодец.
2: А вареную или такую, свежую? А,
1: нет, свежую надо. У тебя получается такой сладко-остро-азиатский такой вкус. Если вы еще найдете настоящий васаби, вы вообще получите невероятное удовольствие, конечно. Это было круто. Вот, недавно были с семьей в одном старом известнейшем кафе, которое раньше было очень популярно, я так понимаю, на улице Баумана, на детском. И разочаровались. Один только плюс. Это фисташковое мороженое, которое очень понравилось. Ну и лед для игристого детям зашел. Да и мне тоже. Алкоголь вредит здоровью. Пишите о вашем опыте, друзья мои. Давайте немножечко почитаем, что, где и как. И мне очень интересно. Самый дорогой ресторан, в котором были самые большие деньги, которые вы отдавали за блюдо. Давайте вот это обсудим. Я сейчас тоже повспоминаю.
0: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
7: Не могу дождаться свидания.
8: Не могу дождаться спектакля.
9: Не могу дождаться тренировки.
10: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
11: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
12: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Самый точный прогноз погоды, сразу после которого Регина Хлюлина будет с нами разговаривать сегодня на интереснейшую тему. Сегодня мы поговорим про автомобили, про покупку в автосалонах и требования различного рода. В общем, друзья, мне будет интересно. Андрей, расскажите, что с погодой, пожалуйста.
2: Так, ну что у нас там с погодой? Внимательно смотрим плюс 19 в Казани. Облачно с прояснениями. Слабый дождик нам обещают с 11 до 17.00. Вообще, днем сегодня температура воздуха прогреется до плюс 21. Ночью будет прохладненько, плюс 14. Завтра есть вероятность осадков, днем плюс 24, ночью плюс 18, а в воскресенье солнышко и плюс 28. Нам, кстати, писали, по-моему, что где-то уже дождик начался.
1: Опа, пишите обязательно, если вдруг
2: да, какие-то... Да, вот на Карбышево дождь пошел.
1: Ага, спасибо большое. Если какие-то изменения по погоде, пишите. Если вдруг встретите какие-нибудь пробочки или дорожные ситуации, тоже пишите. И все, что происходит в городе, тоже пишите. Мы обязательно озвучим. А пока к интервью!
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
1: Юрист Регина Хлюлина вновь у нас в гостях. Регина, привет тебе.
3: Привет, привет. Доброе утро, дорогие наши слушатели.
1: Сегодня у нас очень благодатная, добротная тема, которая, думаю, зацепит вообще всех абсолютно. Тема следующая. Купили автомобиль в автосалоне, а потом получили требование оплатить 300 тысяч рублей утилизационного сбора. Что делать? И это прекраснейшая тема, потому что этого полным-полно. Регин, ну, во-первых, тебе слово, пожалуйста, с чего надо начинать. Будем любезны. Вопрос следующий. Вообще, почему так такая ситуация возникает, потому что такого все больше и больше становится, ведь я все чаще и чаще об этом слышу.
3: К сожалению, именно так. И ко мне на днях пришла такая клиентка, прекрасная Юлия, которая купила себе 3 года назад автомобиль и оказалась в такой ситуации. Привет, ой-ой. Письмо, утилизбор, а еще и пени. Добро пожаловать в таможню, да? Многие покупатели именно уверены, что покупая автомобиль в автосалоне, они полностью защищены. Автомобиль же новый, он уже ввезен, он уже растаможен. И, однако, на практике некоторые сталкиваются с требованием все-таки уплатить такое, знаете, наверное, ненавистное слово для потребителей, для людей, которые стали счастливыми обладателями авто, утилизационный сбор уже после покупки. Ну, конечно же, для человека это, ну, вот... По Юле могу сказать, что это была полная неожиданность. Автомобиль уже оформлен, деньги уплачены, кредит уже даже, представляешь, кредит даже вот выплачен, да? И тут... позже приходят требования на сотни тысяч рублей. Ну вот конкретно ей пришло 256 плюс утилизбор. Все вместе получается как раз-таки порядка 300 тысяч, да? И плюс еще сейчас, чтобы разрулить эту ситуацию. И чтобы не аннулировали ее ЭПТС.
1: А ее это могут сделать?
3: А ее могут аннулировать. Представляешь, купил машину, а у тебя еще и аннулировали документы на транспортное средство. Ну, такая себе история.
1: Вот аннулирование ИПТС что с собой влечет? Запрет на регдействие, вот это все?
3: Все машина вместе, пользуется... машина, штрафстоянка.
1: Вот
3: тебя останавливают, машину у тебя больше нет. Тю-тю.
1: Все принято, понято, друзья мои.
3: Такой, знаете, шок-контент немножечко.
1: Давай вообще тогда с основ начнем. А вот этот утилизационный сбор, что такое вообще? Что это? Что это, зачем это?
3: Начнем именно с основ. Это обязательный платеж, предусмотренный законодательством при определенных условиях ввода за транспортных средств. Важно понимать, когда вы ввозите транспортное средство за территории РФ, у вас возникает уже эта обязанность по уплате этого сбора. Зависит от конкретных обстоятельств ввоза и оформления автомобиля. Ну, вот мы начали разбираться, когда, да. Я знаю, даже какой ты сейчас вопрос задашь, не кредитный и не по долгам, точно.
1: Нет, меня вообще, я хочу просто пояснить, потому что многие не совсем это, ну, что это такое, это понятное дело, что заградительная пошлина, что государство хочет, чтобы на территории появлялись там заводы и так далее, и тому подобное. То есть нам буквально говорят, там, пока не покупайте, ребята, подождите.
3: Покупайте, но правильно покупайте. Вот. Здесь существует коммерческий ВОЗ, да, где утилизационный сбор просто кошмарский, да. А второе, когда ты с целью перепродажи, когда ты предприниматель и перепродаешь автомобили, это одна история. А когда ты для себя, для личного пользования возишь, государство дает такую возможность. То есть ты год не можешь продать этот автомобиль как коммерческое пользование. Тогда ты не будешь платить такой большой сбор.
1: Напомню еще раз.
3: И вот так Юлю и обманули.
1: Вот это же специально государством было сделано, вот этот шаг, для того, чтобы так, окей, частники, хотите возить, возите, но предприимчивые люди, некоторые возят их как раз-таки, или там не успели, например, за правилами, или там долго растаможили, машина пришла, новый закон вступил, например, который усугубляет положение, скажем так, где-то новые доплаты
3: Я,
1: и так
3: кстати,
1: далее.
3: Я, кстати, соглашусь с этим законом, знаешь почему? Потому что ко мне приходили люди, которые пострадали от качества ввозимых товаров. Угу. Ты уже кому предъявлять будешь? Ты в Китай полетишь или там в Казахстан предъявлять?
1: Кто ответственный?
3: Кому? Кто ответственный? И вот тут вот, когда у людей обычных, обычных человек, так сказать, да, ломается автомобиль, угу, производителю ты приходишь здесь к дилеру, говоришь, я там купил, здесь он говорит, нет, стоп, я официал, кто приобрел на территории Российской Федерации, тоже вопрос качества встает. И через 3 года эти машины начинают лететь. То есть, бывает, ну, ты купил, да, у тебя уже вроде как и гарантия истекла, вроде как что. Так давайте, ну, как бы задумывался наш государь о качестве и как раз-таки здесь о людях. Если человек уже сам на свою личную ответственность принимает это, да, почему коммерческий сбор, он высокий? Потому что как раз-таки придет человек к автосалону предъявлять претензии и говорит, что ты мне должен по закону о защите прав потребителей. Здесь я вот как раз-таки расскажу сейчас, как мы стали разруливать ситуацию, Юля, и предъявлять требования именно к этому автосалону.
1: Буквально секунду у тебя хочу спросить, а в итоге утилизационный сбор, да, вот сейчас же частая история, там, пригнал машину, она там из-за границы что-то где-то как-то пришла, а кто в итоге-то должен платить утилизационный сбор? Или это зависит от конкретного, там, например, от конкретных тех людей, которые привозят и так далее? То есть, или это зашито в цену должно быть как-то? То есть, вообще, как это происходит в целом?
3: А здесь два пути. Если это зашито в цену, то тогда автосалон должен был платить коммерческий сбор. Угу. И об этом таможня как раз-таки Юлия и написала, что в данном случае у вас тот, кто декларант ввозил на территорию Российской Федерации...
1: Это ты прям письмо читаешь, да, которое
3: предоставил
1: пришло?
3: Недостоверные сведения о цели ввоза для личного пользования, что позволило применить пониженный коэффициент для уплаты утильсбора. Там вот 3400 заплатил салон, и не салон, а физлицо по агентскому договору. Смотрите, как хитро сделана схема. То есть, когда вы ввозите автомобиль в Российскую Федерацию, если это личное пользование, да, конкретно под вас, конкретно ваш заказ. Это одна история. А когда вы уже готовы здесь покупать, это другая история. Вот 100%, ребятушки, кто пострадал, здесь первый шаг. Претензии к автосалону не к таможне. Потому что сейчас законодатель может конечному покупателю предъявить, как Юлии и пришло. Бесполезно судиться с таможней, ребят, в этом случае.
1: Они, да, они же люди, они просто исполняют закон.
3: Они исполняют законодательство, и в данном случае к одному из предъявить. Конечно же, мы использовали инструмент, да, какой? Это нарушение прав потребителей. Угу. Часть первая статьи 14.8 КоАП РФ, Кодекс об административных правонарушениях для простых обывателей. Предъявили к этому автосалону претензию. Сейчас, то есть, ее сформировали, направили. Она содержит информацию, что до клиента не была доведена информация о том, что утилизационный сбор уплачен и в неполном льготном размере, что влечет риски до начисления и делает автомобиль не полностью свободным от обязательств и платежей.
1: То есть, если вкратце тебе автосалон, значит, продал автомобиль, сказал, да-да-да, все уплачено, все здорово и так далее. Вы эту машину, все, договор у вас подписан, машину вы забираете, едете, катаетесь какое-то время, через какое-то время таможня увидит, что у вас недоплата, что ваш человек, например, или там автосалон, который привез машину, недоплатил, и конечному покупателю, то есть к вам лично придет вот эта доплата от таможни.
3: Да. По факту клиент все равно доплатила. То есть она оплатила пошлину, и сейчас мы выставляем требования на автосалон 500 тысяч рублей, плюс неустойки, плюс штрафы и так далее, да, так как ввели в заблуждение. Это первый вариант решить проблему. Так. Второй, конечно, судиться с таможней и говорить, что вы добросовестный потребитель, и в данном случае не могли знать о целях коммерческого ввоза. То есть вы купили как потребителей, там написано «уплачена пошлина», mm-hmm. да? Значит, такая практика тоже судебная есть. Мы такую практику нашли 2019-2023 года.
1: А, переводили, да, все-таки?
3: Когда все-таки выиграли, но в Татарстане я не нашла ни одного судебного акта, ни исполнения требований таможни, это раз. Второе, то есть не нашла оспаривания утилизационного сбора. В данном случае надо смотреть и грамотно выбирать все-таки, где вы покупаете. Вот почему у нас в других странах, где развита другая система права, сначала приходит, например, прежде чем женится, брачный договор заключает, или сначала mm-hmm. приходит с юристом, да, чтобы купить недвижимость или движимое имущество, да, здесь все-таки лучше предостеречься сначала, прийти с юристом, проверить документы.
1: 100%.
3: И это вот прям мой самый главный совет. Но решить проблему можно. И положительная судебная практика, то есть у другого клиента, у меня была, что мы взыскали этот ущерб, клиент и возместил свои расходы на утилизационный сбор и взыскал ущерб, потраченные деньги на юриста.
1: О, это приятно, если честно. Так что пути решения, конечно, есть. Может быть, поговорим, какие вообще ошибки люди вот совершают при покупке сейчас автомобилей, потому что время такое, скажем так, надо за всем следить, за всем выбирать. Как-то можно себя вообще обезопасить? Ну, например, если человек вдруг зачем-то пришел без юриста или, например, что-то не понимает, и даже если что-то не понимает, все равно к юристу зачем-то не обращается. Кстати, и туда же вопрос. А вот, например, да, тебе автосалон, то есть дает договор на подпись, например, ты же не обязан в тот же момент его подписать.
3: Не
1: ты можешь
3: обязан.
1: Этот договор взять, например, да, и отправиться к юристу, просто изучить совместно договор и понять, какие есть подводные камни.
3: Они так не дают делать. Кстати, когда ко мне на юридическую консультацию приходят по банкротству заключать договора, да, мы даем, и говорим, идите дома, изучайте, почитайте, посоветуйтесь, придете. Но мне не нужны неосознанные клиенты, которые потом скажут, что вот так же, да, меня ввели в заблуждение. Нет, мы как раз-таки даем время. Некоторые автосалоны добросовестные, да, в городе, я знаю, такие крупные продавцы достаточно, где приходишь, они спокойно, то есть, пожалуйста, ознакомливайтесь, все разъясняют, все права, никаких допов не навязывают, да, и это работает. Конечно, это право. То есть, и еще, кстати, совет. Когда вы приходите покупать автомобиль, попросите менеджера распечатать коммерческое предложение конкретно на этот автомобиль. Если вы сдаете по трейдину свой, пожалуйста, запросите сразу коммерческое предложение оценки, за сколько ваш автомобиль выкупают. Это тоже важно, то есть условия трейдина. Ну и, конечно, если вы попали, ну, как бы в такую же ситуацию, сразу не надо оплачивать утилизационный сбор с пенями, прийти к юристу разобрать ситуацию. Не терять документы. Все документы, как раз-таки главная ошибка, мы сразу в папочку положили, забыли про них. Кредиты навязали, не навязали, что там, то есть внутри никто не разбирается.
1: Подписали, пусть
3: главное,
1: там лежит.
3: Главное, я счастливый обладатель машины. Все, бантик же!
1: А вот смотри, вопрос у нас, да? Доброе утро пишет. Если пригнал машину как физик под себя, проездил 2 года и продал, не будет ли потом проблем с таможней?
3: С таможней проблем не будет, но налоговая не отменяет то, что вы должны задекларировать полученный доход, если таковой имелся.
1: Вот, это действительно верное решение. Так что
4: это если уже продал дороже, чем купил, соответственно, да?
3: Да, конечно, разница, если возникла, то есть уже прибыль, вы должны оплатить налог.
1: А, вот оно как!
3: 13%, дорогие мои, 13%.
1: А у нас же часто так бывает, да, что, например, человек приобрел автомобиль, там, например, 2 года назад, а сейчас он продает даже дороже, чем его купил, ну, в связи с обстоятельствами. И тогда, получается, все должны оплатить обязательно 13%. Я правильно
3: 13%.
1: Понимаю?
3: Все, но
1: спасибо.
3: Но есть такая вещь, как называется 3 НДФЛ, когда человек имеет право на возврат уплаченных налогов, да, и воспользоваться тоже этим. Но это уже мы специализируемся на возврате за обучение, за лечение, за доход при приобретении движимого и недвижимого имущества. Здесь уже индивидуально надо смотреть, есть основания уменьшить сумму
1: вопрос,
3: сбора или нет.
1: Если юрлицо, например, ликвидировано, то кому вообще с претензией-то обращаться? Уже никому, наверное.
3: Здесь это очень сложная всегда история и печальная. Но если юрлицо ликвидировано, я знаю, ты про время всегда, то у него был учредитель. Учредитель несет субсидиарную ответственность. Можно привлечь учредителя.
1: Ну, понятно,
3: поэтому
1: да,
3: надо все смотреть индивидуально, есть ли там активы. Кстати, с этим автосалоном тоже непонятная история, что будет. Потому что с собственником общался, он говорит, а я уже гражданин Казахстана.
1: А, ну он уже...
3: Ну, мне уже безразлично.
1: Пути отхода.
3: Ну, блин, это просто трындец.
1: Пожелаем твоей Юле, да, клиентке удачи. Ошибок не совершайте, друзья, обращайтесь обязательно. Если есть какие-то минимальные вопросы, если вам что-то непонятно, обращайтесь через юристов всегда. Это, пожалуй, самое верное решение, которое мы можем вам посоветовать. Ну, а сегодня информация на правах рекламы. Также вам сообщаем, юрист Регина Халиуллина приглашает на юридические консультации, где разберет именно вашу ситуацию, подскажет права и перспективы и предложит возможные варианты защиты. Чтобы попасть на первичную юридическую консультацию, звоните 212-13-18. 212-13-18. Подписывайтесь на группу «Просто в законе» в мессенджере Max12+. Регина, спасибо большое.
3: До новых встреч. Пишите ваши вопросы, за эфиром отвечу.
1: Спасибо. Пока.
4: Пока.
0: «Просто в законе» на Бим-радио.
5: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Евро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от «Энергобанка». До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
3: «Газ» в пол и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM Radio реально работает. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио, тунглашлар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия БИМ-радио. 2 балла, дороги почти свободной. У нас с вами 2 ДТП, 3 ДТП. Хватит. Смотрите, значит, Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до улицы Натан-Рахлина, она 7 минут, Гвардейская улица от Макаренко до Кутуя 5 минут, это крупнейшие пробки, мосты и дамбы свободны. А теперь к ДТП. Остается, значит, ДТП на Арбузово, это вы по проспекту в сторону квартала двигаетесь, Губкина пересекли, и на повороте раз, средний ряд там стоят, такие не очень довольные люди, наверное, потому что машину чинить надо, а вот, а может быть, тот ее хотел продавать, сейчас ее продадут дешевле, запчасти сейчас китайские им поставить, оригинал сейчас не найдешь. И вот это вот все. Зачем это надо было? То же самое к вопросу и проспекте Имашева, пересечении с Адаровским в сторону Ичи Амирхан двигатель. Там средний ряд, дорожно-транспортное происшествие, конечно же. И, соответственно, это сильно, друзья мои. Баки Урманше. Вот потихонечку, когда двигаетесь к проспекту Победы, там на повороте, получается, чуть-чуть не доезжая, там, чуть-чуть вот вдоль ЖК средний ряд, свежий ДТП, пока задержки нет, надеюсь, не будет, конечно, но пока как-то так, если честно. Дорожные работы, конечно, есть, вот Мамадышский тракт, кстати, я не понимаю, там нет ни отметки, ни одной, а все считают, что там происходит, кто-нибудь там ездил, не ездил, вообще елки-палки.
2: Может, что-нибудь красивое там?
1: Казань, она вся красивая же.
2: Ну, это тоже верно.
1: Я вообще, вот Казань такая красивая, вы хотя бы медленно ехать можно, просто чтобы наслаждаться. Медленно, я имею в виду, по правилам дорожного движения, если знак 40 висит, но едьте вы, не знаю, не 60 гоните вы, 50 едьте хотя бы. У нас есть возможность, конечно, но зачем? Посмотрите вокруг, красиво как, невероятно очень.
2: Да.
1: То-то там у нас. Пока лето, вообще надо наслаждаться городом.
2: Пешком
1: такая
2: ходить.
1: Красота. Конечно. О, пешком. Я вот все время пешком хожу.
2: Да?
1: Конечно, что я здоровый, мощный старик.
2: Ну вот, поэтому в возрасте вы так бодро себя чувствуете.
1: Конечно. Самое главное, что ходить, чтобы кровь гуляла, приливала к нужным органам.
2: С палками лыжными ходите? Или...
1: Не-не, я вот эту скандинавскую ходьбу, я не люблю это.
2: Татарскую ходьбу предпочитаете?
1: Ну, это, конечно, это странно. С двумя палками ты ходишь по городу, как это, как лыжник без лыж. И тебя ни снега, ничего. Зачем? Кто это придумал, вообще не понимаю. Я татарской ходьбой с одной палкой хожу. Вот ветку какую-то нашел лет 10 назад. Вот с ней хожу, опираюсь, мне удобно.
2: И оружие, если что, да?
1: Конечно, у меня там гвоздик специально, там есть на конце такой маленький. Он типа, чтобы на льду не подскальзываться. Но если что, вы знаете, я...
2: Для обороны тоже подойдет.
1: Я штыковую ходить умею. Ладно, через час вернусь, давайте, ПДД соблюдайте-ка.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спросили мы, кстати, до этого еще, до разговора с Региной Халиуллиной, мы спрашивали про заведение в Казани, которое вам нравится. Кстати, 856 в Казани. Вот. Тут вспомнили про пиццерию в районе Черного озера. Я, говорит, туда повторно попал 20 лет спустя. Пицца закрытая, все та же. Это же еще уметь надо сохранить, ведь с учетом того, что там, ну, условно, все там дорожает, там ингредиенты где-то меняются. Но так вот удержать вкус, это, конечно, надо уметь. Это в этом плане как вот стритфуд. Ну, не стритфуд, я вру, конечно, как фастфуд, вот, простите. Фастфуд, который вот и у нас есть в Казани, и он есть по миру. И вот что больше всего нравится, что у тебя и там везде одинаковый вкус. Может отличаться только там мясо, булочка, чуть-чуть буквально. А так в целом ты то же самое получаешь. Это хотя бы безопасно.
2: Ну да, и что-то такое привычное. Да. Мне вот от Дениса понравилось сообщение. Тут просто видео такое, какое вкусное. Привет, Бим, я стараюсь и очень люблю сам готовить, экспериментировать, особенно на костре. И вот как раз видео тут на костре что-то
1: это
2: интересное.
1: Же... Так, дайте взглянем. Вот это картошечка, и между ними как будто бы немножечко бекончика. И получается, у вас картошечка пропитывается, жарится, так вкусненько, так тонкими ломтиками, ну, такими шайбочками очень тонкими. Выглядит, конечно, Денис, вот нельзя так делать с утра, конечно. Это вы зря. Это вы зря, конечно. Вот, и про закрытую пиццу вот не только вспоминали. Единственный раз наши слушатели много раз ее вспоминают. Вот, самый дорогой ресторан, где я был, это связано с... Вот есть осень, есть весна. Есть зима, а есть, ну вы поняли. Доброе утро. Значит, у нас с девочками традиция. Встречаемся раз в полгода в каком-нибудь новом ресторанчике. Самый дорогой чек был в ягоде, покрытый каким-то неким дорогим металлом. Один стейк стоил около 5000 рублей, но как же вкусно! Есть минус, тесновато за столиками на террасе. А вот наш любимый ресторан, это, конечно же, с грузинской кухней. Чек позволительный, атмосферно рекомендую. Фишки вроде поздравления от ресторана и сфоткаться в папахе тоже присутствуют. И это, конечно, невероятно, невероятно. Слушайте, любите, значит, да, у нас, ну, ходить по... заведением-то нет-нет, вкусненько-то кушать.
2: Ну,
1: все
2: это
1: любят?
2: Же, конечно, тем более за тобой ухаживают.
1: О, вообще самое приятное, конечно. Мне было 9 лет. Время начала 90-х. Семьей и крестным со своей семьей пошли гулять по центру. И на Кремлевской зашли в кафе Джузеппе. Наелись там пиццы, всяких сладостей, мороженого. Тогда, конечно, это была роскошь. Мамы и дети вышли на улицу. Отцы остались и расплачиваться, когда вышли. Их лица были мокрые и все в пятнах. И крестный тогда сказал: так, дети, срочно все устраиваемся на работу. До сих пор вспоминаем, как отцы остались. Ставили там всю зарплату, представляешь, вот такие времена у нас были.
2: Зато гульнули-то гульнули.
1: Ну да, но один раз, конечно, невероятно стоит, очень-очень сильно невероятно. Тут же вот нам слушатель Руслан, да, скидывает свой завтрак, выглядит все это, конечно, невероятно, тут и яичница, и колбаска. И что это такое? Это картошечка, что ли, у вас бутербродик маленький с сыром, кофе, я так понимаю, даже птичье молоко я вижу, и, конечно же, Бим-радио, самое главное на этой фотографии. Спасибо большое. Вот, как тут пишут люди, Альберт, вкус-то тот же, а размер уменьшили. Это вот про все остальные блюда. Шрингфляция, это так называемая. Без нее мы сейчас вообще никуда. Я, кстати, вам подобрал самые дорогие есть у нас блюда в Казани, от которых я, если честно, немножко сходил с ума. Вот, например, там, если вы хотите, ну, предположим, если вы хотите миньон из конины, он стоит 2000 рублей в некоторых заведениях.
2: Миньон? Такой желтенький, прям с одним глазом будет бегать?
1: Как я знал, что ты придешь, конечно же. Из морепродуктов есть, естественно, плато, вот когда вам много приносят. Вот это стоит там примерно 10 тысяч рублей в целом. Такие вот есть у нас блюда. Но самые дорогие, ребята, это, конечно, невероятно. Ну, начнем с того, что есть, например, запеченный гусь. По-купечески в одном из заведений. Он стоит от 8,5 до 11 тысяч рублей только по предзаказу, например. Mm-hmm. Как вам такое? За одно блюдо, если что. Это в Казани, если что. Еще одно блюдо есть. Томагавка из премиальной говядины. Такой стейк. Он большой, готовое блюдо от 1 килограмма стоит. И стоит от 12 до 15 тысяч рублей.
2: Интересное название у него, конечно.
1: А туда, я считаю, туда надо что? Туда надо соус, туда надо гарнир. Килограмм мяса. Что-то мясо захотелось, Андрей. Есть у тебя что-то? Прям очень захотел. Сильно прям хочу.
2: Это Дженк пишет: я вообще жрать хочу.
1: Да.
2: И сообщает, что в Дербышках дождь пошел.
1: Спасибо большое. Вот пока можно дождем напиться, чтобы немножко голод, так сказать, его немножечко отодвинуть подальше. Ну а мы в следующий час и, если честно, ой, есть охот, народ!
3: Утромены сделают твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. По данным Росстата, средняя зарплата в Татарстане с начала года стала выше 97 тысяч рублей. При этом показатель мая, почти 105 тысяч рублей, оказался на около 17% больше, чем в мае 2025 года. В Госдуме предложили распространить право на бесплатную парковку для многодетных семей на всю страну. Сейчас льгота действует лишь по месту регистрации, из-за чего родители вынуждены платить за парковку во время поездок в другие регионы. Поскольку для многодетных семей автомобиль – не роскошь, а необходимость, поездки не должны упираться в региональные ограничения. Сегодня отмечают Международный день спасателя на воде. Чествуют тех, кто оберегает людей на пляжах, в бассейнах, аквапарках и на водоемах. Праздник появился благодаря энтузиастам. Он призван выразить признательность спасателям за их непростой труд и вклад в безопасность отдыхающих. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Вот мы с вами и в 9 часов утра окунулись прямо сейчас. Красота, конечно. Нам слушатели тут расписали всякого. Вот, прислали фотографию стейка из конины в Башкирии. Говорит, вкусняшку у нас такого чего-то не видел. Там такая красота. Прожарка такая шикарная. Мясо такое сочное. Там и картошечка на мангале, и овощи на мангале. Еще это, что это, люля-кебаб, что ли? Там и овощи, и лук. Вот этот лук, да, маринованный. Какой вот этот сладковатый, вкусный вообще. Просто
4: грибочки еще вижу там.
3: Все, Андрей, все, все. Мы едем есть мясо. Сразу после. Не знаю, как вы, я, конечно, двину туда. Вот, спасибо всем. И вот Александр тоже сообщение мы видели. Александр у нас уже рассказал про шашлычку недалеко от нас, и плов там можно покушать. Так что, Андрей, у нас с тобой примерно планы уже есть.
4: Маршрут построен.
3: Ну, так сказать, ну да. Тем временем УФАС Республики Татарстан вынесло предупреждение АЗС «Ирбис» из-за роста цен на бензин 92-95 октановых чисел и дизельного топлива. Прислали фотографию стейка из конины в Башкирии. Говорит, вкусняшку у нас такого чего-то не видел. Там такая красота! Прожарка такая шикарная, мясо такое сочное. Там и картошечка на мангале, и овощи на мангале. Еще это, что это, люля-кебаб, что ли? Там и овощи, и лук. Вот этот лук, да, маринованный? Какой вот этот сладковатый, вкусный вообще. Просто...
4: Грибочки еще вижу там.
3: Все, Андрей, все, все. Мы едем есть мясо. Сразу после. Не знаю, как вы, я, конечно, двину туда. Вот, спасибо всем. И вот Александр тоже сообщение мы видели. Александр у нас уже рассказал про шашлычку недалеко от нас, и плов там можно покушать. Так что, Андрей, у нас с тобой примерно планы уже есть.
4: Маршрут построен.
3: Ну, так сказать, ну да. Тем временем УФАС Республики Татарстан вынесло предупреждение АЗС «Ирбис» из-за роста цен на бензин 92-95 октановых чисел и дизельного топлива. Компании дали 15 дней,

0: можно покушать. Так что, Андрей, у нас с тобой примерно планы уже есть.
1: Маршрут построен.
0: Вот так сказать, ну да. Тем временем УФАС Республики Татарстан вынесло предупреждение АЗС «Ирбис» из-за роста цен на бензин 92-95 октановых чисел и дизельного топлива. Компании дали 15 дней, чтобы снизить стоимость до экономически обоснованного уровня, иначе возбудят дело.
1: А что, вот там сильно дороже было, что ли?
0: Вот, ну, смотри, значит, ну, чуть-чуть. Ну, я, подождите, стоп, а я, кстати... В Ирбисе что-то нет. Я не про, я про другую заправку, что-то я их цен не знаю.
1: Я тоже там не заправлялся просто.
0: В этой заправке заявили, по словам владельца, во-первых, что они будут обжаловать решение, потому что рост связан с дорогими закупками, с логистикой, налогами, зарплатами и кредитной нагрузкой. Вот все это дело, я думаю, если они докажут в суде, покажут, то и вопрос решится. Ну, а УФАС, естественно, ну, за такими вещами у нас и должен следить. Все-таки это федеральная антимонопольная служба, так сказать. Так что, дамы и господа, интересные времена у нас происходят сейчас. Будем посмотреть, что там и как там. Хорошо, давайте посмотрим еще. Согласно прогнозу, сегодня Казань накроет дождь. Эх, с 10 утра, пишет нам, продлится он до вечера. Че, опять что ли? Ну что это такое?
1: Ну вот нам постоянно приходят сообщения с разных районов города. Сейчас следующее пришло вот только что от Булата, что на журналистов льет как из ведра.
0: Ну опять этот дождь! Летний дождь, летний дождь. Хотелось бы, конечно, я это хочу, на самом деле... На самом деле, я очень хочу прогуляться. Подождем? Я хочу босиком в поле где-нибудь. Под такой, знаете, теплый такой летний дождь. Очень максимально теплый хочу вот так вот прогуляться. Погулять так, чтобы мне вот так нежно, такой теплый, как парное молоко, дождь обдавал. Чтобы такое было тепло, так было хорошо, так как будто в детство окунуться.
1: А и потом, чтобы дождик закончился и радуга появилась.
0: Да, понимаете, радуга, вот эта красота. Еще она в поле, представляешь, она такая, ой, вообще... Я затасковал по маминой деревне. У меня единственный раз был экспириенс такой, когда я гулял. Такой был опыт.
1: Будешь идти хочется. По полю, колосочки трогать, напевать песню какую-нибудь про поле.
0: О, все, это ты уже...
1: Там
0: это, это ты уже фильм «Гладиатор» вспоминаешь.
1: Коня рядом. Ну, или на тарелке немножко конины. Тоже вариант.
0: Да, чтобы припугивать коня, чтобы он все-таки выполнял обязанности получше, если честно. Я тут недавно смотрел легендарное, считаю, видео, когда два маленьких ребенка, проезжающие машинам, они возле лужи стоят, и показывают машин, типа, давай, облей нас. И все машины такие, не надо вам, дети, не надо. Ну, один такой, ладно, вот так вот проехал, обрызгал. Дети счастливы, идут домой. В нашей молодости мы бы за это таких блюлей-кебабов получили, ребята. Вы бы знали. Мама сказала, ты что? Одна единственная белая футболка, у тебя парад, и то загвоздал все. Отвратительно. Вот так сказали бы наши мамы, конечно. А эти дети вообще кайфуют невероятно. Вот это детство как будто хочется сохранить. Короче, Андрей, я нам что с тобой предлагаю? Сейчас мы едем с тобой за резиновыми сапогами. Перекусим, потом едем за резиновыми сапогами. Дождь начнется, мы с тобой по лужам будем прыгать. Как тебе?
1: Не, надо стоять возле дороги и ждать тоже, когда нас оболит.
0: Ну ладно, твои предложения мы принимаем и рассмотрим тоже, Андрей. В течение 10 дней обязательно ответим вам. Вот. А мы совсем скоро обязательно вернемся. Вот, и будем вам рассказывать, сколько квартир осталось в Иннополисе. Ладно, это, оказывается, реклама была, их много сейчас осталось. Вернемся буквально через пару мгновений.
2: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Яблоки, твое греческое настроение.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Во-первых, многие написали о том, что у нас начинается ливень. На Туфана Минулина ливень. На квартале пока сухо. Авазина льет как не в себя, нам пишут. На горках Айгулева пишет, льет как из ведра и так далее. Оренбургский тракт. Йонгыр. Дождь, то есть. Вот. И дальше нам пишут «Шалом, буржуи».
11: Это с чем это связано?
10: Ну, тут уже рассказывают, что где нам с тобой подсказали, где самое сумасшедшее мясо в шашлычке, на какой улице, всем советуют нам. Адель, на самом деле. Вот. А теперь, значит, нам там написали про Ирбис. Там, мне говорят, не чуть-чуть повысили. Там 100 рублей 95, ну, 99 рублей. И вчера 89 стал. И, соответственно, господин Слава нам пишет. 100 рублей у них бензин 95, 89, 92, все на Ирбис. Ну, все понятно теперь, почему к ним и вопросы есть. Ну, вот. Ну, и мы, естественно, зарядили, да, тут тоже людей на перекусить. Вот тут уже люди пишут, поеду на рынок московский фобошечку кушать. Вообще, это азиатское блюдо, это реально наш токмач. Просто туда немножко специй других добавили, понимаете?
11: Это супчик такой, да?
10: Да, фубо такой, он такой мощный, наваристый, бульон такой говяжий там, лапша такая длинная азиатская, туда немножечко, ну, понятное дело, что там есть, ну, такие вот специи или там растения, которые у нас не растут, там растут, но поэтому чуть другой вкус. Но в целом можно, конечно, почему бы и нет. И вот сразу пишут, ребят, доброе утро, насчет темы, зачем ресторан? Сейчас в интернете есть рецепты, та же плита, духовой шкаф дома. Только на продукты тратишь и сам готовишь, да и вкуснее, я так и делаю.
11: Ну, это здорово, значит, у вас есть предрасположенность. А кто-то не с первого раза, наверное, приготовит себе сразу вкусно-то.
10: Ну, это все на самом деле вопрос, вообще абсолютно вопрос опыта. Вот, все можно получить, не с первого раза, возможно, но все получится со временем. И иногда просто хочется, вот почему интересно поехать в ресторан? Вот, в общем, я всегда одно и то же от ресторана, я хочу получить вкус. Мне хочется, чтобы мне было вкусно. Если это действительно вкусно, то люди, ну... У меня самый дорогой чек в ресторане, который вышел, самый дорогой в моей жизни, вышел на двоих где-то в районе там, 15 тысяч рублей. Самый дорогой, что я ел.
11: Было очень вкусно?
10: Было, ну реально было очень хорошо.
11: Это без напитков всяких там?
10: Это, нет, это общий чек вообще был. Это общий чек. Вот, туда зачем-то зашили и чаевые официанты, в общем, не спрашивайте, ребят. Хотя я мог и больше оставить официанта, но почему-то зашили, я подумал, ну все, вот на это вам тогда и хватит. Вот, ну там, понимаешь, там было все. Там были стейки, салаты, там были десерты, там были напитки, там было много. Там только стейк, по-моему, выходил на очень многие суммы. Но и там и дата была такая серьезная, вот так вот скажем. Такая непростая была встреча. Вот, поэтому да.
11: В Новый год, что ли?
10: Вот. Нет. Но близко. У кого там плита и шкаф? На обед сейчас поедем. Конечно, вообще. В Пестрецах сухо, пишет нам. Вот. Сегодня уже пишут, на Ирбисе 95-й 79 стало, 92-й 75. Ага, прилетело, видимо, что ли. Поэтому снижает. Вот. На Московский еще за горячим перемечом советуют съездить. Ничего себе, вы что тут началось-то? Что за перекличка такая по еде? Вы что, елки-палки? А даже в дождь готовы? Ой, хочется, конечно, съесть. Поэтому будем, дорогие мои. Я все, видишь, я сознание теряю. У меня сахар упал.
11: А ты читал сообщение вот это, что в Пестрецах сухо, Денис сообщал нам?
10: Да, да, вот только что прочитали, ага. Но так бывает иногда. Но совсем скоро, я думаю, будет не сухо. Будет очень даже мощно. Дождь.
11: Не сушка будет?
10: Да, получается так. Ну, один плюс от дождя. Слушайте, у кого свои огороды, ну, плевать не надо. У кого газоны вообще кайфуют, потому что газоны надо почти каждый день плевать, особенно если только-только вырос у вас.
11: Ну, да ладно, чего уж про такого плохого в дожде-то ничего нет.
10: Ну, нет, на самом деле. Это, ну, подожди, Андрей, ты знаешь, что такое гидрудар? Надеюсь, что нет. А вот некоторые казанцы, к сожалению, знают. Но, надеюсь, до этого не найдет. Так, нам чуть-чуть надо прерваться. Вот, хотим вам классный движовый тречок поставить и уже рассказать, друзья мои, сколько россиян получило семейные выплаты, которые им положены.
1: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Так, все, забыли о семейных выплатах, это, оказывается, опять была реклама. Как бесит эта реклама в телеграм-каналах? Вот все пишут, текст, вроде идет нормально, и там одно слово такое, гиперссылочка идет, а это, оказывается, реклама, представляешь? Ну, елки-палки, сколько можно? Ладно, зато...
2: Хитро сейчас делаю, да.
1: Да вообще отвратительно. Ну, не нравится мне такая реклама, когда меня обманывают. Ну, не нравится мне, ну, не все, наверное, со мной согласятся. Ну, сколько это можно, елки-палки?
2: Конечно, даже реклама должна быть честной, я считаю.
1: Андрей, это звучит как предвыборное, что-то предвыборное. Российские дети, новость важная, стали раньше взрослеть.
2: Это что это значит?
1: Физиологические и гормональные изменения теперь запускаются в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Короче, 10-15 лет назад пубертат считали где-то примерно в 12-13 лет. Сейчас граница уже смещается аж к 8. К 8-10 годам. Из-за чего? Во-первых, из-за свободного доступа к взрослой цифровой среде. Это ускорило физиологические, социальные и психические процессы внутри детей созревания. То есть они просто видят больше инфы, больше что-то понимают и быстрее, короче говоря, развиваются.
2: Да? Конкретно по-своему не могу, конечно, так сказать. Как будто пока еще этот, не наступил этот период времени.
1: Смотрите, еще, Андрей, такой важный момент. Если вы от детей своих ждете, что они вам сразу покажут, ну, какие они другие. Ну, тут, короче говоря, при родителях, ну, если даже себя вот вспомнишь в детстве, родителям ты показываешь какую-то картинку, я вот идеальный ребенок, вот это все супер. Потом ты выходишь на улицу, и там вообще другой какой-то агал появляется, который там все что угодно и говорит, и темы разные обсуждает, и так далее. Просто тогда интернета у нас не было. А тут вот, пожалуйста, психологи что говорят? Говорят, ребенок уже в 10 лет сталкивается практически со всеми взрослыми темами, потому что доступ свободный, неограниченный. Соответственно, самая большая проблема подрастающего поколения. Это так называемый СДВГшный контент. Что это означает? Да, вот неконтролируемое потребление коротких видосиков. Чего там еще может быть? То есть такая цифровая получается зависимость. Да, убираешь телефон, все сразу верни, ты че, там начинаются крики, драки даже могут быть и так далее. Это, соответственно, приводит к дефициту внимания, это, соответственно, проблемы с концентрацией, потому что очень сложно. И у тебя какая-то маломальски сложная задача, ты только напрягся, и даже я это ощущаю, да и многие, я думаю, ощущают, когда ты такой, так, надо пойти себя расслабить, быстренько видосики посмотреть, чуть-чуть дофаминчика получить. А это что? Это зависимость. Буквально. Она ничем не отличается от зависимости от сигарет, алкоголя и чего-то похуже. Все это очень сильно вредит здоровью, естественно.
2: Только здесь глазам вредит особенно сильно.
1: Да,
2: и мозгу.
1: Одному из, да, такая история. Вот. Ну, а из-за того, что у тебя, у ребенка, точнее, сменяется эмоциональное состояние, это еще и мешает формированию психики, потому что проживать сложные чувства, ну, он их не проживает, потому что как только ему сложно, он бежит видосики смотреть и как бы избегает решения этой проблемы. Он откладывается на потом, проблемы и так далее. По мнению психологов, свободный доступ ко всему на свете снижает и любознательность, и возможность критически анализировать происходящее. Потому что зачем это анализировать? Зачем думать? Я сейчас зайду в интернет, вот все посмотрю, и как это правильно. Еще искусственный интеллект, вообще же сумасшествие в этом плане.
2: Ну да, ты ему что угодно взял и делегировал просто, на, расскажи-ка мне, что это такое.
1: Да, мало того, дети, оказывается, стали, вот тут пишут специалисты, раньше интересоваться, вовлекаться во взрослые, в кавычках, отношения и денежные заработки. Ну, это вообще отдельная история, потому что как соцсети не посмотри, вот это вот видос, знаешь, который самый бесючий для меня видосы. Мне 20 лет, я вот зарабатываю 3 миллиона рублей в месяц и купил себе квартиру где-то в известном там ЖК, например, где-то в центре Москвы, да, которая стоит космических денег. И ты себя чувствуешь отвратительно. Ты думаешь, подождите, мне там 30, за 30 лет, у меня еще пока ничего такого нет. Почему ему 20, у него все есть? Это же, ты же не подноготную не проверяешь. Это потом выясняется, что оказывается у этого блогера родители какие-то заряженные, какие-то бизнесмены в каких-то структурах, что-то как-то. Оказывается, у него изначально стартовый капитал был совсем другой, в отличие от нашего. И понимаете, а вот этого не считывается. А это на нас давит. Поэтому все, что происходит в соцсетях, надо делить там на 1000, я бы даже сказал. Ну и ребенку объяснить.
2: Это все тоже из-за того, что мы сравниваем. А не надо себя с кем-то сравнивать. Надо с собой предыдущим сравнивать себя.
1: Ну это гениально. Но по факту так и есть. Короче, что говорят специалисты? Говорят, чтобы вот эту рассинхронизацию, вот эту вот между реалиями и интернетом, да, как-то убирать. Mm-hmm. То есть советуют, во-первых, делать упор на усидчивость, эмоциональную грамотность ребенка, все через вас. Понимаете, это, ну, вот не бывает такого, что вы ребенку говорите, а ну-ка не сиди в телефоне! и ровно через минуту вы берете телефон и сидите в нем. Ну, не работает это так. Вы пример, вы самый главный. Все, ну, это, запомните, кстати, у меня нет детей. Просто имейте это в виду. Я просто немножечко изучаю вопрос на будущее самому себе. Но это складывается из нашего опыта. Вспомните то же самое. Помните, как отцы, например, курящие, курение вредит здоровью? Как это было? Да, стоит папа с сигаретой там, курит, значит, кашляет, да, и потом говорит, никогда не кури. Ну, не работает это так, образ-то курящего папа у меня вот перед глазами, как я тебе буду? И, опять-таки, это очень сильно вредит здоровью, это отвратительная история. Вот, чтобы, короче, ребенка сделать так, чтобы он от телефонов отстал немножко, ему как раз эту вот вне интернетную, да, офлайн так называемую среду надо создавать, а это только от родителей зависит.
2: Ну, конечно, чтобы им тоже было интересно.
1: Ну, и на что вы рассчитываете, если вы с детства от ребенка откупаете телефон, вы говорите, ладно, посиди в планшете, не отвлекай, на, вот в телефоне, вот, смотри, какая игрушка, хи-хи-ха-ха, вот так вот. Ну, а что вы, на что вы там рассчитываете? Не на что рассчитывать, получается. Вот, и, соответственно, еще очень важно детей с ранних лет не вовлекать ни в жизненные трудности, ни в агрессивную финансовую среду. Ну, потому что это рано пока. Рано еще
2: им. Не готовы они к этому.
1: Типа того, да. Они должны же все-таки немножечко как-то включаться постепенно. Что пишут наши слушатели. Вот.
2: Рамиль тут пишет: доброе утро, Альберт, Андрей. Спросите, пожалуйста, у слушателей. Может быть, кто-нибудь знает, завтра во сколько летняя летная программа начнется на авиашоу. Я выбираю небо.
1: Я на всякий случай спрошу. Вы можете в интернете, кстати, посмотреть. Я уверен, там где-то да написано. Вот. В некоторых поисковиках уже встроены ИИ бесплатные. Можете прямо так. Вот. Нам вот слушатель пишет, а как их мать отучить от телефона? Вот самый главный вопрос. А тут без осознанности нам с вами, конечно, никуда. Во-первых, чтобы проблему решать, надо вообще понять, что у вас проблема. Если вы действительно просто... вот мы тут до этого, помнишь, мы говорили и обсуждали. Во-первых, мы проводили аналитику по финансам, сколько вообще тратится на то или иное. Во-вторых, мы проводили, в идеале провести аналитику своего времени, ну, посидеть, посчитать, позаписывать, как ваш день проходит, на что вы вообще время тратите. И тут обнаруживается невероятное, что, например, на какие-то короткие видосики вы тратите там в день, предположим, в совокупности 3-4 часа. Это минимум. Некоторые 3-4 часа только за один заход сидят. Утром, например, там сидят, листают, понимаете, прокрастинация.
2: Ладно еще это, если как-то в рабочее время все потрачено.
1: Не так жалко. Не так обидно, как говорится. Но, тем не менее, да. И то же самое, соответственно, с телефоном. Просто вот у вас есть экранное время. Просто зайдите, посмотрите, сколько вы времени, ну, у вас экран был включен, и где вы чаще всего проводите время, в каком приложении. Вот прямо сейчас зайдите, мы вернемся сейчас и проверим, и сами про экран расскажем, и вы. Пишите в ТГ, пишите Макс, плюс 792-72-102-8. Сейчас будет момент осознания кое-чего.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенного дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Я еду на колбасу.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Ну, самый точный прогноз погоды, я думаю, сейчас точно случится, потому что мы уверенно можем сказать, что в центре дождь, например, это прямо сейчас, потому что мы увидим за окном, а все остальное вам Андрей сейчас расскажет.
2: Ой, тут вообще, знаешь ли, страшно, прям 4 капельки нам сегодня рисуют. 18 градусов на данный момент в Казани, сильный дождь, прям говорят, 4 капельки, опять же, и закончится дождь, говорят, около 11:00.
1: Красиво.
2: Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 21, опять 4 капельки здесь тоже рисуют сегодня, ночью будет плюс 14, завтра уже 2 капельки, при этом завтра 1 августа и плюс 24. А вот в воскресенье к нам вернется, по всей видимости, снова такое лето солнечное, плюс 28, без осадков, в общем, тепло, даже жарко, я бы сказал.
1: Ну, красота неимоверная, конечно. Ну, а мы давайте посмотрим, сколько там экранного времени-то мы тратим.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Так, нам тут, во-первых, подсказывают, что авиашоу начинается в 10 утра, если что, видимо, чтобы мы, ну, не переживали очень сильно. Вот, и во-вторых, значит, пошло-поехало. Тут и про детей написали немножечко, и написали немножечко про, соответственно, экранное время. Так, за последние 7 дней вот человек на видеохостинге, да, где видео показывают, тратит почти 15 часов за 7 дней. Вот, еще общение в телеге, например, 3 часа 20 минут. Вот, посидел в браузере 4 часа и так далее, так далее. Ну, в общем, довольно-таки... Вот в банковском приложении 2 часа, что он делал, мне не совсем понятно, но в целом, конечно, интересно вообще.
2: Ну, может быть, как-то на что деньги тратить тоже рассчитывал, считал. Я вот сейчас кучу экранов времени потратил на то, чтобы найти, где пишется, как раз на что я трачу свое экранное время.
1: Это было интересно сейчас, да. Так, Ершова Ахмерова нам пишет. Только что тягач порвал провода трамвая. Написали нам 6 минут назад. Аккуратно, провода на двух полосах лежат. Проездная только автобусная. Это раз. И это еще не все, потому что нам тут написали о том, что в сторону компрессорного столба упал со стороны карьера после моста. Линии электропередачи провалились. Возможно, это про это и сообщается. Так, а по поводу экранного времени, ребята, тоже пишите обязательно, потому что это просто в настройках в поиске напишите «экранное время», вам выдаст. За вчерашний день, вот я могу про себя сказать, это только за вчерашний день. Итак, значит, во-первых, экран у меня горел 9 часов 40 минут.
2: Вчера?
1: За вот 30 июля, ну, за сутки, ага, получается. Ага. 9:40 он горел. Из них, значит, на видео было потрачено 4 часа 14 минут, ну, вот на видеохостинг. Потому что у меня просто вот так вот лежит, я, например, что-то делаю, он просто лежит, и я просто что-то параллельно слушаю и параллельно делаю. У меня есть такая штучка. Далее, на коротенькие видосы и в целом на соцсети, так как я их еще и активно веду, у меня тратится 4 часа, примерно столько же, сколько. Черт побери, а вот это уже осознанно, потому что там невозможно просто убрать. Это надо все время листать.
2: 4 часа, это половина рабочего времени.
1: Ну, если бы, да, если бы у меня был 8-часовой рабочий день, это было бы, конечно, отвратительно, согласен полностью. Вот, ну и на все остальное, там, на общение и на другое вообще. Вот, вчера я, например, у меня даже телефон показывает, сколько раз я поднимал телефон. 102 раза я его поднимал.
2: Да?
1: Положил, потом поднял.
2: Нормально. Вот. Ты хотя бы чередуй левой и правой рукой, вот, там, не знаю, как за упражнение это будешь
1: принимать. А причем 30 раз я его поднимал, видимо, чтобы что-то на видеохостинге себе поправить. Слушай, как интересно, никогда в эти настройки особо глубоко не влезал. Короче говоря, тем, конечно, так, интересно. Больше всего уведомлений мне вот вчера приходило, например, в ТГшку, потому что там, ну, просто очень много пишет там по работе и так далее. Вот, на втором месте уже была соцсеть, потому что там тоже активно что-то пишут. Вот примерно такая вот история. Вот так и можно промониторить, на что... Вот, пожалуйста, 8 часов, из них 4 часа видеохостинг, 4 часа соцсеть. Вот, пожалуйста, вам на ровном месте. И все в таком духе.
2: А у меня, представляешь, экранное время, вот это вот все отслеживание, кто-то взял и выключил.
1: Да ты что?
2: Кто же
1: кто
2: это
1: быть?
2: Кто же? После служины ты что, там много в телефоне времени? Ну-ка, давай посмотрим твое экранное время. Все, у меня не отслеживается.
1: Ну все, понял вас, Андрей. Ну ладно тогда, что поделаешь-то? Не будем, да, наверное, смотреть тогда, что не получится, получается.
2: У меня не получится, я пытался,
1: хитрец,
2: да.
1: Какой, вы посмотрите.
2: Я причем даже,
1: конечно,
2: не помнил,
1: да,
2: о том, что у меня отключена эта функция. Вот сейчас посмотрел и вспомнил.
1: Это, конечно, да, невероятная история. Ну, а слушайте, в таком случае, что можно сказать? Во-первых, да, обязательно на это проследите, вообще много нового для себя откройте. И сделать свою жизнь лучше, например. Потому что это все время можно было тратить на что-нибудь полезное, например.
2: Да, да,
1: да. Ну, да, соцсети, например, я мог бы вот 4 часа, например, книгой. Просто книгу мог читать. Хотя у меня же, да, прямо есть электронная книга. книга. Ёлки-палки. Так.
2: Но это тоже будет читаться за экранное время уже, если электронная книга-то.
1: Ну, вот получается, что да. Вот у нас там, значит, Ренат скинул. Ренат нам скинул, что он скинул, что он скинул, что он скинул. 30 число я вижу. Ну и тут, соответственно, на что он время тратил. У него самое большое время, на что он потратил. Суть в том, что я вижу. Это тоже короткие видосики, пожалуйста. На них он потратил, правда, сильно меньше, чем я, всего 56 минут. Но как бы все равно, прикиньте, вы час времени потратили на просмотр коротких видосиков.
2: Тоже которые, жалко.
1: Казалось бы. Компрессорный в сторону Губкина. Люк открыт на средней полосе. Кто-то уже попал. Господину Валерьевичу большое спасибо. Будем, надеюсь, я сейчас кого-то мы спасем.
2: Аккуратнее, да, пожалуйста. Там ни черепашки ниндзя теперь выйти не сможешь наружу.
1: Да, все потому, что у них учитель крыса. Привет, Бима. Экранное время показал 25 часов в сутки.
2: 25 часов в сутки?
1: Вообще, человек просто вообще себе ни в чем не отказывает. Просто телефон включает. И... А почему бы и нет вообще, на самом деле? Итак, мы же, естественно, еще раз напоминаем, что... Ну, хотя вы же знаете, это прекрасно, да? Мол, ребят, телефон, вот эти короткие видосы, короткие видосы вообще сделаны для того, чтобы мы с вами туда залипали. Именно алгоритм выстраивается так, чтобы он по интересам вам подбирает. Вы смотрите одно, потом что-то другое, пятое, десятое. И вот уже проходит там 15 минут, 40 минут, час и больше так работают алгоритмы. Это, ну, это реальная зависимость. Я думаю, что совсем скоро мы с этим начнем когда-нибудь бороться. Но пока, ну, собственно, не до этого немножечко. Не до борьбы немножечко. Вот, поэтому немножечко посмотреть, осознать и, возможно, перераспределить время. Вот, я к чему. Вот это самое главное, наверное, будет.
2: Живите вот в реальности.
1: Тогда, возможно, и на детей будет хватать, и так далее, и так далее. Потому что вот мне уже написали, если у тебя, Альберт, хороший достаток, то спокойно можно все время на правильное воспитание детей направить. А так, мы просто выживаем и все свое время тратим на заработок, а дети так сидят с телефоном. Вот у тебя пока нет, и мне, кстати, уже, да, писали, что у меня нет семьи и нет детей, мне пока еще можно подумать, хватит ли твоего заработка на троих, ипотеку и так далее. И еще время на воспитание. Хорошо говорить, пока ты холост. А, вот, ну, так как это, ну, в мой огород камень, то именно поэтому я пока и не женат, у меня еще пока нет детей. Потому что я пока все это дело, ну, стараюсь настроить так, чтобы потом было комфортно. И успевать абсолютно все.
2: Вон, видели, как вы кинули в огород к Альберту камень? Вот камень взял и сложил сбоку, построить потом что-нибудь из него.
1: Важный момент. Я никого не осуждаю, если что, потому что все принимают свои решения и так далее. Так, ну, типа, все нормально. Я ни в коем случае ни в кого никогда не буду бросать камень и говорить, а вот зачем вы это сделали? Нет, абсолютно просто. Кстати, даже когда у вас мало времени, даже внутри вот этого общения, вы все равно можете классные вещи вкладывать в ребенка. Тоже не забывайте этого. А то на телефон, как говорится, надейся, а сам не плашай тоже. И вот здесь надо просто самого себя контролить. Потому что один вопрос спросить, что там в школе? Нормально? Все, давай. Другой вопрос спросить, как ты себя чувствуешь, как твои дела, поделись, расскажи, хотя бы полчаса перед сном. Это уже намного, намного более разные вещи, чем могут показаться на первый взгляд. Тут это разный вопрос.
2: Наверное, важно не только спросить, а еще и выслушать ответ на заданный собой вопрос.
1: И желательно еще участвовать в жизни. Вот. Ну и перед рождением ребенка, конечно, естественно, желательно бы задуматься о том, насколько у вас там по достатку. Но, дамы и господа, прямо сейчас... Я хочу, чтобы мы с вами оторвались от телефонов и немножко вспомнили, как это было раньше. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». Уже 14 августа мы вернемся в эту эпоху ярких образов, крутых треков, например, такого.
4: Год за годом растут большие.
1: Помните? Безудержный драйв, а? Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас! 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилинс». Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru/18+.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Йорки, твое греческое настроение.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Radio.
1: Ассаляму алейкум, кадрлар, радио Талашилар. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: Значит, пока Бородач гуляет, смотрите, значит, ситуация усугубилась на территории Казани. Я думаю, не только улицы поплыли, значит, есть проблемы. Сибирский тракт упал, столб там целый, уже несколько машин пострадали. Вы же говорили про открытые люки и так далее, так далее. Друзья мои, берегите себя, будьте осторожны. Сейчас очень много воды, очень много всего. Давайте смотреть, как ситуация дошла до 4 баллов. Это немыслимо обычно в таких условиях. Давайте смотреть, что происходит. Во-первых, если вы едете в сторону Компрессорного, проезжайте вот этот поворот на Журналистов, да, и там, друзья мои, как раз и упал столб. Дорога перекрыта, объезд по трамвайным путям. Так что, возможно, сразу на Журналистов надо съезжать. Не знаю, именно поэтому сейчас все стоит от Дербышка. Будет стоять это прямо вот до этого съезда на Вьетнамский рынок. Академика Арбузова прямо перед Компрессорным мостом у вас. Тоже, друзья мои, открытый колодец там. Все объезжают, будьте осторожны. В сторону квартала это происходит. Есть еще одно маленькое ДТП. Это ушко. Вот вы, когда едете, значит, по Мамадышскому тракту до проспекта Победы добираете, и по проспекту едете, хотите повернуть на Аграрную, спускайтесь. Вот там на спуске внизу на Мамадышке случилось ДТП. Левый ряд, будьте там тоже внимательны, осторожны. ДТП на въезд это или выезд, похоже на въезде. Оренбургский тракт не доезжает, Лимана Про там, левый ряд. ДТП у нас происходит. Баки-Урманще. Отметка стоит, сейчас назад поставлен, там задержек нет, может и ДТП нет, но перекресток максимально тяжелый сейчас. Спуск вот от Оренбургского в сторону проспекта Победы, там в сторону Дубравной, дорожные работы там обилие во все стороны, но самое тяжелое, конечно, это от Оренбургского тракта до Дубравной, там прям все бордовое, дамы и господа. О, уже Руща как начал разговаривать, слыхал, Андрей? Ага. Вот все, меня может тоже мероприятие вести, берите тоже. Крупнейшие пробки мира, Дербышки, от Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов 30 минут. Проспект Победы от Оренбургского тракта до Мавлютова 20 минут. Гвардейский от Макаренко до Ершов 12 минут. Дубравна от Затла до Победы проспекта 8 минут. Журналистов от Сибирский тракт до остановки Вещевой рынок 8 минут. Зато мосты и дамбы свободны, кстати. В этом есть свой плюс. Работы у меня много, поэтому быстренько с вами попрощаюсь. Надо людей как-то спасать, как-то двигаться, поэтому мы, короче говоря, побежали, я побежал, вы давайте себя берегите, ПДД соблюдайте и немножко навигатор включайте, дорогие мои. Сегодня не получится просто так покататься по городу, надо с умом немножко.
0: Дёвые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Да, конечно, это интересно с точки зрения дождя. У нас уже потихонечку можно ли Казань переименовывать во что-нибудь типа, не знаю, Венеция?
2: Не надо.
3: Вот, и соединим Венецию и Казань, что получается? Или получится Казанеция?
2: Казанеция?
3: Либо Конеция.
2: Конеция.
3: Но Конеция мне не нравится. Все только начинается, вы меня извините, пожалуйста. Это сколько может продолжаться, если честно? В машине как будто уже можно держать что-нибудь надувное, и я не о том, о чем вы могли подумать. Я больше, наверное, о лодочках, о сабордиках. А что так, увидел, такой, смотришь на лужу или на затопленную улицу и думаешь, ну, выглядит как гидроудар, да? Давайте. Достал сапик и спокойненько, прям стоя потихонечку. А можно еще такую длинную палку отталкиваться, и ты, получается, уже гондольер.
2: О-о-о.
3: Как и те, кто тебя обливает. Они тоже такие. Но есть нюанс, как говорится.
2: Здесь тогда в идеале надо еще люк, чтобы был у тебя, чтобы ты через люк вылез и оттуда как раз этой палкой уже отталкивался.
3: Согласен, у кого-то люк точно должен быть, да? Если бы у меня в машине был люк, возможно, я бы этим люком прикрыл бы отсутствующий люк под мостом компрессорным. Ну, там, подъезжая к нему, если честно.
2: Пожертвуйте свой люк.
3: Уже было бы
2: во благо.
3: Неплохо. А тогда, конечно, мы с вами все потихоньку превращаемся в серферов. Вот. Я вас умоляю, не рискуйте ни в коем случае. Если видите, что там на дороге что-то непонятное происходит, у вас там низкая машинка и так далее, все, не надо никуда ехать, торопиться. Кстати, какая из улиц Казани самая высокая, где вот отсутствует? Кто знает, где отсутствуют такие вот места?
2: На Высокой горе, наверное.
3: О, это вообще самая высокая, наверное, точка.
2: Высокая же гора все-таки.
3: Да уж. Ну, если так посмотреть, самый высокий улицы Казани, которые не топят ну, во время
2: возле
3: ливня.
2: Возле Уникса высоко довольно-таки.
3: Вот, тоже хороший, да. Это чтобы переждать. Mm-hmm. Мы как зайчата, понимаете? Дед Мазай же вот сходил, собирал там по кочкам всех этих зайчиков-то, в лодочку всех. Вот тут то же самое. Вот. Говорят, значит, район Горок изначально строился, возвышенное плато там.
2: Ну, даже по названию понятно.
3: Там Горки. Есть, да. Вот, первая гора и район Ершова. Говорят, что там повыше, конечно.
2: Ага.
3: Например.
2: Ну, там тоже едешь, когда по смелению. То есть чувствуешь, что в гору едешь.
3: Все. Кремлевский холм и третья гора. Центр города, получается. На Кремлевской, Волково там и так далее, и так далее. Вот. Кстати, лайфхак для казанцев есть во время потопа. Если ливень вас застал в центре, уходите с Баума направо и лево булачный. Прям так и читаю. Я что, видишь, что читаю? Вот. И Петербургской площади Тукая лучше. Поднимайтесь выше, на Кремлевскую профсоюзную верхнюю часть. Муштари или Ершова. Вот. Значит, в кварталах во время шторма лучше вообще не соваться. Ишка говорит, что это бывшее болото, и там на мывании территории происходило, топит сильнее всего. Какой кошмар.
2: Ну так и есть, что действительно же болота были там.
3: Да, друзья мои, конечно. Давайте, в общем, держитесь, мы тут рядом с вами. Вот, пока вы, возможно, стоите в каких-то пробках, вот Кремлевского Влад тоже написал, очень верно. Пока вы стоите где-то в пробках, давайте придумаем, что нам с Андреем спеть. У нас впереди с вами утро-оки и поздравления с днем рождения. Поздравить-то мы поздравим. А вот что спеть, дамы и господа, это мы с вами уже выбираем прямо сейчас. Погнали.
4: Утро-мэны сделают твое утро.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Государственной Думе выдвинули инициативу закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу «Социальная няня». Она будет доступна семьям с детьми до 3 лет. Первоочередное право на услугу получат студенческие, многодетные и неполные семьи, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Госдуме предлагают снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов и ухаживающих за пожилыми и инвалидами. При условии, что доход меньше 2 400 000 рублей в год и семейный доход не выше 2 региональных прожиточных минимумов. Цель инициативы – помочь с трудоустройством молодежи и поддержать ухаживающих. Исследования показывают, что миллениалы – наиболее подверженные тревожности поколения. В Москве доля тревожных жителей достигает 30%. Это максимальный показатель в масштабах страны. При этом в целом эмоциональная картина общества постепенно выравнивается и становится гармоничнее. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Знаете, почему нам запомнилась вот эта вот песня, друзья мои?
4: Почему?
3: Потому что в «Ну, погоди» была такая вот история, когда такой зайчик там превращался в робота.
4: О, помню эту страшную серию.
3: Да, а перед этим вот волк на машине вот туда как раз проезжал, и вот он такой едет, такой счастливый, на разваливающейся такой машинке. Потом эта музычка перетекла в команду КВН под названием, которую я не помню, если честно.
4: Сега Мегадрайв.
3: Сега Мегадрайв, конечно, конечно. Была такая команда. Они так смешно танцевали. Вот, и теперь мощные ребята,
4: автоматически
3: кстати,
4: коленки начали двигаться именно так.
3: Вот. И почему я говорю о том, что эта песня стала буквально легендарной? Потому что она у нас осталась в голове, понимаете? И то же самое с поздравлениями, друзья мои. Если вы просто поздравляете счастье, любви, здоровья, это, конечно, никто не запомнит. Но если вы закажете поздравление на Бим Радио. Знаете, почему нам запомнилась вот эта вот песня, друзья мои?
4: Почему?
3: Потому что в «Ну, погоди» была такая вот история, когда такой зайчик там превращался в робота.
4: О, помню эту страшную серию.
3: Да, а перед этим вот волк на машине вот туда как раз проезжал, и вот он такой едет, такой счастливый, на разваливающейся такой машинке. Потом эта музычка перетекла в команду КВН под названием, которую я не помню, если честно.
4: Сега Мегадрайв.
3: Сега Мегадрайв, конечно, конечно. Была такая команда. Они так смешно танцевали. Вот, и теперь мощные ребята,
4: автоматически
3: кстати,
4: коленки начали двигаться именно так.
3: Вот. И почему я говорю о том, что эта песня стала буквально легендарной? Потому что она у нас осталась в голове, понимаете? И то же самое с поздравлениями, друзья мои. Если вы просто поздравляете счастье, любви, здоровья, это, конечно, никто не запомнит. Но если вы закажете поздравление на Бима Радио, вы получите такую.

0: танцевали. Вот, это теперь мощные ребята.
1: Автоматически коленки начали двигаться именно так.
0: Вот. И почему я говорю о том, что эта песня стала буквально легендарной? Потому что она у нас осталась в голове, понимаете? И то же самое с поздравлениями, друзья мои. Если вы просто поздравляете счастье, любви, здоровья, это, конечно, никто не запомнит. Но если вы закажете поздравления на Бим-радио, вы получите такой опыт. Да и ваш, соответственно, близкий, дорогой друг, коллега, может быть, босс, может быть, сосед по гаражу, может быть, тот мужик, с которым вы утром вместе выкидываете мусор, выезжая на лифте. Не знаю точно, но вы можете поздравить абсолютно любого человека, это я знаю наверняка. Бимрадио.ру есть наш прекраснейший обновленный сайт, где вы можете заказать поздравление. Огромная такая кнопка, понимаете ли, оранжевая, там написано «Заказать поздравление». Либо дозвониться до нашей редакции 2-930-800. По будням с 10 утра до 17.00. Уже 4 минуты, как менеджер принимает все это дело. И, конечно же, вы можете, друзья мои, подарить невероятное, невероятное настроение в день рождения. То поздравление, которое запомнится человечку на всю жизнь. В прямом эфире поздравляем. В личные сообщения отдельно имениннику отправляем голосовые или видеоформат. У нас такой есть. Ананас-ананас в чем видеоформате есть. Уникальное явление, если честно.
1: Такое надо видеть.
0: Поэтому любой ведущий любимой радиостанции с удовольствием поздравит ваших дорогих людей. Ни в чем себе не отказывайте, друзья. Напомню, услуга платная. Ну а мы что? Мы, во-первых, вспоминаем того страшного зайчика до сих пор. Что тоже эмоционально довольно-таки. Ну, а во-вторых, я предлагаю нам с вами перейти сейчас в группу ВКонтакте, Андрей.
1: Я уже тут.
0: Там есть именинники, Андрей?
1: Их много тут.
0: Ну тогда let's go, Олга, или вперед, говорю я вам. И мы начинаем поздравлять тоже под легендарные песни.
1: Ну, погодите, наши именинники. Оп. Сегодня свой день рождения отмечает Екатерина Калистратова, Зульфия Мадышева, надеюсь, правильно поставил ударение, Лилия Мухамедзянова, Пабел Белокопытов, Мария Кузнецова, Резида Логинова, Ильнур Зинатов, Максим Творогов, Гуля Сафаудинова, Ольга Козлова и Татьяна Егорова. Всем вышеперечисленным мы желаем огромного-преогромного счастья, удовольствия и всего самого потрясающего.
0: Ну и, конечно, лучших поздравлений, которое вы только можете себе представить. Поздравления от Бим-радио пожелаем каждому имениннику для того, чтобы у вас было счастье, которое мы с удовольствием вам дарим. Ну а я напомню, что впереди у нас утровойки. Что мы будем петь, решать только вам. Поэтому пишите плюс 792-7242-102.8 в ТГ, в Максе, везде. Пишите, друзья, мы выбираем прямо сейчас. Может быть, мы споем «Девочку Пай», как у нас просят. А может быть, мы споем «Казанова». А может быть, мы споем что-то про «Дожди». Решать только вам. Мы вас ждем, а точнее ваше сообщение.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В 2010 году в Китае была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней, а всего затор длился почти 10 суток. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции в Пекин в сочетании с автодорожными работами.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: Утро-оке на BIM-радио.

0: Извините, мы тут просто считали. И всего обилие сообщений, которые нам пришло. Я не знаю.
1: Пацаны, не извиняюсь.
0: Да. Андрей, мне 30, почти 5 лет.
1: Я просто на текст песни смотрю, поэтому только такие мысли проходят.
0: Итак, давайте смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, только 8 сообщений. Все, это и всего обилие, там еще миллион, все, но все предлагают разное. А вот эту песню выбрали сегодня народным голосованием, это я вам серьезно говорю. Это я вам серьезно говорю. Поэтому с нас взятки гладкие. Мы просто люди, которые обещали спеть то, что попросят люди. И именно сегодня, в пятницу, 31 июля, именно в такое дождливое утро вы выбрали эту песню. Я уверен, вы знаете ее каждый. Каждый из вас знает. И даже если вам покажется, ну, эта песня, конечно же, классическая. Вы ее сразу начнете подпевать. Особенно с припевной ее части. Поэтому, дамы и господа, встречайте песню, которую вы выбрали сами.
1: Ну и утро в хату, получается.
0: Утро в хату. Михаил Круг. Девочка Пай. С английского переводится как Girl Пирог.
1: А вон оно что.
0: Ага-ага. Ну, там напильник, видимо, очень удобно было проносить.
1: Пирог с напильником?
0: Да. Ну, давайте попробуем подражать маэстро.

0: Опять-таки напомню, это вы выбирали. Да не мы выбирали, это вы выбирали.
1: Век воли не видать.
0: Ой, спасибо, пишет Гулина. А пайки довольны. Ах, вот кто выбирал эту песню. Теперь-то мы немножечко знаем. С вами лучшее и самое народное утреннее шоу на планете Земля, а может быть и во Вселенной, под названием «Утро Мэри». На этом, друзья мои, мы завершаем эту рабочую неделю, провожаем вас в выходные, но и это, конечно же, еще не все, потому что впереди нас с вами ожидает что? Ну, естественно, дневное шоу «Рабочий полдень». Сергей Белов уже здесь.
2: Я тоже его видел, да.
0: По заместительству ведущей вечеринки «Расколбас», мы из 90-х.
1: Oh, yeah.
0: Мы из 90-х, полный расколбас.
2: Вот он там тоже.
0: Да, что там это? Да, уже что-то делает с дверным проемом, если честно.
2: Демонстрирует расколбасные движения как раз.
0: Ну и совсем скоро он здесь появится обязательно, друзья мои. Мы напоминаем о том, что вечером на вас ожидает, вы не поверите, вечернее шоу. Вечерний Трубин. С 5 до 8 вечера.
2: Потрясающе.
0: Отличный повод включить, а вообще не выключать, во-первых, а развлекаться вместе с ребятами. Вчера песню написали просто на ходу, и строчки, которые слушатели прислали. Прикинь, у них там какое веселье.
2: В наших соцсетях уже посмотреть можно, между прочим.
0: Да, пожалуйста, отправляйтесь. Да, все это будет с 5 до 8 вечера, вечерний Трубин. Ну и, конечно, сегодня привет-привет у вас ожидает. Невероятный, мощный привет передадим, песни закажем. Все это на Бим-радио. Между шоу также ведущие наши коллеги будут поддерживать ваше настроение, потому что Бим-радио — это что? Это 24 на 7 хорошее настроение, Андрей.
2: Так и есть.
0: Я напоминаю, что в выходных не только музыка у нас играет, на выходных у нас теперь и, естественно,
2: ведущие наши, конечно, любимые тоже с вами.
0: Да, у них смены там по 3-4 часа, поэтому с 8 утра и до 9 вечера в субботу, и до 10 вечера в субботу, и до 9 вечера в воскресенье вас также развлекать. Не зря говорю, что 24 на 7. Слушать нас можно по-разному. Ну, приемнички 102.8, это, понятно, FM-диапазон. Есть также сайт bimradio.ru. Приложение на Android и на iOS. Сайт и приложение мы обновили, специально заморочились. Там круто, классно. Хотя бы загляните, посмотрите. Вы там останетесь, поверьте нам, наши фотки там чего только нет. Далее, значит, обязательно умные колонки в доме. Это же по факту теперь радиоточка. Помнишь, как вот у бабушек раньше, у родителей была эта радиоточка на кухне?
2: Да-да-да.
0: Теперь они такие стали. Представляешь, просто говорите, умная колонка, включи Бим-радио, и она это сразу же делает. И, естественно, соцсети, на все наши подписывайтесь. ТГ-канал, канал в Максе. Бим-болталка, так она и называется. Вбивайте в Макс, там больше 700 человек активно общаются друг друга, помогают, встречаются, налаживают общение, знакомятся. Возможно, даже кто-нибудь когда-нибудь и женится, друзья мои. Почему бы и нет?
2: Наверняка.
0: Это прекрасно, конечно, было бы. Ну, а мы с вами на этом, друзья, попрощаемся. В понедельник в 7 часов утра утромены вернутся обязательно. Вот, правда, будут работать Фарид и Андрей. Вот, и у меня просто обилие работы, я не вывожу, если честно.
2: Альберт сегодня просто откинется, так откинется.
0: Да, сегодня последний день подготовки перед предстоящими мероприятиями. Вот, и следующая неделя будет довольно плотная, но об этом я расскажу уже на следующей неделе. Тем не менее, друзья мои, на этом мы завершим этот рабочее утро, рабочую пятницу. Хороших вам выходных. Хорошего вам вечера, пятницы. Надеюсь, дождь к вечеру хотя бы немножечко остановится, чтобы мы могли с вами прогуляться. И на всякий случай еще напомню, соцсети не только на Бим-радио подписывайтесь, на соцсети ведущих. Это всегда очень даже приятно. С вами сегодня были Андрей Дмитриев напротив
2: меня. И Альберт Кузьяхметов.
0: Ну, а так как у нас есть слушатель, который все время заказывает Казанову Валерия Леонтьева, вот, мы уже ее как-то ставили, но сегодня мы завершим песней, пусть и не Казанова, но тем не менее такая же легенда.

0: Рекламно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: друзья, всем доброго дня. Еще утро. До 12 у меня это точно утро. 10:28 на студийных. Всех рад приветствовать. Меня зовут Сергей Белов. Сегодня 31 июля. Вот так вот и завершается второй месяц. Самый жаркий месяц этого лета. Дальше август. И судя по прогнозам, там что-то все пока в комфортной, кстати, для человека температуре. Плюс 23, плюс 24, но с вероятностью дождей. Но ничего, справимся. Есть планы. И на этот август сегодня отмечается День системного администратора, День сиськи. Я вас поздравляю. День рождения Гарри Поттера и его создательницы Джоан Роулинг. А также сегодня банный день в народном календаре. Почему бы сегодня не сходить в бане? Кстати, сегодня не берут и не дают деньги в долг. Но есть только очень самым близким друзьям.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Государственной Думе выдвинули инициативу закрепить на федеральном уровне бесплатную услугу «Социальная няня». Она будет доступна семьям с детьми до 3 лет. Первоочередное право на услугу получат студенческие, многодетные и неполные семьи, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Госдуме предлагают снизить НДФЛ до 9% для молодых специалистов и ухаживающих за пожилыми и инвалидами. При условии, что доход меньше 2 400 000 рублей в год и семейный доход не выше 2 региональных прожиточных минимумов. Цель инициативы – помочь с трудоустройством молодежи и поддержать ухаживающих. Исследования показывают, что миллениалы – наиболее подверженные тревожности поколения. В Москве доля тревожных жителей достигает 30%. Это максимальный показатель в масштабах страны. При этом в целом эмоциональная картина общества постепенно выравнивается и становится гармоничнее. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

отлично получилось у создателей фильма «За любовь» включить эту песню в саундтрек. А еще многоточие тоже будет совсем скоро здесь, на Бим-радио. Сходите, кстати, посмотрите, отличный фильм. Казалось бы, простенький, но столько в нем вайба и правильности. 10 часов 34 минуты на студийных. Меня зовут Сергей Белов. Недавно для себя открыл некоторые кавера в стиле кантри. Вот один из таких, кстати, очень известных. Вам, наверное, без труда будет догадаться, о какой песне идет речь. «Marshall Soul» песня называется.

0: Радио первое в Казани.
1: Давайте так, огромное количество привет пишут мне. Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Всем привет, здравствуйте. И волосатым, и не очень. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, здравствуйте. Тут, наверное, я последний романтик остался на Бим-радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках Фармленд, не является лекарственным средством.

0: знаете дорожную информацию, дополняете. Это очень здорово. Плюс 792-72-42-102.8. Пишите в МАКС. Дарья Юрьевна написала. Пробка со стороны Дербышек. После переезда бетонный столб упал на машину. Ой. Перегородил всю дорогу, не успела сфоткать. Но мы верим, да, имейте в виду. Так, это есть дорожная информация у нас по курсу. А еще у нас также скоро игра под названием «Расколбас из 90-х». Разыграю один пригласительный билет на предстоящую вечеринку. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что в 90-х было за что. В 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки, харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилинс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Мы сейчас видеооткрытку, видеоприглашение уже почти приготовили, так что ждите, друзья мои, будем заманивать вас в течение дня. Но еще раньше, через пару мгновений, здесь игра под названием, я напомню, «Расколбас из 90-х», будет возможность выиграть один пригласительный билет на эту классную вечеринку. Помнится, я вам обещал сегодня поставить группу «Многоточие». В жизни так бывает. Ловите совсем скоро здесь, на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Люмен, остается только варить кофе и ждать любовь. И самое главное, ее в этот момент не профукать. 10.50 на студийных, давайте разыграем.
1: Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
0: Всем здравствуйте, всем добрый день. Та-та-та-та, друзья мои. Так, те, кто желает пригласительный. На вечеринку становись в ряд, ручки поднимаем, лево-право, раскачиваем бедрами, как во время ламбады, создаем самый длинный паровозик. Так, тем временем пока... все, открыл. Вопрос зачитываю. Будет 3 победителя, каждому по пригласительному билету на вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально будет разрешено вам чудить в Максимилинсе. Все, что будет в Максимилинсе, останется в Максимилинсе. 14 августа, сбор гостей в 20.00, ресторан, я уже назвал, ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Ион. Подробности на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Вопрос сегодня, конечно же, связанный с 90-ми, звучит следующим образом. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, все же вы помните, что в культовой игре Duck Hunt, утиная охота, у меня была, кстати, у меня было 2 пистолета, даже ружьишко было. Так вот, в утиной охоте есть персонаж, который высовывается из травы и смеется над игроком при каждом промахе. Назовите этот персонаж. Нужны ли вообще 3 варианта? Я даже не знаю. Ну, давайте, утка, охотничья собака и кабан. И кабан. Утка, охотничья собака, либо кабан. Какой вариант? Первая утка, вторая охотничья собака, третий вариант кабан. Можно просто прислать варианты. Пусть будет сообщение номер 7, 11. Я сейчас себе спрошу. 7, 11 и 16 победные. А их авторы получат по одному из пригласительных билетов на вечеринку 14 августа.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.
0: Теперь все внимание к нашим казанским дорогам. Где-то местами ремонт идет. Я вот как раз со стороны Вознесения сегодня, со стороны Константиновки Вознесения выезжал. Поэтому, знаете ли, там и ремонт дороги идет. И местами очень затруднительно быстро попасть в город. Так, что касается других участков, то вот в Дербышках, да, возле переезда упал столб, говорят, на машину. И из-за этого, возможно, тоже затруднение. Если есть кто-то рядом, друзья мои, дайте более подробную информацию, что же там на данный момент происходит, чтобы лишний раз об этом не говорить и не пугать, если все было уже исправлено. Так, 4 балла на данный момент. Местами есть затруднения. Улица Мира, Сибирский тракт от парка улицы до улицы Журналистов 38 минут. Это, наверное, на данный момент самая длинная и продолжительная пробка, в которую вы можете попасть. В остальном, в принципе, везде все свободно. Уже к этому моменту ситуация на мостах везде по нулям в обе стороны. И за минувший час загруженность дорог особо не изменилась. Знаете об этом. Ну и всем пожелаем удачи за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Шикарная вещь. Кстати, шикарнейшая просто из 90-х сейчас. Халет. Аиша. Один из классных медлячков, я помню. Танцевал под него с удовольствием.

0: конечно.
1: Что касается расколбаса из 90-х, то у меня есть победители, я готов их поздравить. Большое удовольствие. Дмитрий Краснов, я вас поздравляю. Вагапов Тимур Мансурович и Рома, который постоянно где-то не дома. Рома вне дома. Рома, потому что дальнобой. Так, действительно, правильный ответ – это охотничья собака, которая периодически делает, смеявшись над вами, если вы промахивались в игре Deck Hunt. Спасибо, песня Халет Аиша, песня о том, как девушке не нужны все эти материальные блага, она выбирает равные права. Чувствуете, да, как это по-современному? Так, 10 часов 57 минут. Джакон, Килиана, Асфальт в

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Государственной Думе прозвучало предложение вернуть в школьную программу уроки логики. По мнению депутатов, такой предмет научит детей грамотно анализировать информацию и снизит их уязвимость перед внешним влиянием. В Госдуму планируют внести законопроект, дающий многодетным право на один удаленный рабочий день в неделю. Если должностные обязанности допускают дистанционную работу, заключается доп. Соглашение к трудовому договору. При невозможности перевода работодатель должен выдать письменный мотивированный отказ. Кроме того, инициатива запрещает снижать зарплату или менять условия труда из-за перехода на такой режим. От трудовых инициатив к ярким развлечениям. Внимание! 14 августа BeamRadio официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Лето на любимой волне.

0: канадская певица Аларис Моррисетт «Crazy» в начале этого часа. Всем добрый день, здравствуйте, друзья. «Crazy» – сумасшествие. Если что-то подобное за собой замечаете, то в шутку скажу, радуйтесь, значит, вы живой. Так, но это склонно к тому, чтобы вспомнить прекрасные слова Виктора Робертовича Цоя. Я не знаю, сколько сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, их больше в несколько раз. Кстати, как раз эта песня у нас сразу после рекламы кино «Муравейник» здесь на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: полностью без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Хидэкити Миядзаки, житель страны восходящего солнца, прославился не только тем, что ему удалось преодолеть столетний возрастной рубеж. В день своего 105-летия он пробежал 100-метровку за 42 секунды. А это суперрезультат возрастной категории от 105 лет. Невероятный дедушка попал в книгу рекордов Гиннесса. Примечательным является то, что средний возраст японцев повышается с каждым годом. В Японии живут свыше 10 миллионов людей возрастом за 80 лет. 65 тысяч таких граждан успели благополучно отметить столетие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

подключить, включить в беседу с БИМ-радио со мной Сергеем Беловым. Здравствуйте. Кстати, всем 11.14. Всем вам в часы 11.14. Это, говорят, правильное время. Отлично, денечек. Сегодня пятница, между прочим, пятница. Понимаете, да? Если бы еще выходные были, было бы отлично. А если у вас выходные, то я прям вас за ваши планы топлю. Так, хороший вопрос у меня назрел. И смотрите какой. Вот если бы какой-то улице вашей любимой или нелюбимой в Казани можно было бы оставить отзыв, то какая это была улица, какой бы вы отзыв оставили? Какой казанской улице вы бы оставили отзыв? Плюс 792-72-42-102-8. Пишите в Максе. Вот, я чуть позже скажу про свою любимую.

Друзья мои, вот улица Кремлевская мне очень нравится. Этой улице я могу оставить отзыв, потому что она вызывает у меня какие-то очень приятные такие чувства, когда ты вот находишь на ней, тебя что-то прям вот внутри прям все так, как крокодил, низенько так летишь над асфальтом от удовольствия. Париж, я бы даже сказал. Так, какая улица в Казани достойна вашего отзыва? Неважно, хорошего или, может быть, нехорошего отзыва, об этом напишите. Плюс 792-72-102-8. Самое время, собственно, высказаться здесь на Бим-радио. Пишите, пожалуйста, в Максе, пожалуйста.

Так, вот предлагают улицу Голубятникова обозначить. Почему, опять-таки, улица Голубятникова? За что улица Голубятникова? Прекрасная улица, правда, там в последнее время интернет совсем нет. Может быть, поэтому вы хотите. Кстати, можно отзыв оставить и нам, Бим-радио, в Дубль-Гис, либо Яндекс.Карты. Мы будем очень признательны. Напишите, классная музыка здесь.

Я вчера в своих сетях выставил очень интересный ролик. Я задался вопросом и спросил своих пассажиров на корабле о том, помнят ли они, если даже прочитав книгу, вспомнят ли они, в каком платье Ассоль встречала своего капитана Грея. Кстати, песни по этому поводу. Я буду там в нужный момент. Так вот, в каком платье, вы помните, Ассоль встречала своего капитана Грея? Вот так, если сейчас не подсматривать вот, и не идти туда в ИИ, либо в сеть интернет. Кто читал «Алые паруса»? Это прекрасное произведение Грина. Давай так, от меня отдельный приз. От Бим-радио в том числе. Есть у нас что-нибудь прикольное, приятное для вас. Кто первый напишет, в каком платье Ассоль встречала своего капитана Грея? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. При этом, пожалуйста, не забывайте писать, какие улицы вам... Ну так, давайте, нравится, не нравится, каким улицам вы бы оставили отзыв.

Нет, какое платье? То есть, ну, хорошо, если вы помните материал. И как оно выглядело? Вообще, какой у нее был наряд? Лук, как это сейчас говорит молодежь. В каком платье Асоль встречал капитана Грэ? Мы, мальчики, обычно же не замечаем такие вещи. Но вы-то, девочки, должны же были это запомнить. Как-то это же запоминается платье. Только, пожалуйста, не подсматривайте. Пока не вижу правильного ответа.

0: платьем, я вижу, есть правильные ответы. Вот полностью, там же еще помимо платья были другие аксессуары, элементы ее лука, одежды. Ну вы молодцы. В каком платье Асоль встречала своего капитана Грея? Сейчас посчитаю, есть, я вижу правильные ответы на нашем номере +7 972 72 42 102.8. Друзья мои, всем доброго дня.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Государственной Думе прозвучало предложение вернуть в школьную программу уроки логики. По мнению депутатов, такой предмет научит детей грамотно анализировать информацию и снизит их уязвимость перед внешним влиянием. В Госдуму планируют внести законопроект, дающий многодетным право на один удаленный рабочий день в неделю. Если должностные обязанности допускают дистанционную работу, заключается допсоглашение к трудовому договору. При невозможности перевода работодатель должен выдать письменный мотивированный отказ. Кроме того, инициатива запрещает снижать зарплату или менять условия труда из-за перехода на такой режим. От трудовых инициатив к ярким развлечениям. Внимание! 14 августа Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Если звучит Патрисия К, значит, мне хорошо. Так, 11.35, и вам тоже хорошо. Вы активно включились в вопрос, в каком платье Ассоль встречала своего капитана Грея. Прекрасно просто произведение Грина «Алые паруса». А, тут и сарафан у нас, и «Хочу на расколбас», и «Дольче Габбана», и просто на голое тело пальто, знаете, хоп, чтоб так. А, что еще? Вроде в голубом, ситцевое, белое простое. Есть правильный ответ, который был получен раньше всех от Лилечки. Лилечка написала в 11.25 платье с розовыми цветочками. Если не ошибаюсь, из дешевого материала мулина. Не раз стиранное, а на плечах у нее был серого цвета шелковый платочек. Вот именно в таком образе она и встречала своего капитана Грея. Об этом, кстати, Владимир Пресняков в нашем эфире «Зурбаган». Всем доброго дня. Спасибо за такое огромное количество сообщений. Вы супер!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

Это Данко у нас в рамках «Золотых нулевых». Кстати, бывший артист балета в Большом театре. А Данко — это псевдоним его. На самом деле зовут Александр Валерьевич Фадеев. Псевдоним был придуман продюсером одним, который его, собственно, и продвигал на сцене. Сейчас с ним все прекрасно. Он дает редкие выступления на корпоративах, на сборных концертах и только что на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: Лето на Бим-радио.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: чего может быть сегодня оранжевое настроение, да? Ну, например, из-за того, что 31 июля 2019 года срок действия товарного знака «Третья столица России», а мы таковы являемся, продлили до 2029-го. Мы такой остаемся. Этот статус Казань официально получила в 2009 году. Так, что еще у нас?
1: А потом я доем чуть пораньше.
0: Ну, этот момент я помню в истории. 2021 год, 31 июля, ребята. Это было что-то. Невероятный подъем гордости за нашу страну. Россиянка Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх. Это было здорово, это было шикарно. Два года назад, 31 июля 2024 году, однажды утром обратили к жителям внимание, что в Казани часы на площади Тукаев. Все, нет, увезли их тогда на ремонт впервые за 25 лет. Но сейчас и висят уже. Отремонтированные, новенькие, целехонькие. А вы помните, чьи произведения по периметру там вписаны? Чьи строчки, какого нашего замечательного автора? Очень любопытно узнать. Плюс 792-72-102-8. Всем доброго дня.
2: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: на Бим-радио.
1: Пару мгновений буквально-таки посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Сейчас у нас сколько? 11.53 на студийных Бим-радио. В данный момент 3 балла. Местами затруднения. Ситуация на мостах везде все отлично, свободно и туда-сюда можете. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Здесь вы будете ехать примерно 14 минут. И все на том же самом Сибирском тракте от улицы Халитова до улицы Мира по времени проезда 11 минут. В остальном город свободный, и это очень здорово, это прекрасно. Мы пожелаем вам удачи за рулем и, как всегда, будем слушать классную музыку здесь на Бим-радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио. От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Интересно, будет отмечать Илон Маск, что он стал первым в истории долларовым триллионером. Его состояние 1 триллион и 100 миллиардов. Невероятно. Как будет отмечать? Просто мне интересно. Как будет отмечать? В любом случае, какой-то же тортик должен быть на столе его семьи, как минимум. Так, Гаязов Бразерс под занавес этого музыкального часа, друзья мои. У нас в начале следующего начнется рабочий полдник. Вижу ваше сообщение касательно того, какой улице Казани вы бы оставили отзыв. Хороший, плохой. Ну, давайте, ну, просто нехороший. Какой-то, может быть, там ворчливый. Пишите плюс 792-72-102-8. Скоро буду зачитывать ваши сообщения. Сообщения с БИМ-болталки. Ну и всем пожелаю еще раз отличного дня. Это БИМ-радио. Меня зовут Сергей Белов. Друзья мои, всем здравствуйте.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение сделать дополнительное образование для детей в России бесплатным. Кроме того, парламентарий настаивает на том, чтобы кружки и секции были максимально доступны, их нужно разместить в каждой школе или доме творчества. Это особенно актуально для небольших городов и сельских территорий. В России предложили выплачивать матерям-пенсионеркам надбавку в 5000 рублей за каждого ребенка. По словам инициаторов предложения, нынешняя система слабо учитывает время, потраченное на воспитание. Из-за этого пенсии женщин, вырастивших детей, могут быть ниже на 10-15 тысяч рублей по сравнению с пенсиями бездетных пенсионеров. Ученые выяснили, что способность ориентироваться в пространстве не столько вопрос наследственности, сколько результат жизненного опыта. Важную роль играет и психологическое состояние. Повышенная тревожность мешает осваивать новые маршруты. Ощущение небезопасности сокращает количество нового опыта и тормозит развитие навыков ориентирования. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

«Волга» здесь. Вокально-инструментальный ансамбль. Нам помогли открыть очередной музыкальный час. Традиционный гимн «Бим-радио». Всем здравствуйте, друзья. Всем доброго дня. Ну, вот это тоже приветствие. Вот, вы меня тоже приветствуете. Я вас приветствую. Всем вот этим пароходам, машинам, домам, вашим делам. Всем здравствуйте. Так, есть у нас сопутствующая информация для тех, кто сейчас за рулем. Горьковское шоссе, въезд в город напротив Мегастроя, левый ряд ДТП, собирается большая пробка. Улица Губкина, спуск проспект Победы, подъем с Царицына, сплошной

Ольга Волга здесь. Вокально-инструментальный ансамбль. Нам помогли открыть очередной музыкальный час. Традиционный гимн Бим-радио. Всем здравствуйте, друзья. Всем доброго дня. Ну вот это тоже приветствие. Вот вы меня тоже приветствуете. Я вас приветствую всем вот этим пароходам, машинам, домам, вашим делам. Всем здравствуйте. Так, есть у нас сопутствующая информация для тех, кто сейчас за рулем. Горьковское шоссе, въезд в город напротив Мегастроя, левый ряд ДТП, собирается большая пробка. Улица Губкина, спуск проспект Победы, подъем с Царицына, сплошной. Вот то, что там, да, на

0: Всем здравствуйте, друзья, всем доброго дня. Ну вот это тоже приветствие. Вот вы меня тоже приветствуете. Я вас приветствую всем вот этим пароходам, машинам, домам, вашим делам. Всем здравствуйте. Так, есть у нас сопутствующая информация для тех, кто сейчас за рулем. Горьковское шоссе, въезд в город напротив Мегастроя, левый ряд ДТП, собирается большая пробка. Улица Губкина, спуск проспект Победы, подъем с Царицына, сплошной. Вот то, что там, да, на, в одной прекрасной вашей филейной точке. Что еще? Я чуть ранее спрашивал вас о том, какой улице бы вы поставили. Вы бы поставили лайк или не лайк. Какой бы улице вы бы оставили отзыв, друзья мои. Вот пишет Эдуард. Мне все районы нравятся. И то, что у нас спортивный город. Есть футбол, хоккей, баскетбол. Сегодня ночью едем в Самару поддержать футбольный клуб «Рубин». «Рубин» Алга. Бим-радио «Форева». Еще несколько сообщений с нашего чата «Бим-болталка». Здесь огромное количество посланий. Тут и пишут «Ассалам алейкум, наш город лучше, нет плохих улиц, есть нехорошие люди». «Восстание не нравится Димке, пожалуйста, от Ибрагимова до Октябрьской. Там алкашей много, говорит, и этих, ну, всяких, кто ведет девиантный образ жизни». «Хорошее, наверное, Дзержинского», дописывает Димка. Но, видимо, не пробовал Димка. Там есть все, культур, мультура, и хочет Димка жить на улице Дзержинского. Что еще пишет Паша? Паша тут что-то очень прям мощно написал про улицу Гагарина. Отвратительно, участок от Гашек-Домонтажная. Это же надо назвать таким великим, великим именем эту несчастную улицу. Разбиты одни провалы. И горб от всплывшей трубы просто жесть. Ну, вот я, честно говоря, что-то не помню, где там горб. Но если Паша, он же авторитетный у нас. Если Паша сказал, значит, Паша сказал. Здравствуйте. Улица Сибгат Хакима доставляет эстетическое удовольствие. Также нравится улица Каюма Насыри. Была приятно удивлена, когда вечером прогулялась. А вообще в Казани все больше красивых локаций становится. Спасибо нашей администрации. Татьяна написала, и это очень здорово. С тем самым мы продолжим. У нас рабочий полдник здесь до 15.00. Я Сергей Белов. Всем еще раз и сямасас.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник. Реклама на Бим-радио.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: Ча-ча-ча. А Леня Агутин, мир зеленого цвета. Еще месяцочек. Полноценное наше лето, и я думаю, что все будет хорошо у нас, да. Не отчаиваемся, но к школе уже пора готовиться. Так, 12-11 на студийных. Мне нужно два участника для того, чтобы поиграть в игру под названием «Музыкальный пересказ». Набирайте прямо сейчас. Номер прямого эфира Бим-радио 292-102.8. Слушайте, насколько вы быстро. Вот только вышел в эфир, и уже линия занята. Набирайте два участника.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В одном из самых крупных мегаполисов мира, бразильском Сан-Паулу, совсем нет наружной рекламы. Решение демонтировать все щиты и вывески было принято в 2007 году. По словам мэра города, это один из пунктов общей кампании по борьбе с загрязнением, в данном случае загрязнением визуальным. Хотя данный закон больно ударил по рекламной индустрии, жители Сан-Паулу его всецело поддерживают.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. Сейчас будем играть в игру под названием «Музыкальный пересказ». У нас есть два участника, двое мужчин. И на кону сегодня давайте проверим информацию, обновим. И чтобы быть точным, сегодня в «Музыкальном пересказе» мы разыграем отлично сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». На кону хорошо покушать. Первый дозвонился у нас Руслан. Давайте его приветствовать. Руслан, добрый день. Здравствуйте.
2: Добрый день всем.
1: Здравствуйте, Руслан. Расскажите немного о себе. Кто вы, чё вы, откуда?
2: Из Казани. Угу. Работаю механиком.
1: Угу. Чего? Вот. Чё механите?
2: Технику.
1: Молодец.
2: Погрузочную.
1: Всё. Человек приносит пользу обществу. Определенно. Так, второй участник. Зовут его Нияз. Нияз, мы вас тоже приветствуем. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый. Вы тоже пару слов о себе черпните.
3: Аналитик, в данный момент в отпуске.
1: Чего анализируем? Чего анализируем?
3: Финансы.
1: Финансы анализируем? Не свои, я так понимаю, чужие. Так, отлично, смотрите как. Спасибо, Альбина, вам тоже доброго дня. Со всеми здороваюсь и с вами в том числе. Я вам сейчас кратенько интересно, с интересными фактами расскажу песню из 90-х, а вам надо будет ее назвать либо исполнителя, либо название песни. Все очень просто. Готовы? Are you ready?
3: Да?
1: Ну, давайте. Так, кто первый крикнет, тот и папка. В треке звучит горькая история первой любви. Герой с болью осознает, что для девушки он ушел на второй план. Ее мысли заняты другим, и она даже не замечает его чувств. В словах
3: руки
1: и рев...
3: Вверх.
1: Чего, руки вверх?
3: Алешка.
1: Да молодец! Ну, ты молодец! А кто это был у нас молодец?
3: Не я.
1: Не я, ну вот не я, видишь? Чувствуется? Рука аналитика. Ну или мозг аналитика. Так, ну хорошо. Руслан, вы не расстраивайтесь, не переживайте. Вот.
2: Нет, конечно.
1: Вот. Аналитиков очень много, а толковых механиков по пальцам пересчитать, я вам честно скажу. Вы можете у меня попросить песню, я ее с большим удовольствием исполню, кстати.
2: Пускай будет тоже «Руки вверх» как раз.
1: Какую песню «Руки вверх»?
2: Ну вот про Алешку.
1: Про Алешку? Настаиваете?
2: Да, пускай будет.
1: Ну ладно, мужики-то в гараже оценят?
2: Да, без проблем.
1: Без проблем, отлично. Ну все, вам тогда удачи, спасибо большое, Руслан. Нияз, ну, песни не дам, а вот подарок, конечно же, дам. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Это наши друзья, и скоро вы там окажетесь для того, чтобы, так сказать, вкусить все эти явства. На радостях можно передать Нияз приветы.
3: Передаю большой привет своим коллегам, родителям, супруге Эльзе, дочерям, Илине, Алине, Мадине. Надеюсь, они меня услышат.
1: Понятно.
3: Ну, и всем слушателям.
1: Ну, действительно, что уж там, чмоки-чмоки, действительно же, да? Так, все, большое спасибо. Не я, с трубочку не кладите, я объясню, как вы получите приз. Ну, а теперь для всех толковых механиков нашего города. Руки вверх.

0: Ну, я считаю, вообще отлично, друзья мои. Всем здравствуйте, всем доброго дня. Еще раз продолжаем рабочий полдник здесь на Beam Radio и готовимся к предстоящей вечеринке от нас. Информация на правах рекламы. Beam Radio представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что, ну, давайте так, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки, кто это про меня такие вещи пишет? Харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан Максимилинс. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. У нас совсем скоро, кстати, смысловые галлюцинации, розовые очки и поздравления для одного прекрасного человека здесь на Beam Radio. Ждите.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Beam Radio.

0: Services Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение сделать дополнительное образование для детей в России бесплатным. Кроме того, парламентарий настаивает на том, чтобы кружки и секции были максимально доступны, их нужно разместить в каждой школе или доме творчества. Это особенно актуально для небольших городов и сельских территорий. В России предложили выплачивать матерям-пенсионеркам надбавку в 5000 рублей за каждого ребенка. По словам инициаторов предложения, нынешняя система слабо учитывает время, потраченное на воспитание. Из-за этого пенсии женщин, вырастивших детей, могут быть ниже на 10-15 тысяч рублей по сравнению с пенсиями бездетных пенсионеров. Ученые выяснили, что способность ориентироваться в пространстве не столько вопрос наследственности, сколько результат жизненного опыта. Важную роль играет и психологическое состояние. Повышенная тревожность мешает осваивать новые маршруты. Ощущение небезопасности сокращает количество нового опыта и тормозит развитие навыков ориентирования. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Сейчас будем поздравлять вместе с вами от BeamRadio. Друзья, мы сейчас будем звонить прекрасной имениннице дня сегодняшнего. Ну, давайте так, вчера был день рождения, но мы сделаем вид, что и сегодня можно поздравить, как вчера. Также весело, дружно. Всем коллективам BeamRadio, всем нашим слушательским составам, всеми вот теми, кто сейчас на волне. Давайте поздравим эту замечательную девушку, до которой я буду дозваниваться в течение этого количества. Ага. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Добрый день, Ралина. Здравствуйте. Ралина, это BeamRadio. Меня зовут Сергей Белов. Мы рады вас приветствовать в прямом эфире. Все это мы, коллектив, слушатели. Вот мы хотели бы вас поздравить с днем рождения. Присоединиться.
4: Огромное спасибо.
3: Вы расскажите, как вы вчера отпраздновали или будете праздновать на выходных? Что у вас будет происходить?
4: Ой, у меня день рождения на протяжении 2 недель будет длиться.
3: Нормально. Я очень люблю такие затяжные дни рождения. А в планах что? Надеюсь, это шашлычки где-нибудь за городом, потом Бали на ближайшие несколько недель.
4: Еще и Питер.
3: Еще и Питер. О. А в Питере вы сами знаете, что там очень хорошо делать.
4: Правильно.
3: Да. Одна поедете или там с тем самым, с любимым?
4: С тем самым любимым.
3: Как его зовут?
4: Никита.
3: Никита и Ралина. Прекрасно. А Никита что подарил вам?
4: Украшение.
3: Никита молодец, знает подход к сердцу. Ралина. Отлично, Ралина. Вот смотрите, поздравление следующее. Кызымчик, это вы. Еще раз поздравляем тебя с прошедшим днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, красоты и всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит тебе улыбки и большие радости, а все задумки воплощаются в реальность. Мечтай, люби и оставайся такой же доброй, чуткой и веселой от папы и мамы с ее поздравления. Ралина, мы присоединяемся. Для вас сейчас будет звучать Салават Закиевич. День рождения. Еще раз праздник.
4: Спасибо. Спасибо огромное.
3: Пока. Хорошего Питера.
4: До свидания. Спасибо большое.
3: Удачи.

На БИМ-радио Салават Закич специально с песней «День рождения» для Ралина. Мы ее поздравили. Еще раз наше поздравление. Всего самого наилучшего. Ну и те, которые сегодня празднуют свой праздник среди подписчиков нашей группы ВК БИМ-радио, это Мария Халиулина, Екатерина Калистратова, Павел Белокопытов, Айгуль Калимулина, Ангелина Акпарсова, Оля Чапаева, Мария Кузнецова, Зульфия Мадышева, Максим Демьянов, Александр Закиров. Мы вас поздравляем, дорогие наши друзья, и вы тоже добавляетесь. Да. Так, среди известных, кто родился в этот день, отлично, в 14 году, того еще век, французский киноактер, комик Луи де Фюнес, помните, да? Шикарный просто мастер перевоплощения и комедийной актерской игры. В 1930 году родился советский клоун Олег Попов. Прекрасно. В 45-м советский российский телеведущий Леонид Якубович, который, да, с нами, и мы желаем ему долгих лет жизни. А еще в 65-м году родилась британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. И получается, что ее персонаж Гарри Поттер сегодня тоже празднует свой день рождения.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: дал, собственно, название этого, этому коллективу, потому что по первым буквам, так скажем, псевдонимов творческих ее исполнительниц, и было определено, что команда будет называться TLC. Тион, Ти, Босс, Уоткинс, Лиза, Лефт, Ай, Лопес и Розонда, Чили, Томас. Между прочим, TLC является самой продаваемой американской женской группой и второй во всем мире после английской группы Spice Girls. Как тут не найти пересечения, если ты знаешь точно, вот я точно знаю, что Лиза Лопес, одна из участниц из команды TLC, участвовала с другой участницей Spice Girls в написании очень классного хита, который мы сегодня послушаем. Как я мог о нем забыть? Ведь раньше это был один из моих любимых треков. Я сейчас про Мелани Си и Лиза Лопес и их легендарную песню Never Be The Same Again. Здесь же TLC в лучших золотых нулевых, и мы
1: реклама
0: едем дальше.
1: На Бим Радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
9: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: без тебя, Вован. Хорошо, что приехал.
1: Ума Турман, про Ума Турман, про эту актрису.
2: Почему бы не пересмотреть «Убить Билла» для лиц старше 18? Удивительно, почему, хотя я, может быть, не слышал, почему про Илона Маска еще ни одной какой-нибудь задорной, хитовой, забойной песни не спели. Дело в том, что парень стал первым в мире долларовым триллионером. У него сейчас, знаете, какой бюджет? 1 триллион и 100 миллиардов долларов. Да. Потратить не потратить. Смотря за какое время. По этому поводу есть хороший вопрос, который мы перенесем уже на час следующий нашего рабочего полдника. Друзья мои, вот если бы вы стали долларовым долларовым триллионером, то как бы вы отметили это событие? Просто интересно, с каким размахом? Расскажите.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: +7 9 2 7 2 42 102 8. На этот номер, пожалуйста, в МАКС пишите ваши сообщения. И сюда же дополняйте дорожную информацию, которую я, может быть, не учту. Потому что, ну, не очень высоко сижу, не очень далеко гляжу. Но, согласно данным Яндекс.Карты, на данный момент в Казани 3 балла. Местами есть затруднения. Есть затруднения на улице Николая Ершова от улицы Обжалилова до улицы Искра. Время проезда 10 минут. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 9 минут. И в остальном город свободен. Ситуация на мостах: Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба. Все прекрасно, все замечательно. За минувший час загруженность дорог не изменилась. Все данные были предоставлены порталом Яндекс.Карты. Мы вам пожелаем удачи за рулем.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.

знаю, так сразу и не придумаешь, как отметить тот факт, что ты долларовый триллионер. Да, вот куда? Максим, я бы закрыл ипотеку всем многодетным, пишет Максим. Вот, уже нимб. Нимб. Вот как отметил бы. Ну, с благими намерениями. Но ваше начинание мне нравится. Так, я обещал, мы его несили с Лопес, Never Be The Same Again. А в завершении еще и новая песня. Баста моя, Мишель, если я буду танцевать.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать что-то новенькое, что-то приятное, опять приятная коллаборация. Так, приветствую, Сергей, пишет нам Сергей Дубалазов. Если бы я стал долларовым триллионером, как это произошло с Илоном Маском, то, наверное, отмечать не стал бы. Так как боюсь после праздника скатиться просто в даже не в миллиардера, а в миллионеры. Как бы вы отметили тот факт, что вы стали долларовым триллионером? С каким размахом и все это произошло? Пишите плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это Бим Радио. Большое спасибо, Баста, я, моя Мишель. Мы делаем движение вверх.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила труда и отдыха водителей. Недельная норма рабочего времени останется на уровне 40 часов. В новых правилах больше нет опции сократить отдых до 24 часов с компенсацией. Длительность смены по-прежнему не должна превышать 10 часов, но при разделении рабочего дня на части ее можно продлить на 2 часа. С нового учебного года в российских вузах стартует внедрение золотого стандарта для студенческих семей. Ключевой элемент стандарта – формат одного окна, где окажут комплексную поддержку. От психологической и юридической помощи до подбора льгот и оформления пособий. Еще одно направление поддержки – содействие в запуске собственного дела. Кроме того, вузы адаптируют образовательный процесс для родителей. Исследования показывают, что шоколад на завтрак действует на организм благоприятнее, чем перед сном. Он дает заряд бодрости и улучшает концентрацию, плюс помогает регулировать метаболизм. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио.
6: Когда
5: 14 августа

0: 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: тысячи раз. С чем это связано, тоже не объясняется, но вот слово «нишевый» имеет право быть как слово года 2026. Так, что еще прелюбопытненького попалось на глаза? Это то, что у нас в Казани на улице Павлюхина появится уличное табло с данными о качестве воздуха в реальном времени. Вроде как будто актуальная информация. Есть возможность ее получить в интернете, но вот решили, чтобы вы всегда могли на улице Павлюхина видеть, каково у нас по некоторым параметрам с качеством, с частотой воздуха. Прелюбопытно, интересно, я согласен. Друзья мои, а также я напоминаю, что задались мы сегодня вопросом, как бы вы отметили тот факт, что стали первым долларовым триллионером. Это произошло у Илона Маска недавно сравнительно. Вот. И как этот парень решил отпраздновать, никто пока не знает. Возможно, это было что-то скромное, там салют вот этот вот восьмизарядный, пиу-пиу, тортик, что-нибудь, какая-нибудь звезда приглашенная, типа Дженнифер Лопес на 12 человек, спевшая 2-3 своих альбома. Кто его знает? Кстати, вот интересно, если бы вы что-то подобное проводили, там отмечали какой-то праздник, событие в своей жизни, то кого бы вы пригласили к себе на праздник в качестве приглашенной звезды? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну и как бы вы отметили, с каким размахом тот факт, что стали долларовым? Да фиг с ним, триллионером. Ну хотя бы миллионером.
1: Без
0: неплохо.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая прочтенная заключенным книга сокращает его срок на 4 дня, но не более чем 48 дней за год. Существуют и другие подобные бразильские инициативы. Так, в тюрьме муниципалитета Санта-Рита-ду-Сапукаи установили велотренажеры, подключенные к динамо-машинам. Полученное электричество от работы арестантов используется для питания уличных фонарей, а за каждые 16 часов тренировок от срока заключенного вычитается один день.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

белое или черное? Что вы сегодня надели? Черное или белое? И чем это? Чем это вы руководствовались? Я в белом, хотя есть возможность и в черном. Так, в Минпросвещении заявили, что нишевый. В Минпросвещении заявили, вот они поддались этому общему тренду. Там же выбирается каждый год где-то какими-то учеными, возможно, британскими, то слово, которое вот в течение года во всем мире чаще всего использовалось. Ну вот, в Минпросвещении тоже заявили, что есть такая возможность выбрать слово нишевый как словом года. Если в 2019 году это слово упоминали в СМИ около 30 тысяч раз, то с началом этого года его использовали уже 60.

0: И расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Да, давайте начнем очередной розыгрыш расколбаса из 90-х. Один пригласительный билет на нашу предстоящую вечеринку, которая состоится 14 августа. Информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку расколбас из 90-х. Это состоится 14 августа. Официально там будет разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, а тут их огромное количество. Мы сейчас думаем, какие проводить. Подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный расколбас. Вообще 90 это тот старт всем конкурсам, которые проводятся. Тогда действительно чего только не делали, друзья мои. Если я сейчас буду перечислять, то, наверное, если я что-то подобное проведу, то все, закроется моя карьера ведущего как таковая. Ну а тогда это было возможно, тогда мы это делали, это было доступно, это было смешно, и люди даже их просили. Так, вот, в программе, значит, я говорил, да, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас» из 90-х, подробности на maximilians.ru. Ну а вопрос сегодня будет связан, конечно же, с 90-ми. Я выберу трех победителей, которые получат по одному пригласительному билету непосредственно на нашу вечеринку, которая состоится 14 августа. Вопрос связан с тем, какой... Вы помните все суперигру Марио, кстати, давайте... для фона. Какой враг в игре Супер Марио, Супер Братья Марио, появляется на самом первом уровне и является самым узнаваемым в истории видеоигр? Какой враг на первом уровне появляется и является самым узнаваемым в истории видеоигр? Самым узнаваемым. Вариант 1 – черепаха. Вариант 2 – это гумба. Он же гриб. Или третий вариант — Боузер. Можно уже присылать ваши варианты на номер +7 9272 42 102 8. Первое, восьмое и двенадцатое сообщение станет победным, а их авторы получат по одному пригласительному билету на предстоящую вечеринку 14 августа. Я вас до этого спрашивал, кого бы вы пригласили к себе на праздник, если бы у вас возможность была отметить тот факт, что вы стали долларовым триллионером, как Илон Маск. Каким размахом, с какой звездой? А может быть, даже целый концерт программой фестивальной. Я бы вам точно ответил сейчас, что я бы с большим удовольствием пригласил бы этого парня. Зовут его Джон, фамилия Бон Джови, команда Бон Джови, соответственно.

Нужен 12-й еще победитель. Немножко не дотягиваем. Давайте 12-е победное сообщение с правильным ответом. Вот в игре Super Mario на первом уровне какой возникает... Да, вот это тот самый как бы враг, да, на первом уровне. Самый узнаваемый в истории видеоигр. Черепаха, Гумба, он же Гриб, или Боузер. Так, 1-8 я читал победное сообщение. Уже можно поздравить кого? Ильгизара можно поздравить. Можно поздравить девушку, которая без имени у нас почему-то. Ну вот, короче, за ней море. Прекрасное море. Так, и раз, два, три, четыре. 12-е жду. 12-е жду. Так, тем временем, друзья мои, есть пару сообщений. Ну, во-первых, Эля пишет: добрый день, Сережа. Здравствуйте, Эля. Она сегодня шпион Бим-радио. Сегодня едем на такси Е332 ОС. Передайте, пожалуйста, привет водителю Олегу от пассажиров ОС полосатый шмел. Так, до этого... Во, все, Леша Матвеев. Залетел Алексей Матвеев на пьедестал победителя. Алексей Матвеев в 12-м правильном сообщении с верным ответом получает возможность пойти на нашу классную вечеринку, которая состоится 14 августа. Каждому из вышеобозначенных дам по одному пригласительному билету, с чем, собственно, и поздравляю. Это не последний сегодня розыгрыш будет. Еще, друзья мои, еще...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: мой вопрос, как бы вы отметили, с каким размахом тот факт, что стали долларовым триллионером, как это произошло недавно у Илона Маска. Серега пишет, если бы я стал таковым, я бы, говорит, позвал Бим-радио к себе в гости. Думаю, хватило бы. Мы согласны, Сереж, мы согласны. Ждем, когда ты станешь таковым долларовым триллионером. Ты скажи, сколько еще подождать? Мы планы построим хотя бы на август. Финансовые. 13.30 на студийных, друзья мои. В преддверии у нас любимые новости. А потом выступит та, которая является самой дорогой в мире на приглашение на какой-нибудь частный корпоратив. Услышим ее.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила труда и отдыха водителей. Недельная норма рабочего времени останется на уровне 40 часов. В новых правилах больше нет опции сократить отдых до 24 часов с компенсацией. Длительность смены по-прежнему не должна превышать 10 часов, но при разделении рабочего дня на части ее можно продлить на 2 часа. С нового учебного года в российских вузах стартует внедрение золотого стандарта для студенческих семей. Ключевой элемент стандарта – формат одного окна, где окажут комплексную поддержку. От психологической и юридической помощи до подбора льгот и оформления пособий. Еще одно направление поддержки – содействие в запуске собственного дела. Кроме того, вузы адаптируют образовательный процесс для родителей. Исследования показывают, что шоколад на завтрак действует на организм благоприятнее, чем перед сном. Он дает заряд бодрости и улучшает концентрацию, плюс помогает регулировать метаболизм. С вами были новости на iBeam Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Это ее зеленый свет и самый большой ценник на частное выступление. Ее шоу вот так вот пригласить на корпоратив ваш новогодний стоит 24 миллиона долларов. Да, среди мужчин-исполнителей мировых рок-поп-звезд со сопоставимой суммой за закрытые мероприятия получали Канье Уэст и Элтон Джон. Ну, 24 миллиона – это приличная сумма. Возможно, именно ее и позовет Илон Маск, который совсем недавно стал тем самым долларовым триллионером, друзья мои. Может быть, она будет одна из немногих. А может быть, там будет и Серега Шнуров с группы «Ленинград». Кто его знает? Не исключай такой возможности. Он, кстати, самый дорогой исполнитель на ваш частный корпоратив на выступление. Тут надо договариваться в зависимости от того, насколько вы знаете Серегу, от 27 до 50 миллионов рублей. С ним может по стоимости поспорить Наденька Кадышева и группа «Золотое кольцо». Да. Давайте послушаем Серегу, песня про Серегу. И от Сереги Белова. Всем здравствуйте.

Хотелось бы, конечно, чтобы был чуть-чуть пожарче в эфире. Да и на улице не помешало бы. Пока плюс 20, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, но это, как сказать, до плюс 21 максимально. Ближе к вечеру вроде как бы, ну, вроде как бы солнышко обещает. Но лучше тут не загадывать. Магнитное поле Земли спокойное, давление в норме 746 миллиметров ртутного столба. К моему вопросу о том, как бы вы отметили тот факт, что стали долларовым триллионером, ну, давайте немного помечтаем и пофантазируем. Павел написал: здравствуйте, любимки, добрый день, Сергей. Здравствуйте, Павел. Как отметил бы, купил бы всех. Не уточняет, кого. Если бы мне упал триллион, я раздал бы свои долги или направил бы на благое дело, на борьбу с ИИ, что они вас чем не угодили ИИ? И роботами. А роботы-то, они же просто сейчас пока доставляют, едут тут по улочкам, никого не трогают. А если серьезно, направил бы средства на любые благие дела. Человеку для комфортной жизни столько не нужно. С собой не забрать, согласен. На благие дела. Я скучаю. Я думаю, Павел, что лукавите вы, дорогой мой. Во все тяжкие пусть.

0: Осадков не ожидать. Но смотрите, заметьте, я всего лишь опирался на прогноз погоды от Яндекс. И мне Светлана Ежова прислала столбище, льет там у нее. Да, на даче, видимо. Мама, не горюй. Пятилитровочка заполняется за минуту, можно сказать. Как вы там, столбище, усады? Как вы, Казань? Где-то есть, где-то нет. Но пока синоптики настаивают, что осадков не ожидается. Но будьте готовы. Без зонта, пожалуйста, из дома не выходите. Я бы, говорит, сразу купил арбуз, если бы стал долларовым триллионером. Ну, понятно, первым делом надо начинать с арбуза. Или с дыни, непонятно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

вижу, ребята, что льет. У нас у самих тут вахитовском покрапывает. Но я за что? Купил, зато продал. Открываешь Яндекс, вот вы сейчас откроете. И наверняка вам Ленар скажет, что на улице Гагарина не льет, а у вас льет. На Антон. Яндекс показывает, солнца и дождя нет. Но вечером вроде как бы солнышко, а дождь тут тоже под большим вопросом. Но будем готовы. Вообще, на ближайшей неделе такая.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. На Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, может быть, и на дорогах все вообще у нас классно. Ну, классно, 3 балла местами затруднения на вот улице Журналистов. Сегодня у нас как-то трепыхается Советский район, как с утра столб там снесли, я так понимаю. Да, мы даже в заголовки попали федеральных пабликов и новостей. В Казани автомобиль сбил опору контактной сети. Все это на Сибирском тракте произошло. Вот на данный момент, видимо, не связано с этим уже никак. Но все же, улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. По времени проезда вы будете передвигаться 15 минут. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов 13 минут. И, ну, в принципе, все. Вот, если вы там не попали, то быстро очень доберетесь от точки А до точки Б. Ситуация на мостах. Везде, на всех дамбах и мостах в обе стороны по нулям. Отлично, движемся дальше. С дождем. Огромное количество ваших дождей я уже получил. Если хотите отправить, какой у вас дождь за окном, пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. А мы тем временем будем закрывать этот музыкальный час и двигаться уже в третий час программы «Рабочий полдник».
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вообще, я всегда вспоминаю песню Гардемаринов. Там есть такая строчка. Недолгий взгляд, короткая встреча. Вот это право не цена. Как одна встреча может все изменить. Команда «Звери».

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане в первых числах августа запустят электронную доску почета. Цифровой формат признания профессиональных заслуг жителей республики. Ресурс демонстрирует вклад сотрудников предприятий в развитие отраслей, городов и муниципалитетов. Сейчас в базе свыше 15 тысяч человек. Обновление сведений планируется ежегодно. По данным исследования, 60% россиян считают признаком надежности работодателя свободный доступ к рабочим данным. Излишние ограничения, по их мнению, провоцируют конфликты. 50% ценят открытость руководства и учет своих идей. Ожидания зависят от профессии. Например, медиа и юристы ставят во главу угла прозрачность оплаты труда. Маркетологи, пиар, IT и менеджеры – четкие KPI. Психологи отметили, что прогулки на свежем воздухе приносят ощутимую пользу. Они уменьшают уровень тревожности, положительно влияют на качество сна, а также повышают концентрацию внимания и улучшают обучаемость. По рекомендациям ВОЗ, дети и подростки должны ежедневно уделять не менее часа физической активности. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: хотите зайти к нам в студию Бим-радио в том числе, то имейте в виду, есть информация на правах рекламы, я ее хочу для вас зачитать. Внимание, классные новости для тех, кто хочет увидеть Бим-радио изнутри. Уже в эту субботу, 1 августа в 12:00 у нас пройдет эксклюзивная экскурсия. Вы своими глазами увидите, как создается прямой эфир и где рождаются ваши любимые шоу. Хотите провести субботу необычно? Осталось буквально несколько свободных мест. Подробности по телефону редакции 2-93-08-00. Спросите Катерину. Спросить нежно. Для лиц старше 6 лет. 6+, соответственно, рекомендация. А студио-центр далеко в начале этого музыкального часа. В этом часе еще у нас Трофимов с комнаты культуры. Группа «Секрет» у нас будет, друзья мои. А в ближайшее время еще раньше будет игра под названием «Однажды в Казани» с возможностью выиграть классный приз от Бим-радио. Меня по-прежнему зовут Сергей Белов. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы вы присылали свои дождевые картинки, да. А то я тут прогноз погоды прочитал о том, что дождя нет, и вы меня засыпали просто. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну а вообще поделитесь, что у вас хорошего, друзья мои. У нас все окей, должно быть у вас все отлично. Это Бим-радио.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Бим-радио. С нами в тему, с нами в тему. Было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Первые в Казани.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что начиная с 50-х годов прошлого века несколько банков на севере Италии стали выдавать кредиты сыроделам под залог сыра пармезан. Головки сыра, обычно созревающие 2-3 года, банк помещает в специальное хранилище, а в случае невозвращения денег может просто продать их.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Однажды в Казани.
5: Есть такое в рабочем полдинге, игра под названием «Однажды в Казани». Цепляемся за какой-то исторический факт, задаем вам вопрос, исходя из него. И согласно условиям, все, вот согласно всему этому мы вручаем приз. А это на сегодня фирменный подарок от Бимрадио. Какой-то прикольный мерч с нашим логотипом, конечно же, для того, чтобы каждый раз вам напоминать о том, что есть классная ваша любимая первая на FM станция Бимрадио 34 года уже, как вещает. Кстати, в 2027 уже как 35 лет. А это юбилей, это юбилей. Так, смотрите как. В 2024 году, вопрос уже стартует, в 2024 году в Казани часы на площади Тукая увезли на ремонт впервые за 25 лет. Ну, давайте так, вернее, не на площади, наверное, а на вот улице Баумана, где она завершается, согласно нумерации. Вот там всегда перед подземным переходом издревле еще при казанских ханах, ну, шучу, стояли те самые часы, которые были поставлены. Мы, между прочим, раньше, молодежь того времени, 90-х, начало 2000-х, не имея возможности связаться очень быстро, вот, мы назначали встречу возле этих часов, да. Кто не ждал возле этих часов, наверное, редкий человек. Вот, ну, плюс-минус там 30 минут ожидаешь, девушка не пришла, все, повесив гриву, шел обратно домой. А она приходила через 35 минут, пришел домой, она вечером: ты чё, я не дождался. Бывало и такое. Так, а ходили мы тогда на свидание, было очень модно, пафосно дорого сходить в Макдональдс, только что открывшийся там же на улице Баумана. Все, к вопросу снова. Прежде чем я определю победителя, давайте посмотрим, какое сообщение по счету станет сегодня победным. Но пусть сообщение под номером 7. Прекрасное число. Седьмое сообщение с победным ответом станет для его автора возможностью получить фирменный подарок от Бимрадио. Но вопрос все же связан с теми самыми часами. Итак, в 2024 году в Казани часы на площади Тукая увезли на ремонт впервые за 25 лет. И я не думаю, что они сломались. Просто потому, что надо было их отреставрировать чуть-чуть тут, там, сям, ну, понимаете. Вот. Скажите мне, пожалуйста, я вот сегодня этот вопрос вам уже задавал, но что-то как-то и не получил ответа. На этих знаменитых часах на улице Баумана в Казани написаны строки из произведений какого поэта? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Жду ваше сообщение. Седьмое победа.
4: «Однажды в Казани».

я прямо сейчас буду считать седьмое сообщение победное. В большинстве своем все вы, друзья мои, были абсолютно правы. Вот Максимка только у нас шутничок есть. Слова, говорит, Майкла Джексона на часах, которые стоят на улице Баумана. Те самые уже легендарные. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Рустем. Рустем, я тебя поздравляю. У тебя какая-то буква R странная на аватарочке. Ну вот, ты сегодня пытался уже поиграть со мной. А я же говорил, все получится, надо верить в успех своего дела. Так, поздравляю действительно Габдулла Тукай. Произведение этого великого татарского поэта на циферблатах. Отрывки его произведений, таких как «Маленький музыкант», «Фатима» и «Соловей, пара лошадей». И вообще циферблат вместо привычных цифр, на нем размещены татарские числители, написанные также арабской графикой. Обратите внимание, это же действительно приятная достопримечательность города Казани, которая стоит в конце улицы Баумана. Баумана начинается от Кремля. Так, всех приветствую. Еще раз побеждает Рустем. Приз, да, это ты. Ты уже не понял, что это ты, а я тебе говорю, что это ты. Приз от Бим Радио, фирменный подарок. Всем еще раз привет, всем хорошего дня, едем дальше.
1: Бим Радио – это только начало. Сегодня Бим Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим Медиа. 2 930 800.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

0: главный облом его выступления, которое проходило на крыше Казань-Мола. Все ждали эту песню в том числе. А он ее не спел. Женя Трофимов здесь, «Комната культуры». Вместе с ним еще Нэнси Сидоров. Прекрасная работа, которую в свое время сочинил, конечно же, Вася Вакуленко, он же Баста. Друзья мои, сегодня на Кремлевской набережной стартовал большой фестиваль мороженого. Знаете об этом? Посетить фестиваль можно будет до 2 августа с 11 до 22.00. Гостям обещают огромный выбор необычных видов мороженого и концертная программа. Имейте в виду, стоит посетить. Самое время, кстати.
1: Не жаль, ничего не жаль.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: написал Иринка. Кстати, Иринка пропала куда-то, а тут снова эпистолярный жанр, который свойственен ей. Привет, Сережа. Здравствуй, Ирин. Прекрасно наш бимовец, любимовец. Хорошо с вами, весело, умно, позитивно. Илон Маск крут, можно все купить и всех, но Бога никогда. Вот так. Ваш эфир сегодня пышет счастьем. Ура, ура. Удивительно, что с БИМ ваш муз-формат явно стал крут. Спасибо муз-редактору. Кислоты меньше, ударов больше. Иринка, вам большое спасибо за отклик и за мнение о том, как бы вы отметили тот факт, что стали бы долларовым триллионером. Это произошло у Илона Маска. Денег куры не клюют. Как отметить такое событие? Думайте.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Татарстане в первых числах августа запустят электронную доску почета. Цифровой формат признания профессиональных заслуг жителей республики. Ресурс демонстрирует вклад сотрудников предприятий в развитие отраслей, городов и муниципалитетов. Сейчас в базе свыше 15 тысяч человек. Обновление сведений планируется ежегодно. По данным исследования, 60% россиян считают признаком надежности работодателя свободный доступ к рабочим данным. Излишние ограничения, по их мнению, провоцируют конфликты. 50% ценят открытость руководства и учет своих идей. Ожидания зависят от профессии. Например, медиа и юристы ставят во главу угла прозрачность оплаты труда. Маркетологи, пиар, IT и менеджеры – четкие KPI. Психологи отметили, что прогулки на свежем воздухе приносят ощутимую пользу. Они уменьшают уровень тревожности, положительно влияют на качество сна, а также повышают концентрацию внимания и улучшают обучаемость. По рекомендациям ВОЗ, дети и подростки должны ежедневно уделять не менее часа физической активности. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Возвращаясь к Илону Маску, Саша пишет, Тарап, я, говорит, бы объехал весь мир, если был бы триллионером. Сашенька, если бы ты был бы долларовым триллионером, я тебе уверяю, у тебя не было бы времени объезжать весь мир. Ты бы бабки свои охранял, сберегал. Так, со многочисленными финансовыми аналитиками. Думал, чего как. Так, друзья мои, возвращаемся к нашему проекту. Одному из древнейших здесь в эфире Бим-радио. Проект «Моя любимая песня». Вижу ваш... Вас даже просить не надо. Какие вы молодцы. Настолько давно этот проект идет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Сабина. Сергей, мы с вами лично знакомы.
1: Прекрасно, Сабина. При каких обстоятельствах это произошло?
2: Я привозила детей к вам на иммерсивную экскурсию.
1: А, все, я вспомнил вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Сабина.
2: Да, добрый день.
1: Добрый день. У нас классные... Скажите же, у нас классные экскурсии, Сабина.
2: У вас просто замечательная экскурсия. И когда меня пригласили на День радио, я высказала Илоне и... мужчине, как Вячеслав...
1: Юрьевич, это наше руководство.
2: Да, я высказала о том, какие были обратные реакции у детей. И как вы перезагрузили одну девочку, которая ходила к психологу, но перестала ходить после общения именно с вами.
1: Ну вы что вы, Сабина, да. Очень приятно. Очень приятно.
2: Вы прям ее перезагрузили вот прям на изи.
1: Потому что за мной закрепилось звание главного абьюзера Бим-радио, поэтому очень странно от вас это слышать. Но очень приятно, пусть будет так. Спасибо большое, Сабина. Так, Марить, вы мне скажите, какую песню?
2: Да. Знаете, я хочу, давайте добавим рока, точнее продолжим, да? Так как сейчас только что был Жень Трофимов.
1: Так.
2: Давайте, пусть будет Бон Джови, It's My Life.
1: Так, Бон Джови сегодня был, но я вам не могу отказать. С девочкой-то все хорошо? С девчонкой?
2: С девочкой все отлично. Девочка переходного возраста, закончила 8-й, переходит в 9-й класс. То есть такой возраст прям вот самый-самый, когда нужно было поддержать, и вы очень вовремя встретились на ее пути.
1: Спасибо большое, Сабина, как бы здорово, что на все воля Божия. Так, кому приветы? Давайте, песня готова, поехали.
2: Приветы большое всей Казани, всем тем, кто меня узнал. Ну и вообще всем-всем большое спасибо, особенно Бим-радио. Всегда слушаю, всегда на связи.
1: Спасибо большое, Сабина, за все ваши теплые слова. Бон Джови, It's My Life. От вас музыкальная заявка в рамках проекта «Любимая песня». Счастливо!
2: Спасибо.

0: Так давно эта песня звучит на наших танцполах, корпоративах, юбилеях, праздниках, что уже можно назвать ее руссконародной. Выходят все, как обязательная программа. А наша произвольная программа состоится 14 августа в Максимилинсе. И прежде чем я зачитаю информацию на правах рекламы, тут снова эпитеты в мой адрес от наших слушателей о том, что сейчас, говорит, моя клиентка ехала со мной и сказала: «О, Сереж Белов, надеюсь, томно?» Сказала. И что она на Биме несколько раз призы выигрывала. Что делает Бим-радио с людьми? Только приятные метаморфозы, только хорошие. Так, присоединяйтесь, друзья мои. Я в воскресенье в следующий раз с 8 до 12. Жду всех, ничего не знаю, никто не опаздывает. Так, что касается информации на правах рекламы, то знаете, Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан Максимилианс. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Приходите, друзья мои, будет действительно круто, мы готовимся.
1: На Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Немножко «Ламбада» и, конечно же, «Макарена». «Лос дел Рио». Тоже почти русский народный танец. Так давно мы его танцуем. Даже умеем танцевать. Я думаю, что некоторые сейчас показали что-то подобное, что показываю я. Друзья мои, меняю себя на него. Да. Не то чтобы лучше, просто танцует точно. Намного интереснее и класснее, чем я, Сергей Белов. Я про Альберта Батарина, друзья мои. Мне ж позвольте, как говорится, отправиться в свои планы для того, чтобы все получилось. Ну а следующая песня специально для вас. Любите друг друга и будьте любимы.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Казани с 10 августа запускают бесплатные курсы татарского языка. Курс рассчитан на 6 недель. Группы сформируют по уровню подготовки. Отдельно для начинающих и отдельно для тех, кто хочет углубить знания, в первую очередь в разговорной практике и грамматике. Лучшим слушателям вручат благодарственные письма и подарки. Для участия необходима регистрация. Про моду. Осенний гардероб 2026 года диктует свои тренды в сегменте курток. В числе фаворитов – бомберы. Укороченные модели с мягкими плечами, эластичным поясом и выразительными деталями. Еще один тренд – куртки с акцентными фактурами. Не теряют актуальности и мотоциклетные модели, но теперь не в классическом черном, а в нежных пастельных тонах – голубом, коралловом, сливочном, светло-желтом. Пока модные тренды подсказывают, в чем встречать осень, BIM Radio зовет сбросить все формальности. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа BIM Radio объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианос». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Красотки из Pussycat Dolls только что на Бим-радио с работы «Хаш-хаш». Ну, как раз, ну, да, они до сих пор еще красотки в целом. Я все проверил, до сих пор красотки, все нормально.
1: Бим-радио.
0: Альберт Батанин в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Буду делиться с вами новостями, всевозможными смешнульками и прочими вещами. А то вы сидите, как всегда, на работе, ничего не знаете. А сегодня уже пятница, между прочим. Ну вот, например, пожалуйста, слово «нишевый». Слыхали? Вот. А «нишевый» может стать словом года. Только за полгода его упомянули в СМИ 60 188 раз, посчитали в Минпросвещение. Вот такая вот история. Новое модное словечко «слово года» получается. Да, нишевый. Употребляете ли вы это слово в своем лексиконе? Имеется ли оно у вас? Вот. Единственный момент, что слово «нишевый» из-за того, что оно прям такое стало популярное, перестало быть нишевым.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан».
0: Из-за того, что оно прям такое стало популярное, перестало быть нишевым.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс».

быстрее, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.

0: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
1: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: от летних ночей нужно, конечно же, брать максимум. Если вам вдруг не спится, советую прогуляться или развлекаться, тусоваться. Ну, в общем, проводить эти ночи напролет максимально комфортно, весело. Чтобы было потом, что рассказать внукам. Главное, в рамках законодательства Российской Федерации.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о мыслях, которые иногда ночью посещают, бывает же вот эти вот, в чем смысл жизни, вот эта вся вот эта философская тематика. Так вот, оказывается, поиск смысла в работе приводит к выгоранию. Ну, то есть, если человек пытается найти смысл жизни в работе, то вот, пожалуйста, 3-летнее исследование подоспело. Чем сильнее человек найти и пытается дело всей своей жизни, он думает, куда же мне податься, в чем же я найду свое призвание, вот это вот, в общем, пытается себя посвятить какому-то делу, чем выше риск истощения и цинизма даже. Вы смотри, что происходит. При этом, те, кто уже видит смысл в своей работе, наоборот, чувствуют себя лучше. Как быть? Получается, если вы сразу не нашли свое призвание и смысл в своей работе, то и не надо искать. Потому что если нашли сразу, все хорошо у вас. Если не нашли, начинаете вот переживать по этому поводу, будет выгорание. Как все сложно-то. Еще одно доказательство, что лишние мысли вредны.

0: Я когда маленький был и слышал эту песню, кстати, она ровесница меня получается, да? Какого там года? 88-го, наверное, да. Ну, может, чуть постарше меня на 2 года. Я все время представлял, что за конь в яблоках. Я почему-то представлял, что вот прям лежит печеный конь такой в яблоках. Ну, как гусь с яблоками там или что там еще бывает. В общем, почему-то съедобных коней я себе представлял. Такое себе, да?
1: Бим-радио.
0: Не то чтобы голодное детство у меня было, но поесть я любил. А еще любил всякого разного поизучать, посмотреть, так сказать, изнутри. Ну и вот у вас тоже есть возможность изучить и посмотреть изнутри. Классные новости для тех, кто хочет... ну, во-первых, внимание, информация на правах рекламы. Классные новости для тех, кто хочет увидеть Бим-радио изнутри. Уже в эту субботу, 1 августа в 12:00 у нас пройдет эксклюзивная экскурсия. Вы своими глазами увидите, как создается прямой эфир и где рождаются ваши любимые шоу. Хотите провести субботу необычно? Ну вот, пожалуйста, осталось буквально несколько свободных мест. Подробности по телефону в редакции 2-930-806 плюс, естественно.
2: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый, твой портрет в желтой прессе на первой странице, и ты понимаешь, тебе это снится.
1: Спать вообще штука полезная. Иногда, знаете, может, что-то действительно нужное приснится. Вот как Дмитрий Иванович Менделеев. Ну, это, конечно, все сказки, что якобы ему приснилась таблица Менделеева. Он, на самом деле, над ней очень долго-долго работал, и потом вдруг она, конечно, приснится такое. Но в том числе, может, и приснилось что-то. Ну, в основном, конечно, не во сне он работал над этой штукой. Ну, да ладно. Тут, кстати, про сон. Такая новостюшка примелькнула, короткая. Оказывается, дневной сон короткий, длиной 15-20 минут, повышает бдительность лучше чашки кофе. Вот. Но только если не больше 30 минут. Потому что после 30 минут там уже и работать не хочется, не хочется. Еще больше новостей дальше в эфире БИМ-радио.
2: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани с 10 августа запускают бесплатные курсы татарского языка. Курс рассчитан на 6 недель. Группы сформируют по уровню подготовки. Отдельно для начинающих и отдельно для тех, кто хочет углубить знания, в первую очередь в разговорной практике и грамматике. Лучшим слушателям вручат благодарственные письма и подарки. Для участия необходима регистрация. Про моду. Осенний гардероб 2026 года диктует свои тренды в сегменте курток. В числе фаворитов – бомберы. Укороченные модели с мягкими плечами, эластичным поясом и выразительными деталями. Еще один тренд – куртки с акцентными фактурами. Не теряют актуальности и мотоциклетные модели, но теперь не в классическом черном, а в нежных пастельных тонах – голубом, коралловом, сливочном, светло-желтом. Пока модные тренды подсказывают, в чем встречать осень, Бим-радио зовет сбросить все формальности. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Вся страна гадала, что такое щинанайда опа, опа щинанай. Все как бы наизусть выучили. А что это означает, никто не понимал. А вот на самом деле еще был такой турецкий трек от певицы Сезен Аксу. И вот песня так и называлась «Синанай». Вот оттуда это все, собственно говоря, было и взято. Поговаривают по легенде.
1: Бим-радио.
0: Ну, еще больше забавных, интересных фактиков накидаю, естественно, в этом часе. Впереди у нас золотые нулевые. И что еще из музыки? Тут у нас из музыки стоят, пробиваются... то, что у нас... Майя Мишель еще пробивается в эфир Бим-радио. Ну, в общем, будет тоже обязательно в этом часе.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: еще немножечко забавных новостей вам накопал. Не могу не поделиться с следующей новостью. Слушай внимательно.
1: Бим-радио.
0: Итак, смотрите, оказывается, с трудоголиками тяжелее всего работать в команде. Новое исследование тут подоспело. Ну, у вас же есть наверняка вот где-то там в вашем офисе или в вашем трудовом коллективе вот трудоголик, который пашет просто как не в себя, работает за себя и за того парня, и еще за всю команду. В общем, оказывается, те, кто постоянно берет на себя много работы, реже помогают коллегам и не участвуют в жизни команды. Такая вот история. Ну, что здесь можно сказать? Все потому, что они сами ищут себе новые задачи и ставят работу выше отношений с людьми. Им лишь бы поработать, а не чай попить с коллегами и обсудить последние новости. Они вот всю дорогу поработать. Вот. Но начальник доволен, обычно бывает.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну а теперь новости из мира безработных. Тут один житель Китая построил огромный стадион для своего кота. Видео завирусилось, естественно, в интернете. Прям здоровый стадион с трибунами, со всеми вот этими ограждениями. Там даже экран, все светится, освещение, все как надо. На реализацию проекта у него ушло 4 месяца. Какой он шустрый, быстрый. Я бы больше строил такое, конечно. Но он безработный. Сразу видно по нему. Поле можно использовать как для игры в футбол, так и для проведения полноценных концертов. Мужчина изготовил сцену с работающими динамиками и огромными экранами. А это не тот ли товарищ, который у себя дома сделал метро для своих кошек, тоже там вот прям полноценное метро со всеми станциями, с поездами, в которые кот может зайти и поехать куда-нибудь на какую-нибудь другую станцию. Ну, в общем, а что вы делали такого необычного для своего любимого питомца? Расскажите нам.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули инициативу установить по всей стране единый режим тишины. Шумные работы хотят запретить с 22 часов до 8 часов по местному времени. Цель предложения – оградить граждан от раннего старта строительных и ремонтных работ, упорядочить деятельность подрядчиков и сократить количество жалоб от жителей. С 1 сентября 2026 года в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут не только действующие карты Visa и MasterCard, но и те, срок действия которых уже истек. Цель нововведения – противодействие дроперству. Исследования показывают, у людей старше 50 лет, которые регулярно посещают культурные мероприятия, физиологические показатели могут соответствовать более молодому возрасту. Это отчасти объясняется тем, что такие выходы в свет помогают поддерживать социальные контакты, бороться с ощущением одиночества и вести более активный образ жизни. Кроме того, яркие эмоции и снижение хронического стресса тоже вносят свой вклад в сохранение здоровья. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.05 по-прежнему в Казани. Ну, как по-прежнему? По-прежнему Альберт Батанин в студии Бим-радио, а 16.05 это вот только что. Этот час, как всегда, еще больше забавных, любопытных новостей. Пятница же. Буду вас веселить и развлекать. Ну, вот, пожалуйста, наша регулярная рубрика «Новости Госдумы». Значит, смотрите, что тут. Очередная инициатива и, в общем, очередной запрет. В России хотят запретить чизкейки. Реальная инициатива. Политика по имени, сейчас скажу, как его зовут, Сергей Маленкович, глава партии «Коммунисты России». А, подождите, они, по-моему, не в Госдуме, значит, не новости Госдумы, просто любопытные новости. Значит, он предлагает срочно заменить название десерта на отечественное какое-нибудь типа «буденовец». Ну, вот он такое предложил. Либо вообще запретить десерт, как это... В общем, нехорошее что-то, иностранное, зачем нам это все? Также он предлагает изменить форму блюда, чтобы придать десерту патриотический образ. Я не очень понимаю, какая должна быть форма у блюда, чтобы она была максимально патриотичная. Ну, в общем, такой вот он веселый Сергей Маленкович, деятельный.
2: Реклама на бирже.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс».
0: Сыр Сиртаки, твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить.

Всем не стыдно, ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс».

0: программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
1: Да ну на!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.

0: С колбас из 90-х от Бим Радио.
1: А вот и она, игра «Полный расколбас» из 90-х здесь на Бим-радио. Прямо сейчас разыграем возможность оказаться вместе с нами там, на этой самой крутейшей вечеринке под названием «Расколбас из 90-х» от Бим-радио. Все очень просто. Ну, во-первых, информация на правах рекламы в самом начале. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х» 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать это, в общем, будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно, а именно всевозможный конкурс. Курсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы, ну и вот этот вот самый полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилиан», с ведущей вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Ну и, естественно, будьте осторожны, потому что уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну а теперь, внимание, как же оказаться там в числе счастливчиков? Ну, во-первых, вам понадобится какой-нибудь мессенджер, который у вас работает. Давайте вот так вот. Любой, который у вас работает. И туда можно отправлять. Все вижу, все читаю. На номер 92-72-42-102-8. Все очень просто. Мне нужно третье сообщение с правильным ответом, пятое и седьмое. Пусть вот так вот будет. 3-5-7. Вот кому-то повезет. Три счастливчика у меня сегодня будут. А вопрос у меня сегодня, ну и как, в общем-то, и всегда в игре «Расколбас» мы из 90-х. Значит, вопрос по компьютерным играм. Так, вспоминаю. Напоминаем, во что вы играли в детстве? И сегодня у нас игра такая была. Я точно помню, что играл в нее. Может, кто-то в автомат играл, но я в нее играл в приставку, в Денди. Игра называется «Контра» 1987 года. Да-да-да, ребята, это не вот этот ваш Counter-Strike, который непонятно. А «Контра» тогда была это... Ты что, такая вещь? Там можно было вдвоем в нее играть. С другом приходили мы и, собственно говоря, колбасились. 16+, естественно, на всякий случай скажу про эту игру. Вот. Так вот. Помнится, там были два персонажа. Два персонажа в этой игре, таких морпехов, ну или каких-то, я не знаю, десантников, в общем, каких-то супер-мега-бравых бойцов. Так вот, с кого же были скопированы эти персонажи, с каких голливудских актеров? Варианты ответов следующие. Вариант А. Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Вариант Б. Брюс Уиллис и Жан-Клод Ван Дамм. Или вариант В. Чак Норрис и Стивен Сигал. Ну, здесь, мне кажется, совершенно очевидно, никаких других-то вариантов быть и не может. Посыпались правильные ответы. И давайте вот с третье сообщение у нас от Азата. Азат, вы молодец. Отправляю вам вот такой смайлик, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Пятое сообщение у нас долетело от Юлии. Юлия, вы тоже умничка. Вам тоже сейчас какой-нибудь развеселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. И под цифрой 7 у нас оказалась Марина. Марина, вы тоже молодец. И вам тоже развеселый смайлик. Итак, ребятки, всем, кому я отправил смайлик, напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию, номер телефона, потому что вы оказались еще победителей. Ну, а правильный ответ, конечно же, Шварценеггер и Сталлоне. Они прям даже похожи. Там, если вот вы найдете сейчас изображение в интернете этих персонажей из игры «Контра», приблизите, там прям Шварц и Сталлоне с их прическами. Ну, такая вот была веселая игра «Контра». Помню, рубились мы в нее, да.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В 1912 году рядом с американским городком Уичита-Фоллс нашли нефть, что обеспечило ему приток переселенцев и экономический рост. В городе стало не хватать офисных помещений. И инженер МакМехан задумал строительство небоскреба высотой около 146 метров. Однако в контракте на постройку высота по ошибке была указана не в футах, а в дюймах, чего заказчики не заметили. В результате получилось четырехэтажное здание высотой 12 метров. Сейчас это здание именуют самым маленьким небоскребом в мире.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Но обратный отчет это обычно для победителей. Вот это вот. 3, 2, 1. Поздравляем! Значит, по поводу победителей, кстати, по жизни. Вы в курсе, что у зумеров, они же молодежь, теперь новый тренд. Сейчас расскажу. Просто надо успевать за всеми трендами, иначе они ускачут далеко. В общем, они стали выкладывать очереди. Очереди, в которых они стоят. Ну, то есть, пришли они за кофе, например. Там очередь, они стоят в очереди и выкладывают, типа, смотрите, в какой я большой очереди стою, за одеждой, кофе или еще чем-нибудь, дабы показать, что они никуда не спешат и могут себе это позволить. Вот, у зумеров даже очередями не напугать их.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: учредительство. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме выдвинули инициативу установить по всей стране единый режим тишины. Шумные работы хотят запретить с 22 часов до 8 часов по местному времени. Цель предложения – оградить граждан от раннего старта строительных и ремонтных работ, упорядочить деятельность подрядчиков и сократить количество жалоб от жителей. С 1 сентября 2026 года в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут не только действующие карты Visa и MasterCard, но и те, срок действия которых уже истек. Цель нововведения – противодействие дроперству. Исследования показывают, у людей старше 50 лет, которые регулярно посещают культурные мероприятия, физиологические показатели могут соответствовать более молодому возрасту. Это отчасти объясняется тем, что такие выходы в свет помогают поддерживать социальные контакты, бороться с ощущением одиночества и вести более активный образ жизни. Кроме того, яркие эмоции и снижение хронического стресса тоже вносят свой вклад в сохранение здоровья. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Так, ну у меня, во-первых, для вас есть несколько новостей. Первое, напоминаю, что завтра, вы все в курсе, видели самолеты, летающие над Казанью. Так вот, завтра, да, у Чаши пройдет, вот напоминаю, авиашоу с 15.00 до 17.30. Полеты самолетов, вертолетов, пилотажные группы, в общем, все красиво, эффектно и интересно. Праздник называется «Я выбираю небо». Вот. А вообще он начнется с 13.00, но вот полеты с 15.00. Если вы интересовались, где же, когда же с детьми сходить, мне кажется, очень интересно. Второй момент. Напоминаю, что 14 августа сего года и следующего, получается, уже месяца ничего не планируйте. Особенно ничего не планируйте на 15 августа, потому что в ночь 14 на 15 будет полный расколбас. Еще раз, на всякий случай, вам напоминаю, осталось каких-то ровно две недели до сего мероприятия, то есть через пятницу будет весело.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством. Let me see you dance,

0: Ну а прямо сейчас немножечко информации на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбасы» из 90-х 14 августа. Мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, естественно, и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Ну а это, естественно, будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии веселья будет запредельным. Подробности бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

0: Песня человека, попавшего под дождь. Забирай скорее это, давай, унози свои ноги, пока эти ноги не промокли. Завтра, кстати, говорят, что будут очень сильные дожди.
1: Вечерний Трубин.
0: Не, подождите, какой вечерний Трубим? Пока рано еще до вечернего Трубима. Целых 5 минут. Но они пролетят очень быстро, имейте в виду. Кстати, да, буду на этом закругляться, прощаться. Меня зовут Альберт Ботанин. Совсем скоро здесь Петр Нежинский, Ярослава. И поехали, вечерний Трубим. Пока.

0: часах, между прочим, 17:00.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Пятница, день шансона.
5: Верю, встретим, счастье встретим. Жить на свете без счастья нельзя.
0: Водитель такси, который ведет Петра Нежинского, вы не могли бы побыстрее это сделать? Спасибо вам большое, вы лучший.
5: Встретим, счастье встретим. Жить на свете без счастья нельзя.
0: Сейчас опять скажет Ярослава, петь это не ваше. Петь, ты мой, приезжай быстрее. Хорошо, смотри, сегодня же пятница.
6: Сегодня пятница, молодец.
0: Да, всем добрый вечер. Хотел сказать, Петр Нежинский едет. Альберт Ботанин пока здесь, в заложниках. Бабай, где ваши комментарии на эту тему?
7: Они меня держат, не отпускают, помогите, пожалуйста.
0: И перед выходными многих ждунки то ли на диване поваляться, то ли под диваном.
6: Не-не-не, какой диван? Вы что? Это диван для пенсионеров. А это? Что это?
0: Ты думай.
6: Ты опять петь будешь сейчас?
0: Подпевай тут, смотри, как много голосов. Даже в церковь можно не ходить.
6: В католическую?
0: Давай, не сберу на себя.
6: Не, давай лучше я на себя.

0: Ну так далее, нормально же распеваться.
1: Так, а мы чем занимаемся? Мы просто время проводим весело? Или что-то
0: мы ждем
1: у нас...
0: Петра.
1: А, мы это просто от безделья изнываем.
0: Нет, нет, а у меня есть тема. Мое
1: сердце. Все, она не может остановиться, поет.
0: Нет, я завтра еду козу доить.
1: А козу доить ты едешь? Да. Я даже не знаю, посочувствовать козе
0: смотри,
1: или что.
0: Нет, смотри, я буду снимать видео. Первый день я буду два раза ее доить. Первый день я буду доить ее на каблуках. Ну, такая, типа, ФИФА приехала в деревню.
1: ФИФА приехала в деревню на каблуках, да?
0: Да, я уже там сказываю, как-то говорю по видео, хоть покажите меня, чтобы коза, ну, знала, что я к ней приеду.
1: У козы есть рога, ты в курсе? Не-не, это коза не так делает.
0: Да
1: как
0: ладно.
1: Делает коза? Ну-ка.
0: Давай. Что, опыт у тебя был, да?
1: Ну,
0: расстались потом?
1: Да, да. Ну нет, почему сразу коза? Нормальная она была.
0: Да не ты, не она коза, ты можешь...
1: Да, я вообще не исключаю, да, не исключено. Ну и что, подуешь ты ее, значит, первый раз на каблуках?
0: А второй раз надо будет встать в 7...
1: Подложечку прибавь, не слышно, я хочу это...
0: В 7 утра. Только представь, 7 утра.
1: А, 7 утра.
0: Вот эта вот вонь деревенская приятная.
1: Прекрасная,
0: да.
1: Вот это навоз свежий, теплый,
0: да.
1: Липкий. Ногой
0: и
1: наступаешь туда так.
0: Я стою уже в платке, такая недоспатая. Там еще быки вот эти стоят большие. Я их трогать не буду, меня только козы интересуют. Я никогда не доила. Кстати, кто-нибудь доил, напишите, как оно вообще.
1: Ну, как тебе сказать, пахучее оно очень, молоко козье.
0: Но я не буду его пить. Я же как рыбу.
1: А, ты просто
0: я ее ловлю, но я ее не ем. Я ее обратно выбрасываю в воду.
1: Куда? Ты обратно в козу будешь это молоко?
0: Я такая ее поймала, рыбу, такая... И все, это вот сам процесс.
1: Так, ладно, у меня второй вопрос. Где это бедное животное, которое будет подопытным для твоих видеороликов?
0: А
1: где
0: вот
1: ты
0: оно
1: его
0: пришло. Здравствуйте, Петр!
2: Особенно интересна формулировка «оно». Здравствуйте.
0: Ну, счастье же, оно.
2: Кстати, я вас ехал, слушал.
0: Да.
2: Вот, прикольно звучите?
0: Да?
1: Да ты что?
2: Да.
1: Правда?
0: Что, ты пошел, что ли, тогда?
2: А, я пойду куда? Нет. Я Довранбеку пламенный привет
0: так,
2: передаю.
0: Смотрите,
2: Довранбек, спасибо
0: Довранбек,
2: тебе большое.
0: Спасибо большое. Довезли в целости. Ну-ка, повернись.
2: Куды?
0: Ну, повернись задом. И в сохранности.
1: Спиной, спиной.
0: Спиной, спиной.
1: Что там? Избушка, повернись.
0: Все нормально, в целости и в сохранности.
1: Сохранности?
0: Так, смотрите, у меня время заканчивается.
1: Сложная шутка была.
0: Так, тема такая. Я в этот раз вышла из дома, поняла, что забыла наушники. И я вернулась за ними. Вот зачем вы вернулись?
2: Это как я зарядник забыл.
0: Вернулись домой или на работу. Точно, ну, как бы точно. Без всего же можно уйти, да? Но вот без чего вот прям точно нет, и вы вернетесь.
1: Без желания на работу идти можно выйти из дома и вернуться.
2: Не, прикольно. Вот то, что вы действительно забывали, а потом возвращаетесь такие уже, знаете, уже уехали уже на 700 тысяч километров.
0: Так я один раз так наушники новые купила, потому что забыла. И зашла в магазин, тоже я не могу без наушников. Я же на вот эти все беспонтовые песни для эфира, я же по дороге на работу
1: приобретаю. Вы что, никогда паспорта по дороге в аэропорт не забывали?
0: Нет, я ответственная.
1: Какие вы молодцы.
2: Некоторые, знаешь, детей могут забыть и уедут и отдыхать. Это фильм такой был.
0: Поэтому плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тут мне уже про козу пишут. Спасибо большое.
2: Не забудьте выключить телевизор.
1: Козу предлагают? Купи козу. А сколько сейчас коза стоит?
2: Это же музыкальный инструмент такой, козу.
1: Да. Да, есть такое. И блюдо такое есть.
0: Купи слона. Да кому это уже интересно? В общем...
2: Еще вот тут вот есть вот такие.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-8.
1: А вот это
0: если вы что-то забудете дома, зачем вы вернетесь? Альберт.
1: Да, что?
0: Оставайтесь
1: я... Не, мне надо. У меня дела сейчас, у меня там...
0: Ну и козел.
1: Ждут.
3: Трубим. Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это
4: про, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро.

0: Вознесенский квартал. Целый мир внутри.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Итак, всем любителям «Феникса» посвящается. Песня называется «Владивосток. Моя родина». Напишите, как вам. Денис, вы где там?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: трубим.
1: Слушай, ты сегодня пришел в этом, ну, почти в пальто, да, я видела? Как будто похолодало на улице.
2: Это тренч называется.
1: Тренч, но вот скоро же сезон пальто будет, и у меня песни даже, представляешь,
2: про пальто есть песня у тебя.
3: Потому что пальто — это круто.
1: Пальто!
3: Красиво.
2: Согласен.
3: Пальто — это мудро.
2: Каждым
3: пальто.
2: Словом.
3: Пальто — это стиль.
2: Это
3: пальто.
2: Точно.
3: Пальто — это жизнь.
1: Пальто
3: — настроение.
2: Да-да.
3: Пальто — это статус.
2: Пальто
3: — вдохновение.
1: Пальто! Там дальше еще было, но я обрезала. Там он говорит, что за пальто ему все, ну...
2: А, понятно.
1: Да.
2: Что вы все обрезаете, так и обрезаете. Пристаньте
1: ну, ладно.
2: Уже.
1: Нет, нет, хорошо, давай с доброго.
2: А пальто это на самом деле круто, это стильно, это здорово. Я большой любитель пальто.
1: Да, всем еще раз добрый вечер. Я решил, что у нас по пятницам должен быть день шансона.
2: В натуре!
1: Да.
2: Давай!
1: Айда на картах вести эфир.
2: Вообще без проблем, я на квартале вырос, ты что?
1: Но не в дербах же, или какая-то разница.
2: А какая разница? Причем мы можем отличить, кто умеет на картах сидеть, а кто нет, кто пяточку поднимает, не умеет.
1: А если проблемы?
2: Надо полной стопой, понимаешь, на картах уметь сидеть. Полной стопой.
1: Ну, вот такая музыка
2: уважительно.
1: Все равно у нас сегодня. Такая музыка тоже будет у нас сегодня. Куда мы без нее сегодня? Сегодня же пятница, надо хулиганить сегодня. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я вот из дома всегда выхожу в наушниках, и такая музыка, кстати, частенько у меня играет, если настроение там какое-то вот такое.
2: Ну, на самом деле, ты знаешь, я сейчас скажу, музыка, она ведь создает настроение. Иногда вот такая вот музыка, когда у тебя в наушниках играет, она создает тебе настрой такой, ну, вот это как птица Феникс такой, вот боевой такой, вот боевой такой, вот шлеп-шлеп, ногами топ-топ, глазами хлоп-хлоп. Что вы мне говорите,
1: да.
2: Тут на это? Ну, что такое?
1: Хлоп-хлоп.
2: Что началось-то? Вообще не понимаю.
1: Да. Ногой топ-топ.
2: Глазами хлоп-хлоп. С уважением.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что вы, зачем вы возвращаетесь домой, если вдруг забыли что-то? Вот прям бывает рукой махнешь, думаешь, да и бог с ним, не пойду домой обратно.
2: Бывает не рукой, а просто. Знаешь, вот, у меня же была такая история, я же тебе рассказывал, когда мы закончили смену, все, ушли уже с эфира, и я уже дошел там до кого-то, а я люблю пешком-то походить там, вот такая вот у меня есть это... Любовь к ногам. Вот. И понимаешь, что зарядник забыл? От телефона. Вот возвращаюсь, тут коллеги, у них глаза по 50 рублев. Андрей,
1: хлоп,
2: Андрей
1: хлоп.
2: Рублев по 50, да, глазами хлоп-хлоп. Говорит, а чё это вы вернулись светлейшие? Я говорю, а я вот это забыл тут зарядник. Говорит, нормально, бешеный собачий 100-верстный крюк. Взял так, и снова пошел.
1: Я так тоже забывала зарядник. Даже ты мне присылал. Помнишь, я за ним стала возвращаться.
2: Да, да.
1: Ты мне его прислал курьером
2: в итоге.
1: Да,
2: было дело.
1: Сейчас все скажут, ой, Ярослава, у Петра зарядник забыла. Да.
2: Не, ну а слушайте, а как вот, ты понимаешь, что, ну ладно, ну не взял ты зарядник, допустим, а дома заряжать нечем? Как, ну насколько вот мы все-таки вот привязаны к этим гаджетам? Как выясняется. А может, ну их в кабан все забросим. И
1: давайте
2: все.
1: Рубрику «Под гитару у костра».
2: А, песню? Можно? А что, Сан Саныч споем давай? Сан Саныч, песню про Сан Саныча.
1: Ну давай, кто за? Вот сейчас опять скажут Ярославе Медведь на ухо наступил.
2: Не, это
1: не
2: что
1: ее.
2: Что-то, это злые языки просто. Их надо это, в плен брать. Языков, знаешь, как в плен берут?
1: Нет. Ну, в смысле, знаю, 18+, да?
2: Конечно. Хоп, и зажало.
1: Так, кстати, коза козе рознь. Молоко не у всех вонякает. У нас в деревне было от коровьего не отличить. Но как-то раз из них сделали блины. Будто запах козла.
2: Ну, козье молоко, оно жирнее просто.
1: Да я не буду пить, я просто подаю козу и все.
2: Оно жирнее просто, и все.
1: Так, смотри, Полина вот вернулась бы домой за банковской картой и телефоном, если бы забыла.
2: А если вот и телефон, и банковскую карту забыли, то да, есть резон вернуться.
1: Ну, там вообще никак.
2: Ну, потому что, может быть, у тебя на телефоне, да, интегрированы вот эти вот банковские карты.
1: Ну да, даже в автобус не сядешь.
2: Слушайте, ну это вот прям вот мы дожили, конечно, интересно, да? То есть вот забыл телефон, банковскую карту, все, ты потерялся в городе.
1: Ты никтожество, получается?
2: Вообще никтожество, и звать тебя никакжество. Ваше никакжество.
1: Бывало, что забывал документы в Казани, обнаруживал их в отсутствии в Ижевске.
2: Прикольно.
1: Невозможно не вернуться обратно, когда пошел на работу, забыл ключи, работаешь в такси. Слушайте, я как-то... Дети за мной дверь закрыли, уехали на дачу, а я без ключа ушла, они за мной закрывали. Вот это вообще неприятная история.
2: Ну, вообще, на самом деле,
1: а
2: из любой
1: истории... А потом Петр мне зарядник передавал.
2: Из любой истории можно, ну, найти выход, это не страшно.
1: По-моему, зарядник забыл, это проблема людей с яблочными телефонами без машин. А вот если телефон забыл, чашечка... Чё? В нем все, у меня напрягать с собой нет обычно.
2: Чашечка? Чашечка?
1: Чашечка.
2: Добрый вечер, уходя из дома, забыл сходить в уборную. Вот пишет нам Александр. Алексей, простите. И возвращался, потому что кроме своего родного трона, других фаянсовых стесняюсь.
1: Кстати, тут чисто мужская проблема как будто бы. А вы вообще в походы, получается, не ездите?
2: Алексей, вам надо в поход поехать. Да, там точно вашего фаянсового друга не будет рядом.
1: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Все, Альберт ушел, бабай, можете не переживать. А я пошла на работу и не взяла рабочую одежду. Пришлось вернуться. А что за рабочая одежда, если не секрет у вас, Гузель? Напомню, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Если вы что-то забыли дома и уже вышли куда-либо, зачем вы точно вернетесь в 100% случаев, куда бы вы уже не ушли? На эту тему мы сегодня рассуждаем с вами. По пятницам нужно домой за совестью. По пятницам.
2: У меня знакомая была девчонка, у нее погремуха совесть была. Вы про нее сейчас?
1: Какое-то слово незнакомое, совесть.
2: Совесть? Да. Мне очень хорошо знакомо.
1: Вернусь только, если загранпаспорт забуду. Почему загран?
2: Ну, потому что по России зачем ему загранпаспорт? Он так, это усы и хвост, его документы. Вот. А загран там как бы вот...
1: Не, мне Махмуд как-то рассказывал, что чего? Раньше он без загранпаспорта из дома не выходил, потому что еще утром он мог по городу разгуливать, а уже в обед, поехали, и поехать.
2: А, ну если в таком случае как бы...
1: Вот в таком,
2: вот
1: да.
2: Вот это весело тогда, да.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Мы сегодня говорим на тему того, зачем вы вернетесь домой, если вдруг что-то забыли. А, все, предыстория в том, что я, говорю, вышла из дома, забыла наушники и вернулась. А другой раз я уехала на квартал без наушников, пришлось зайти в магазин и купить новые наушники. Втридорога, кстати.
2: А голову ты дома не забыл?
1: Забыл!
0: Вечерний

0: эксперту, говорю, у нас есть песня Лазарева, «Семь цифр», которая называется. Он говорит, да ну дурацкая песня, а мне так нравится.
1: А у Сереги есть неплохие песни, кстати, да.
0: Черный бумер, например. А,
1: я был на его концерте, он, между прочим, очень хорошо работает как артист вообще
0: живьем. А девочки ходят без белья, слышала, на концерт.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Не обращал внимания.
0: Я не хотела. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» – ООО «Доктор Цита», клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
6: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
7: Тики-вики.
6: Родители и дети, приходите.
7: Тики-вики.
8: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что обещается нам на сегодняшний вечерочек и на завтрашний денечек. Скажем так, последний день лета провожать будем где-то даже с дождем. Не уверен, что сейчас где-то прям в городе он есть. Июля, да. А я уже лето провожаю, да?
2: Да, ты прикинь, ты уже все у нас
1: жара,
2: сентябрь.
1: До свидания. Давай, проводим. На данный момент у нас облачно, вроде бы без осадков. Плюс 19 градусов на термометре. Ночью немножко температура понизится до плюс 15. Дождя не обещает. Давайте посмотрим, что будет в первый день августа завтра. 1 августа днем плюс 24. Облачно. Небольшой дождь. Все-таки небольшой дождь. Прихватите с собой зонтец. Что там еще можно? Пакетик, плащ, танцуй.
2: Я сегодня в мусорном мешке шла.
1: Прикольно. Да. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Это вечерний ТРУ-БИМ.
2: Ну что, по пятницам у нас бывает такое, что мы разговариваем про квартиры. Вот сегодня у нас рубрика «От одобрения до новоселья. Как не переплатить в 2026 году за свою квартиру?» Тема. И, конечно, в студии с нами спикеры Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса банка ВТБ. Здравствуйте, Кирилл.
4: Всем добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: И Артур Шарафутдинов, который скоро уезжает в отпуск, куратор по работе с агентами-партнерами компании «Альтера».
1: Все уже узнали.
5: Привет, пока из Казани, да?
2: Артур очень общительный молодой человек, да. Так, ну что, у нас есть вопросы к вам, как всегда, у вас есть ответы, как всегда. Многие уверены, что ипотека сегодня это очень дорого. Но действительно ли сейчас есть способы существенно снизить переплату по кредиту? Кирилл.
4: Действительно, есть такие способы, на самом деле, на рынке. То есть все мы видим, что ставка по ипотеке снижается, но, наверное, не так быстро и не так драматично, как нам хотелось бы. Вот, поэтому, несмотря на то, что средняя ставка по рынку сохраняется на уровне, 17-19%, уже сейчас клиенты могут взять ипотеку под 11,9%. То есть такую акцию сейчас предлагают застройщики.
2: Ты что головой киваешь? Что-то понял, что
1: ли? Я слушаю.
2: Артур, а если говорить уже о самой квартире, где люди чаще всего переплачивают и какие ошибки совершают? Я помню, что вы очень любите говорить о людских ошибках.
1: А вот давайте еще раз их и повторим, чтобы не совершать, да?
5: Не знаю, о каких людских ошибках я люблю говорить, но о недвижимости точно. Вот, если мы говорим, где чаще всего люди переплачивают, то, наверное, это когда не взвешивают все. И чаще всего по эмоциям, либо выбирают только по школе. Сегодня рынок такой, что масса возможностей. Надо сравнивать действительно все, надо анализировать все. От первички до вторички, от программы 11.9, про которую сказал Кирилл, там, до рассрочек, например, которые сегодня дают застройщики. Надо смотреть все банки, надо пробовать одобряться. Можно одобряться в банке ВТБ, можно одобряться в других банках. То есть программы есть разные. Вопрос, где вам одобрят ипотеку, что вы будете покупать. Вот. Ну и сейчас чаще всего, раньше, кстати, такого не замечал, люди очень предметно обозначают свой лимит. Вот.
1: Ага.
5: Да, то есть сегодня вот прям лимит чувствуется
1: в
5: работе.
1: Это вот про историю, вот про эмоции как раз было сказано, да, вы сказали, что на эмоциях сейчас бывает. То есть я хотел спросить, сколько нужно выдохов и вдохов сделать, чтобы на эмоции не совершить покупку. И тут, получается, Артур сразу озвучивает, что люди сразу говорят, у нас есть вот определенная сумма, на которую мы рассчитываем.
5: Да, вот сейчас прям это сильно чувствуется в работе с клиентами. Не факт, что они не выйдут за эту сумму, но чаще всего ее прям постоянно называют, то, что вот у нас там 8 миллионов рублей, мы хотим себе двухкомнатную квартиру и только. Вот, и еще важно, когда люди, например, инвестируют в недвижимость, да, кто-то под аренду, кто-то под перепродажу, важно, вам в этой квартире не жить. И надо отталкиваться только от цифр, сухая математика, и это действительно очень сильно важно. Тут всегда может быть третье лицо, кто, например, вытащит вас из эмоций. Это друг, товарищ, брат, мама, в конце концов.
1: Или вот. Не только, вот как
5: да,
1: вы сказали.
5: Или
1: Анатолий,
5: как
1: говорят.
5: Или хороший специалист по недвижимости.
2: Меня больше другое смутило. Сухая математика и только. А как выглядит мокрая математика, Артур?
1: Кто что услышал?
5: А вот когда вы сегодня в пакете шли на работу, если бы мне в этот момент позвонили, я бы вам давал, скорее всего, мокрую математику.
2: О, боже, это угроза какая-то.
1: Ну, давайте перейдем к следующим вопросам. Кирилл, вопрос уже вам. Многие думают, ну ладно, мол, подожду лучших времен, да, как мы знаем, лучшие времена, они обычно вот здесь и сейчас. Но ипотечные программы не стоят на месте, они адаптируются тоже ко всем условиям. Как сейчас меняются ипотечные инструменты и что именно сегодня банк предлагает тем, кто хочет снизить ежемесячный платеж?
4: Смотрите, на самом деле абсолютно правильно сказали, что лучшие времена, это даже, наверное, не сейчас, это вчера. Но... А лучше позавчера, да.
1: Часто и так бывает, да, согласен.
4: Если мы говорим про рынок недвижимости, про долгосрочную перспективу, цена никогда не падает. Вот, поэтому если... Про инструменты, то, повторюсь, та же самая ставка 11,9, то есть как она формируется? По факту застройщик оплачивает банку определенную сумму для того, чтобы у клиента ставка была ниже. И здесь очень важно смотреть на разницу между той ставкой, до которой снижается у клиента, и базовой ставкой банка. То есть почему, допустим, мы в прошлом году не видели 11,9? Потому что разница между 11,9 и базовой ставкой 25% в прошлом году. Да-да-да, очень и очень большая. Застройщику это было не по карману. Сейчас же мы можем наблюдать на рынке, что застройщики предлагают 11,9 вообще без какого-либо удорожания, без изменения цены. В ряде случаев даже с дополнительной скидкой для клиента и всякое такое. Вот. А для тех же, кто уже взял ипотеку и думает, как ее снизить, есть универсальный инструмент рефинансирования. Когда приходим, подаем заявку и снижаем ставку по той ипотеке, которая уже есть.
2: Артур, у меня Хорошо. К вам вопрос. Вы сидите, заскучали даже. Это человек, смотрите, вот нашел подходящую квартиру, да? Но цена, кажется, завышена. Как правильно торговаться? Брат, уступи!
1: Братуха!
2: Да, или я многодетная мать!
1: Скинь маленько!
2: Ну да, что-нибудь. Вот как вообще, чтобы сэкономить, что можно сделать?
5: Хороший вопрос. Я все еще думаю о мокрой математике на самом-то деле.
1: Поплыл.
2: Не смотрите на меня.
5: Да-да, нет-нет. И математика мокрая, наверное, когда с слезами. Вот торг должен быть сухим. То есть не нужно вымаливать, конечно же, торг. А нужно очень... Мое любимое слово сегодня, да, в связи с дождем, это сухо торговаться. По фактам, то есть смотреть, изучить весь рынок, который есть в округе. Сегодня, на самом-то деле, торг происходит не когда вы сравниваете...
2: Вот я буду торг говорить. Вы еще облизываетесь потом, это прям очень...
5: Торг, да.
2: Торг.
5: Вот, то есть не только в одной локации мы ее смотрим, а по всей Казани. Сегодня важно оценивать всю недвижимость в Казани, похожую на ту квартиру, куда вы пришли торговаться. Обязательно изучить школы, детские сады, когда был капремонт, какой там двор. По фотографиям, как там чистили снег, в конце концов, этой зимой, да, все мы про это помним.
1: Слушай, ну это целая аналитическая работа должна проводиться.
2: А можно Плюшева вступить в ТСЖ группу? Какой-нибудь там почитать, там за год переписочку и решить.
5: Плюс-минус, конечно, можно, это же не запрещено. Вот, и, конечно же, вы правильно сказали, посмотреть, в конце концов, какая там управляющая компания. Ну, то есть, как она с этим работает, как убираются в подъездах. То есть, масса. А посмотреть, кто сосед. Да? Не часто бывает, что сосед достал, люди продают квартиру, переезжают, вы это узнали, и на этой почве можно сказать, слушай, у тебя там друг Валера не очень презентабельно выглядит, поэтому, может быть, пару сотен, так
2: сказать, цены. Но мне больше не друг.
1: Кстати, вот это интересная тема про соседа Валеру.
5: Ну, да, ну, действительно. Я уж по-простому, без всяких заученных терминов, для того, чтобы было понятно. Сегодня действительно рынок торга и цены, если вы зайдете в Авито, в одном и том же доме за одну и ту же площадь могут быть 9, 10, 11 миллионов. То есть всегда своя квартира, она самая лучшая, самая красивая, туда вложена душа, деньги, 20 лет жизни, счастье, здесь родились дети, поэтому на миллион дороже она у меня и стоит, говорят люди чаще всего именно так.
2: Находчивые.
1: И так, сосед Валера еще есть.
2: Многие семьи откладывают покупку, потому что не хватает денег на первоначальный взнос. Кирилл, можно ли использовать материнский капитал сразу при оформлении ипотеки? И какие есть особенности в этом во всем?
4: Можно и даже нужно. То есть все мы видим, что материнский капитал каждый год индексируется, сумма становится больше. К сожалению, индексируется не так быстро, как растут цены на квартиру, поэтому лучше это делать сразу, не откладывая. Вот. Особенностей глобальных нет. То есть при покупке любой новостройки можно использовать материнский капитал. Особенность может возникнуть, если клиент покупает квартиру, которая в залоге другого банка. Вот тогда да, мы сможем маткапитал использовать только на досрочное погашение, а как часть первоначального взноса придется не использовать.
2: Артур, а если вы... Спасибо, Кирилл. Есть ли выгодные сезоны для покупки жилья? Например, правда ли, что мокрой зимой или в начале года можно найти лучшее предложение?
5: Да. Вообще, если мы говорим про сезонность, она есть. Но от времени года и от влажности погоды она не сильно-то зависит. Вот. Есть, конечно, да, у нас всегда лучше... Можно торговаться январь-февраль всегда, потому что, ну, люди хорошо погуляли, потратились.
2: Валера,
5: да,
2: особенно.
5: Да, да, Валера вообще красава. Вот, если мы говорим про сезон, ну, вот январь-февраль более-менее заметно. Всегда горячий сезон, второе полугодие. Ну, то есть все люди хотят справить Новый год в новой квартире, поэтому ноябрь-декабрь у нас вот в агентстве недвижимости запрещено, например, брать отпуска в ноябре и в декабре. Хоть кому. Вот. Даже нашей феи чистоты, потому что мы все работаем, мы трудимся, это деловой сезон, так называемый. Вот. Если мы говорим про Сезонность еще, да, бывает, но это в зависимости от новостей. Вот буквально в июне мы все ждали, что семейная ипотека видоизменится, станет 10% вместо 6% в Казани, и сезон был ого-го. Ну, то есть я работал, не знаю, 2 недели просто там с 8 до, порой, 9-10 часов вечера, еще и на телефоне был вечерком. Все хотели успеть взять. Поэтому сезонность, да, есть, отвечая на ваш вопрос, как зависит от погоды, так и зависит от того, что наши власти вновь придумают.
1: Мы представим, давайте, что у человека появились свободные деньги. Вот такая магия. Кирилл, этот вопрос будет и вам.
4: Отлично.
1: Что выгоднее, уменьшить ежемесячный платеж или сократить, вернее, срок ипотеки? От чего зависит вот это правильное решение?
4: Ну, на самом деле, если бы мне давали хотя бы по рублю каждый раз, когда за мою карьеру в ипотеке мне задают такой вопрос, я бы уже миллиардером стал. Но на самом деле здесь все достаточно просто. То есть если мы берем... Ну, давайте я тоже использую этот термин, сухую математику.
1: Сегодня хорошо заходит эта тема у нас.
4: То, естественно, сокращать срок. Быстрее погашаем ипотеку, меньше переплачиваем по процентам. Но всегда нельзя забывать про такой фактор, как инфляция. То есть деньги сегодня и деньги завтра – это совершенно разные деньги. Поэтому всем своим клиентам я говорю одно и то же. Как удобно, так и погашайте. То есть если платеж кажется тяжелым, неудобным, некомфортным, хочется поменьше, естественно, есть смысл пустить деньги на сокращение платежа. Если хочется уже быстрее с этой ипотекой разделаться и, безусловно, взять вторую, по-другому не бывает, тогда надо сокращать срок.
5: Тут я с ним соглашусь. У меня часто бывают клиенты с Кириллом, то, что люди приходят и говорят: слушайте, я закрыл ипотеку, у меня 3 дня, у меня ломка.
2: Ой, такие дерганые
5: пришли. Да, я вот именно
1: я
5: так
1: хочу
5: показываю.
1: Еще.
5: Да, они ипотеку. Говорят: я 3 месяца не плачу ипотеку, мне плохо. Дай, продайте мне что-нибудь, я хочу платить.
1: Какие удивительные люди.
2: А вы магний продавали? Магний им?
5: Магний?
2: Да.
5: Это что? Вот так и должен трястись. Что такое магний?
1: Такое некое успокоительное средство, скажем так.
2: Артур, у меня есть вопрос по делу на самом-то деле к вам. Если человек планирует покупку жилья в 2026 году, какие шаги ему стоит предпринять уже сейчас, чтобы максимально снизить расходы, и на чем лучше не экономить?
5: Шикарный вопрос. Сначала вы задали вопрос по девам. Я думаю, по каким девам?
1: Ну, по гороскопу, конечно же.
2: По влажным, по каким?
5: У меня, кстати, жена дева, да. Если мы говорим про планирование, я говорил об этом в первом вопросе вкратце. Сегодня важно анализировать, смотреть, выбирать по всему городу Казани квартиру. Сейчас более мобильные стали граждане. Если раньше я часто слышал только советский, только приволжский. Кстати, осталось еще до сих пор только новосавиновский. Вот это прямо я слышу. Надо выбирать всю Казань, смотреть. Порой нужно сравнивать и хрущевки наши любимые, да, и новые дома, которые вот-вот сдались, либо квартиры от инвесторов. В общем, анализировать нужно сегодня рынок и ваши возможности. Вот это, наверное, самое главное, что какой совет я могу дать людям. Вы можете это делать сами, да, но это чуть больше времени. Можете делать это с профессионалом. Самое главное, уметь доверять риэлтору. Так же, как и риэлтор доверяет своим клиентам. Поэтому сильно важно думать, считать и смотреть, какой процент вам одобрили по ипотеке.
2: Тут вот спрашивают, а Артур или Кирилл, их двое, что ли? Да, сегодня у нас в гостях Кирилл Ливанов, директор отдела развития ипотечного бизнеса банка ВТБ, и Артур Шарафутдинов, куратор по работе с агентами-партнерами компании «Альтера». Рубрика «От одобрения до новоселья». Ребят, спасибо, что вы к нам приходите, с вами так весело на самом-то деле. Приходите почаще. Артур, вы когда возвращаетесь из отпуска?
5: Я из отпуска возвращаюсь, вот сейчас скажу, 14-го. 7, я же 7.
2: Совпадаем нормально. Вы дольше меня, чтобы не отдыхали, я просто
5: А в Омске нет зоопарка красивого, поэтому я точно раньше, чем вы, приеду.
2: Все, спасибо вам большое. Приходите,
1: спасибо,
2: к нам обязательно еще.
5: Всем пока-пока.
4: Спасибо, счастливо.
0: Это вечерний Трубим. Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2-930-800.
6: Реклама на BIM-радио.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.
0: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Газ в пол и в Дакар Про Клайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Про Клайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
11: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
2: Совсем скоро у нас будет рубрика «Переводилка». Сегодня кое-что необычное для вас подготовили. А пока Люся Чеботина по барабану.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Оценить до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.

0: эфире Вадюка.
1: На Бим Радио.
2: Хотели взять одну песню, но взяли эту. Она тоже очень красивая. Я большая-большая девица в большом-большом мире. Это не очень важно, если ты покинешь меня. Но я чувствую, что я правда буду очень по тебе скучать. Так скучать.
3: Я вижу, как опадает первый лист. Он такой желтый и красивый. Так холодно.

0: поешь?
1: Чего ты поешь? Я буду очень скучать по тебе. Ладно, сейчас давай мой куплет.
2: Давай.
1: Скучать.
0: Достаем платочки.
2: Пуховые.

0: Это не очень, не важно. Очень-то важно. Нет, не важно. Если ты покинешь меня, но я чувствую, что буду очень сильно скучать по тебе.
1: Скучать по тебе. Очень скучать по тебе.

0: сильно, очень сильно, очень сильно.
1: Скучать.
2: Я большая-большая девица в большом-большом мире. Но это не очень все важно, если ты покинешь меня. Но я чувствую, я так чувствую, я буду очень сильно скучать по тебе. Очень скучать по тебе.
3: Переводилка
4: на Бим Радио. Путевые заметки на Бим Радио.
5: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки: Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу. Время проезда 15 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова, улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Там можно, кстати, поторговаться. Улица Чернышевского от улицы Буржхана Шахиди до Профсоюзной улицы. Время проезда 6 минут. Улица Мира от Парковой улицы до Тополевой улицы. Время проезда 6 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов, так же, как и на Миллениуме. Кировская дамба в центр 0 баллов, из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в центр 3 балла, из центра 0 баллов. В общем, вот мы будем с вами весь следующий час точно, поэтому берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения.
4: Путевые заметки на Бим-радио.

0: вечер.
1: День шансон у нас здесь сегодня на Бибрадио.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Пусть останется тепло от нашей встречи.
3: Добрый вечер.
1: А что значит тепло от встречи? Внутреннее, наверное. Ну, не что-то он там ей поесть принес, тепленькое, горяченькое оставил. Это забота, кстати.
5: Ну да.
1: Да?
5: Наверное.
1: А потом вернулся, потому что забыл формочку еды. Ну, он принес, говорит, переложи себе, я формочку домой отнесу.
5: Переложи себе в себя.
1: Чтобы жена помыла.
5: Вот.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Зачем вы вернетесь домой, если забыли? Бывает, там что-то забыли, но не будете возвращаться. А что-то вот прям точно пойдете и вернетесь. Вот что это будет? Вернусь на работу только за зарплатой. Больше не вернусь.
5: Интересно, вот Кис Сергей написал: «Привет, рубимцы, я вот голову дом забыл, пришлось возвращаться». Это хорошо, что вы вернулись за головой.
1: Чувство юмора не забыли.
5: Вообще нормально.
1: Так, это не для эфира. Добрый вечер, Бим. Бывает, оставляю сумку, а там документы, права на машину, деньги. Иногда, если не заметишь, так катаешься без прав. Если вовремя не обнаружу, возвращаюсь. О, как можно без сумки уйти? Нет, я на тренировку тоже без всего хожу. По мне, как будто я это бездомная просто вот осталась. Сумка?
5: Да? Зонт можно забыть дома и вернуться за ним.
1: Я вот сегодня не взяла на тренировку и не вернулась за ним, ну поэтому вот. В мусорных пакетах. Вот. Тогда же веселее, кстати, вышло. Вернусь только если рабочую трубку, телефон дома забуду или ключи уж.
5: Ключи уж.
1: В двери, да?
5: Ключи уж.
1: В двери ключи забывать вообще неприятно. Особенно, когда ты дома, и всю ночь у тебя ключи там торчали, а к тебе никто не пришел, к сожалению. Уехал в Екатеринбург без документов, так и вернулся без них.
5: Круто.
1: Марат.
5: Круто.
1: Марат, вообще, а как вам это удалось? Вообще. Как у вас туда вообще? А, вы, наверное, на машине поехали. Один раз голову забыл дома, пришлось возвращаться. Тоже вот Александр нам написал. Привет, ребят, сейчас время такое. Нет телефона, нет человека. Нет человека, за телефоном и документами вернусь, без остального можно прожить. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. В этом часе будем с вами играть в игру. Кстати, мы на переводилку хотели взять классную песню. Я сейчас обязательно ее поставлю. Но там так быстро, что мы не успевали.
5: Мы не подготовились просто. Не хотелось падать лицом никуда.
1: Там каша бы получилась. Лицом в кашу не хотелось падать. Вы сейчас, короче, все поймете. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите нам по теме, зачем вы вернетесь, если забудете дома. Прям вот точно вернете, даже если уехали куда-то далековато. И еще вы танцуйте, шлите нам свои кругляшки и шлите нам свои сердечки, огонечки. Давай уже 10 секунд, что-нибудь надо еще болтать 10 секунд.
5: Только нас не шлите никуда.
1: Да.
5: А шлите нам кружочки-огонечки.
1: Да.
5: Кружочки-огонечки.
1: А мы вам песню. Песня!

0: Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор цитоклиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67В, в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7441, 16+.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Вечер.

0: добрая песня. А главное, что в тему.
1: Не терпится Алёше надеть свои галоши.
0: Петр Нижинский, Ярослав, мы, кстати, в этом часе еще не представились.
2: Все серьезно. Здравствуйте, да. Это все еще мы.
1: Скорее пройди по лужам.
0: Ладно, по теме
2: хорошая
0: давайте
2: пройдемся. Хорошая песня, правда, хорошая.
0: Очень хорошая, галоши называется. Олег Ануфриев. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
2: Мы Олег сегодня... Ануфриев, это же актер, который, да?
0: По-моему, да.
2: Это вот он много, свой голос много кому подарил, кстати, мультперсонажам. И очень много песен он пел в отечественных мультфильмах.
0: В общем, если вы что-то забудете дома, зачем вы...
3: Вернетесь.
0: Все Алеша заулыбались, да. Да, ну всем Алешкам большой
3: привет. Ну ты, Алеша в датуре, Алеша.
0: Тык, здрасте, сегодня... это не нам, это не нам. Есть желание врубить Валерия Леонтьев Казанова? Не, мы
2: нет,
0: против
2: дельтаплан лучше.
0: Этого.
2: Дельтаплан лучше.
0: Казанова.
2: Дельтаплан лучше.
0: Почему он не спел про Однолюба?
2: Дельтаплан лучше.
0: Про одну Любу.
2: Времена такие были, когда он эту песню пел.
0: Здравствуйте, Ярослав и Петр. Если вернусь, то это или чайник на плите, или утюг. Теперь фоткаю на телефон, чтобы быть в покое. Что все отключило. В покое. В покое вы будете только когда... Ну, не скоро еще, в общем, Жанночка.
2: Дай бог, чтоб не скоро.
0: Дай бог.
2: Сообщение. Здоровья. Привет, Бим. Недавно вернулся за кошельком домой. Понял, когда заехал утром за кофе в кофейню. Телефон забыл. Не возвращался. Была слабая ломка. А пробовал ты вот дома телефон оставить, целый день без телефона прожить? Попробуй.
0: Я вообще не понимаю. Нет, я оставляла телефон.
2: Такой вот это эксперимент.
0: Мне потом привозили этот телефон, но я все удивляюсь, как я вообще могу без телефона уйти? Я же... Ну, кстати, вот я хожу своим ходом, добираюсь, да? Uh-huh. Когда я ездила на машине, uh-huh. я телефон забывала. А сейчас uh-huh. нет, потому что я слушаю музыку в дороге. Uh-huh. То есть я иду к эфиру за 2 часа, как всегда, прихожу, и по дороге я слушаю музыку, чтобы что-то черпануть для нашего эфира. Uh-huh. То есть для меня телефон в дороге это прям, ну, не забываю.
2: Инструмент.
0: Ну,
2: инструмент,
0: да. И наушники туда же. Поэтому я всегда слежу, чтобы они были заряжены.
2: Всегда
0: давай
2: слежу,
0: вот,
2: да.
0: Давай это, ну.
2: Следи за собой. Будь
0: Дельтаплан,
2: осторожен.
0: Говорит, надоело слушать.
2: Нет, Дельтаплан, отличная песня, отличная. Как там Валерий поет хорошо. Ой.
0: Ну, галоши лучше кого-то бы.
2: А советские песни вообще замечательные были все.
0: Ну вот зачем?
2: Ни одной плохой не знаю.
0: Зачем бы я еще вернулась, если бы я... Я бывало еду забывала, но такая думаю, какое несчастье, забыла еду, придется в кафешку зайти.
2: Ай-яй, безобразие, действительно.
0: Вот такое вот у меня бывало. Что еще у меня бывало? Расческу. Знаю еще, зачем вернулась бы. Ты же знаешь, что я никогда не хожу без...
2: Без губ?
0: Да.
2: Да, ты сегодня опять в них...
0: Ну нет, без. Я люблю, когда губы влажные. У меня миллион тысяч блесков,
1: ты
0: бальзамов.
1: Ты своей губной помадой напомадила губы свои.
0: И на тренировку нашу там уже все знают, что это мое. Если кто-то забыл помаду, не помаду, а вот бальзам.
2: Ну я понял.
0: То это мое, да. Я могу тоже вернуться. А если нет, какое несчастье, приходится заходить в магазин и покупать втридорога новый. Ну, кстати, вот это я не люблю. Потому что они все беспонтовые, дорогие. Мне надо определенные.
2: Понтовые.
0: Вот понтовые. Понтоноловая.
2: Понтоновые надо. 18-18 опять, заказывайте желание.
0: Да, но все равно не сбудется.
2: Да, на самом деле.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это не сюда. Мы сегодня говорим о том, если вы что-то забыли. Что поставить? Какую
2: песню? Зачем бы вы хотели вернуться? ЗАЗ.
0: Да.
2: Давай
0: не
2: ЗАЗ.
0: Хотели, не хотели. А зачем вы вернетесь, если вы что-то забыли дома?
2: 100% вернетесь.
0: Вы прям возьмете, развернетесь и вернетесь. Даже если уехали из Вахитовского района.
2: Жену забыли, например, дома. Вернетесь?
0: Дорогие мужчины, если вы забыли дома супругу или ребенка из детского садика забрать, да, вернетесь вы за ним или нет? Из, допустим, Вахитовского района в авиастрой. Вот ключи тоже Марат говорит. Я говорю, ключи самые беспонтовые в двери забывать.
2: Самый популярный, мне кажется, ответ вообще это ключи. Ключи, телефон и деньги.
0: Ну, желательно еще в одежде из дома выходить все-таки.
2: Это было бы вообще неплохо.
0: Чтобы дойти до работы, а где-нибудь тебя не перехватили люди в белом.
4: Вечерний Трубим.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: В армянской письменности не только особый алфавит, но и своя во многом отличная от других европейских систем письменности пунктуация, в которой с привычными нам знаками совпадают только запятая и кавычки. В конце предложения армяне ставят двоеточие, причем как вместо точки, так и вместо вопросительного и восклицательного знаков, а вместо привычного нам двоеточие, наоборот, используют точку. Армянский вопросительный знак ставится после последней гласной буквы вопросительного слова.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Да, такая замечательная песенка. Не грех напомнить вам о замечательном событии, которое состоится очень скоро. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбасы» с 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный Расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Частным домом.

0: Позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: 92-102-8. Приглашаем вас, во-первых, подпеть песню «Боже, какой пустяк», во-вторых, поиграть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». 2-92-102-8. Нам нужны мальчик и девочка.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Итак, на данный момент у нас облачно, вроде бы без осадков, но тучки... А нет, у тучек, кстати, не... Прояснилось, да. А, температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов, ночью до плюс 15 и облачно. Завтра, 1 августа, в Казани будет облачно. Днем возможны осадки. А, температура воздуха днем от плюс 22 до плюс 24 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Ты мне зубы.
1: Прием у стоматолога, что ли?
3: Я думала, не заговаривай!
1: Я думал, прием у стоматолога.
3: Ты мне зубы. Ну, в общем, ладно. Где сегодня синергия-то у нас? Синергия! Пока она к нам идет, я напомню правила игры. Итак, у нас по 10 слов у каждого из нас, у ведущих. Единственное, хочу сказать, что я еще не ознакомилась особо.
1: Ознакомьтесь. Но слова, я бы не сказал, что какие-то сложные. То есть, знаете, слова такие, что можно забыть дома.
3: Ты серьезно?
1: И зачем вернуться?
3: То, что на концерте Лазарева, да?
1: Я посмотрю вот это. Да! Да! Да!
3: Молодец,
1: именно
3: хорошо.
1: Так. Это вы меня и подтолкнули к этому
3: я
1: слову.
3: Я тебя не трогала, я вообще далеко
1: именно
3: от тебя сижу.
1: Именно к этому
3: даже
1: слову.
3: Вот. Итак, давайте знакомиться с участниками сегодня. Ровно по одной минуте, кстати, у вас будет, чтобы догадаться, какое слово, какие слова мы вам объясняем. Первым до нас дозвонился Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Я люблю тебя, Дима.
1: Знаете, как все у нее быстро. Первый раз слышу человек, все, говорит, уже люблю.
3: Мне имя очень нравится. Дмитрий, вот Алексей, мои любимые имена. Дмитрий, как у вас настроение?
4: Прекрасно, я закончил работу, стою в сторону дома.
1: В сторону дома стоите,
3: да,
1: это интересно.
3: Да,
1: в сторону успеха вы иногда лежите.
4: В основном.
1: Ну, прекрасно.
3: А если вы что-то вот забыли дома, зачем вы вернетесь?
4: Телефон.
1: За телефоном.
3: Хорошо.
4: Да, потому что неотъемлемая часть работы.
3: Uh-huh. А кем вы работаете?
4: Водителем.
3: Молодец, похвально, отвечаете за чужие жизни, между прочим. Дай бог вам здоровья. Дмитрий сегодня против вас будет играть.
1: Евгения будет играть против вас. Дмитрий, здравствуйте, Евгения.
5: Здравствуйте.
1: Вот такой же давайте вопрос. Вот если что-то вдруг забывали дома, что это было, зачем
3: сделать?
1: Вы возвращались?
3: Например, накрасить второй глаз, ресницы.
5: Такое тоже бывало, да.
1: Вот.
3: Ну, я же женщина, я понимаю, о чем говорю. А вообще, зачем вернетесь, если вот что-то забыли?
5: Ну, наверное, даже не знаю.
3: Почистить зубы.
5: Ну, это можно по пути в магазине купить.
3: Ага.
5: Где-то почистить.
3: Снять бигудю.
5: Да. Ну, это тоже можно в сумку положить. Я так думала, наверное, в принципе, и незачем. Если только там улетать и паспорт забыла, вот, да, вернусь.
3: Отлично. Правила вам понятны, Дмитрий, Евгения. Игра «Ты мне зубы не заговаривай». Мы вам объясняем слова. Ровно одна минута. По одной минуте будет у каждого из вас. Тема такая, что можно забыть дома.
1: Да-да, это предметы и, может, не предметы даже быть.
3: Дмитрий, вы дозвонились до нас первым. С кем вы будете играть? С Петром или с Ярославой?
4: Ярослава, с вами мне всегда везет. Давайте с вами.
3: В сторону успеха. Ложитесь тогда, Дмитрий. Наша минута будет начинаться прямо сейчас.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Солнечные для зрения.
4: Очки.
3: Да, а вот у водителей есть они.
4: Водительское удостоверение?
3: Ну,
4: права?
3: По-другому, да, права. А вот башка как по-другому?
4: Доска?
3: Башка.
4: А, голова?
3: Да. А вот бывает натальная, бывает она, бывает игральная, туз вот будет.
4: Карта?
3: Да. А, пенсионеры его в автобусе показывают.
4: Проездной.
3: Да. А бывает, шла Саша по шоссе и сосала ее.
4: Сушка.
3: Да. А, мы его выключаем, потому что мы им вещи.
4: Утюг.
3: Да. Семейки бывает у мужиков. Вот.
4: Трусы.
3: Да. Роза, мимоза, это что такое?
4: Цветы.
3: Да.
4: Цветок.
3: А еще бывает вот боты, галоши, это что такое?
4: Обувь.
3: Ну, да, молодец, вообще молодец. У нас с вами 22 секунды еще. Красавчик, Дмитрий.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Сушка. А, это сумка, что ли, была?
1: Сушка?
3: Ну, сушка написано.
1: Сумка?
3: Ну ладно, сушка.
1: Ну ладно, отгадали.
3: Я
1: ладно,
3: забыла сушка. Дома сушку, рот нечем занять по дороге. Возвращаюсь за сушкой.
1: Особенно, если вас зовут Саша. Тем более, это прям очень интересно.
3: Да даже не Саша, мы в таком веке живем.
1: Евгения, что? Давайте с вами
3: подожди,
1: теперь тоже
3: подожди,
1: поиграем.
3: Подожди, я похвалю.
1: Вы пока... Давайте,
3: ну я похвалю, Дмитрий, похвалите. Вы молодец. Я вам на одном дыхании как будто все объясняла. Мне даже это кислорода не хватило. Петр зажал.
4: Спасибо вам.
3: Кислород. Вы большой молодец.
1: Улыбается там, смотри-ка, Дим-то.
3: Молодец,
1: прям.
3: Димка-то. Да, давайте посмотрим, как сыграет Петр. Евгения. Евгения, вы готовы?
5: Да, я готова.
1: Давайте стартовать.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Ну, по нему разговаривают обычно.
5: Телефон.
1: Правильно. А, дверь открывают-закрывают.
5: Ключи.
1: Верно. А, ими расплачиваются.
5: Карта.
1: А, проще.
5: Деньги.
1: Конечно. А, на правую и на левую ногу надеваем.
5: Обувь.
1: А, раньше еще. Мужчины их разбрасывают везде по квартире.
5: Тапочки, носки.
1: Правильно. А, вот а, права, там, не знаю, паспорт. Это все
5: документы.
1: Одним словом. Документ. Правильно. А, для телефона, чтобы, в общем-то, он работал, чтобы батарея была полная.
5: Пауэрбанк.
1: Проще.
5: Зарядка.
1: Зарядка. Ага, отлично. А, от дождя мы его берем с собой.
5: Зон.
1: Верно. А, на пальцы носим.
5: Кольцо.
1: Правильно. А, это, в общем-то, на день рождения выкатывают со свечами обычно.
5: Торт.
1: Верно. И вот опять же на день рождения имениннику его преподносят.
5: Подарок.
1: Молодец.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Торт? То есть сушка это сушка? А здесь торт.
1: Ну просто смотри, вот идешь на день рождения, приготовил торт для человека и забыл его дома. Вот
3: так
1: вернулся.
3: Вообще все что угодно. Пошел на свидание и забыл...
1: Голову дома.
3: Да, на голову.
1: Да. Шапочку.
3: От дождя.
1: Ну, 10-10, чего я могу сказать?
3: Суперигра
1: у нас
3: получается.
1: Час, суперигра, да.
3: Итак, Дмитрий, Евгения, что нужно будет сделать? Одно суперслово.
1: Оно, кстати, очень простое.
3: Да, кто первый выкрикнет, тот и победил. Но, кстати, заметила, Евгения, она такая современная девушка. Чем расплачиваться? Картой. Чем заряжать телефон? Powerbank.
1: Powerbank, details,
3: да.
1: Вот это вот, да? Вот
3: да,
1: это
3: да,
1: все, вот
3: да,
1: это
3: да,
1: все.
3: Да.
1: Fabrics.
3: Так, Дмитрий, Евгения, все понятно, суперигра, да?
4: Да.
5: Да, да.
3: Вот так же быстро нужно будет отвечать, Дмитрий.
1: Да, так что, Евгения, чуть-чуть я бы на вашем это месте поддобавил чуть-чуть это пылу-то, жару-то.
3: Да не надо, не поддавайте, играйте в своем темпе. Пожалуйста, Петр.
1: Итак, это я просто смотрел вещи, которые, статистика определенная, зачастую люди забывают дома. И это, как ни странно, тоже забывают дома, но это самая редкая вещь, почему-то люди ее забывают дома. Но в списке она была. Это вещь. Действительно странно. В общем-то, это такая легкая, мягкая обувь.
4: Тапочки.
5: Тапочки.
1: Тапочки, да.
3: Да! Молодец! Димка молодец. Евгения, простите, пожалуйста, болела
1: да.
3: за Диму.
1: Дмитрий был первым, да.
3: А, Дима, молодец.
4: Давайте приз отдадим Евгении.
1: Давайте.
3: Давайте, давайте, давайте, но... так, тогда кто привет-то у нас первый передает? Ну, давайте Евгения тогда первый передает привет. Все равно. Евгения, вы получаете приз, но на правах победителя Дмитрий будет передавать приветы вторым. А сейчас вы.
5: Хорошо. Всем привет большой своей семье, всем, кто сейчас заканчивает работу, выходит на выходные, всем большой привет, вам большой привет и большое огромное спасибо Диме.
3: А вообще,
1: спасибо.
3: Да, спасибо большое, Дмитрий. Сейчас мы его тоже поблагодарим, он вас слышит. А вообще так странно, когда вы, Евгения, говорили Powerbank, карты такие, небольшой hello people, а просто привет. Спасибо вам большое за хорошее настроение.
1: Все нормально?
3: Ты только меня посмотрел.
1: Здравия вам, русичи.
3: Да, братья, сестры.
1: Возлюбленные мои братья, сестры.
3: Все, вам хорошего вечера, Евгения. Мы обязательно с вами свяжемся по поводу подарка. Кстати, трубку не кладите.
1: Да-да-да.
3: Не
1: хорошо.
3: Кладите трубочку. Дмитрий, вы молодец. Я вами очень горжусь. Я думаю, что и Петр вами гордится.
1: Молодец, Дим, молодец.
3: И настроение хорошее. Спасибо. И быстренько, шустренько все ответил. И победил.
1: И подарок... благородно поступил.
3: Да, вы молодец. Настоящий мужчина. Мужик хотел сказать. Мужчина, мужчина. Можете приветы тоже передать?
4: Большой привет вам, Бим-радио. Большой привет Артему, моему коллеге, который меня сейчас слушает, болеет за меня. Большой привет всей Казани, кто слышит, кто едет домой. Всем хорошего отдыха.
3: Спасибо огромное вам. Пусть вам повезет обязательно сегодня вечером. Сегодня же пятница. Планы-то есть у вас?
4: Да, работать дальше, ехать в другое место.
1: Ну и молодец.
3: Пусть Артем работает, правильно. А вы-то что?
4: Но работать тоже нужно. В отпуск хочу.
3: Ну да, кто-то должен работать, а кто-то отдыхать. Золотое правило. Всего хорошего вам вечера. Итак, мы сейчас свяжемся с Евгением. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам. Что за пантомима у нас, Петр?
1: Понты мимо. Вернется в понедельник, наверное.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

так вот собираешься дома, все складываешь, тщательно там образ свой рассматриваешь в зеркале, там, чтобы туфельки красивые были, чистенькие, ботиночки. Телефончик кладешь в сумочку, бегудяшечки снимаешь. Потом выходишь на улицу, гуляешь, гуляешь, а потом раз, когда возвращаться домой, понимаешь, что ты забыл самое главное. Ключи от дома ты забыл дома, но закрыл там кто-нибудь. И вот твой вечер вот так вот.

0: Понятно, откуда вот эти все истории потом в перехвате. Не забывайте ключи дома. Бойся.
1: Не вернешься ты назад.
0: Ты понял, да, мораль всей басни?
2: Я все жду, когда она споет, а любовь, как слон, стороной прошла.
1: Лишь моряк меня утешит, ведь дороже злата он.
0: Не забывайте ключи дома.
2: А, я еще другую песню вспомнил. Но ни одно слово нельзя сейчас произнести в эфир. А Истамбул и Париж, моряк, моряк, почему ты грустишь? А вот так вот.
0: Нам тогда Элтона Джона надо было в переводилку брать.
2: И вспомни, как нас взвинтили тогда.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если вы что-то забудете дома, зачем вы обязательно вернетесь? Здесь вот написали как раз ключи.
2: Да, это самый частый, кстати, ответ.
0: Телефон или забрал ключи жены. Здравствуйте, любимки. Павел нам пишет.
2: Здравствуйте, Павел.
0: Павел, который просил не называть его фамилию.
2: А вот мне неинтересна ее фамилия. Пожалуйста, Павел, не называйте.
0: Там на рожок похоже.
2: Ну и ладно.
0: Мороженое любишь?
2: Самое главное, что Павел.
0: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Бим-болталки, приветы. Обязательно вернусь, если не помню, выключил ли газ, воду.
2: О, кстати, да.
0: Или нагревательные электроприборы, а также ключи от тачки, документы, денежные средства. Ну и, конечно, вернусь, если срочно приспичит естественная нужда. Ну, помыться, например, да?
2: Ну, газ выключить. А, вот такое еще сообщение. Я спрашивал там по поводу того, что телефон вот оставлял ты когда-нибудь дома. Была у тебя такая вот история?
0: Была.
2: Ильгар написал, оставлял без оставался без телефона 2 дня. Как-то с друзьями собрались на рыбалку на пару дней. Все как положено. Удочки, палатки, хорошее настроение. Только уже по дороге выяснил, что телефон я... Надо было в кавычках писать, Ильгар. Случайно! Забыл как бы дома. Пришлось от друзей звонить жене, чтобы успокоить. Но было не обидно, что я так забыл, так как среди друзей я был не единственный, у кого так получилось. Случайно, друзья, поехали на рыбалку и забыли телефоны. Видимо, день был просто суетливый. Абсолютно верно, Ильгар. Так оно и бывает. С тех пор эта история стала нашей семейной шуткой. Теперь каждый раз, когда я собираюсь с друзьями, жена первым делом с улыбкой спрашивает: телефончик взял? Или так протягивает: не забудь телефон.
0: А это, кстати, прикол сейчас есть в интернете, когда, например, женщина выходит из дома с телефоном, ну, это пранк. Мужчина, допустим, женщина собирается, мужчина фоткает телефон жены на диване. Фоткает на свой телефон, она берет телефон, уходит из дома, и вот она идет по улице, и он ей пишет, шлет фотографию ее телефона, говорит: ты телефон на диване забыла.
2: Да-да-да,
0: и она такая
2: видел.
0: Смотрит и возвращается домой, да, за телефоном. Это забавно на самом деле.
2: А это вот действительно очень забавно, а нам с вами жить.
0: Да. Я тоже буду, вот когда у меня будет муж, мужчина, я тоже буду пранковать, поэтому, может быть, я одна пока. Да?
2: Что за
0: нервный смех? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Зачем вы обязательно вернетесь домой, если вы что-то забыли? Вот прям точно вернетесь, откуда бы ни было. Или запряжете соседей, чтобы они вам курьером отправили, там, может, у них ключи есть.
3: Путевые заметки на Бим-радио.
0: Яндекс.Карты в Казани на данный момент 3 балла. Местами затруднения. На дороге, конечно же, крупнейшие пробки. Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 14 минут. Оренбургский тракт от Фермского шоссе до проспекта Победы. Время проезда 12 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 6 минут. Правобулачная улица от улицы Татарстан до улицы Мартына Межлаука. Время проезда 6 минут. Астрономическая улица, улица Гляскара-Камала, от Профсоюзной улицы до Московской улицы. Что там на Московской улице у нас такого? Так, ситуация на мостах и дамбах везде, все, везде, везде, везде, 0-0-0-0-0. А мы с вами будем двигаться в следующий час, где, кстати, будем разыгрывать билеты на вечеринку «Мы из 90-х». И я думаю, что примем пару звоночков.
3: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Да, слышь, фантастич.
1: Здравствуйте, я уклон вспомнился, но не нашла это. Хабиби, ну.
0: Хабиби.
1: Нормально.
0: Да.
1: В общем, всем добрый вечер. Мне тут говорят: Ярослав, что без настроения? Я не без настроения, я просто метеобабка. Вот когда такая погода, мне лень разговаривать, мне лень...
0: Разговаривать.
1: Мне лень причесываться, лень с кровати вставать.
0: Ты только скажи, брат, где ты?
1: Ну, мне, кстати, не лень танцевать вот под такую музыку.
0: Я-я, хабиби.
1: Петр Нежинский тут у нас.
0: Натюрлих, матушка Ярославушка.
1: Меня, кстати, так матушкой теперь и называют. МС-мать еще можно, кстати.
0: Не, матушка симпатичнее как-то все-таки.
1: Да?
0: Как-то МС-мать что-то как-то.
1: Матушка симпатичнее кого?
0: Просто матери.
1: Понятно?
0: Такой-то. О, хабиби! Си-си! Сеньора!
1: Нет, это си-си.
0: Хабиби! Я вообще не про это, конечно, я немножко по-итальянски решил с вами поговорить.
1: Grazie, tada mille.
0: Вот, рогацию.
1: В общем, всем здравствуйте, вечерний шоу «Трубим», третий час по-прежнему. Здесь Петр Нежинский, Ярослава. Хорошая музыка тоже, как вы можете услышать.
0: Это значит «I'm in a candy shop», вот оттуда. «I'm
1: in a candy shop». А мы говорим о том, что... О чем мы говорили-то?
0: А, что вы дома можете забыть и вернуться за этим?
1: Ну, обязательно вот вернетесь. Да. А смотри, у меня бывала такая ситуация, я там девочке, например, обещала какой-то подарочек, ну, или там взять, например, купальник ей, и забывала. Но я за ним не возвращалась. Я плохая подруга, да, наверное?
0: Может, ты наоборот, как бы, это, старалась ее жизнь личную устроить?
1: В плане?
0: Ну, она же без купальника будет. Смекаешь, о чем это я?
1: Я не подумала об этом. На теплоходе музыка играет.
0: Да.
1: Она стоит на этом. Ну, на берегу.
0: На своем.
1: Потому что ее не пустили раздетые на теплоход.
0: Стоит на своем, и все тут, понимаешь.
1: В общем, вы пишете сообщение. МС Ярослав. Ушел и любовницу забыл. Мы это все осуждаем, враг государства. Мы за семейные ценности. Вот, да. Хочется следить за вашими жизнями, Руслан пишет.
0: Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Зачем вы вернетесь домой, если не грызи ногти?
0: Я не ногти грызу.
1: Потом после тебя соскоб делать приходится.
0: Заусенец.
1: Фу! Заусенец. Фу!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: яки твое греческое настроение.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: уж. Как я люблю море, знали бы вы.
1: Как я люблю анекдоты. А куда мы рубрику девали? Помнишь, у нас
0: про
1: была?
0: Анекдоты?
1: Да, надо вернуть в сентябре. Вот
0: можно,
1: я высплю сегодня,
0: подумать.
1: И завтра можно.
0: Сейчас просто, понимаешь, мне кажется, анекдотов-то свежих-то и нет. Как-то они все пропали куда-то.
1: Но они все по кругу как будто шарёхаются.
0: Вот, бац, вот одно время я много было анекдотов.
1: А сейчас мемы, потому что...
0: А, мемасики.
1: Да.
0: Поэтому все.
1: Анекдоты
0: вот
1: уже называются мемасики.
2: Все вот такое коротенькое стало, разговоров-то было.
1: Как чужое мнение. Вот, да,
2: такое
1: вот
2: вообще
1: вот.
2: Маленькое
1: вот такое никчемное.
2: Как будто холода минус 30.
1: Ну ты что-то на мужском уже. Я в этом не разбираюсь.
2: Так я на Бабкином.
1: Так, да, подожди, раз ты на Бабкином, значит, это все-таки морячки.
0: Да-да.
2: Нахимовцы! Вот как идут, браво, браво!
1: Я же звонок хотела принять.
0: Позвонок?
1: Плюс 7-9-2-7-2, тьфу!
0: Чё
1: 2-92-102-8, бабки же мы.
2: Чё это ты плюешься-то?
1: 2-92-102-8, если вы готовы поделиться тем, чем-нибудь. Если вы готовы поделиться вашим мнением.
0: Чем-нибудь
1: на тему
0: поделиться-то.
1: Того, на тему того, зачем вы вернетесь домой.
0: А если... может, история какая-то есть?
1: Да, вот звоните нам.
0: Животрепещущая.
1: 2-92-102-8, есть сообщение. Прочитай, пожалуйста, я тут пока это занята.
0: Где это оно? В Махе, что ли?
1: Да.
0: Так, от кого это сообщение-то? А, вот это что ли? Роман, что ли?
1: Да.
0: Куда ты вернешься, это точно курне. Что выкинуть бахилы, которые остались одеты на ногах? А, да, курне. Курне, я сказал. Но это вернешься к урне. Я просто подумал про другую урну немножечко. Вот у меня, знаете, такой это мыслительный процесс странный.
1: Ты так курне читаешь?
0: Да.
1: Как будто бы это...
3: Кто я? Я курица!
1: Курни, блин, курни!
2: Курни, курни, дурни какие-то!
1: 2-92-102-8, звоните нам, пообщаемся, ну, в прямом эфире.
0: Слушай, это правда как-то вот действительно вот к этой вот ведерочку мусорному, да, чтобы выкинуть бахилы, который ты ушел уже на километр. Где их надевал?
1: Но многим почему-то так стрёмно. О, я в бахилах столько
0: прошёл. Ну и что?
1: Прошёл.
0: Ну, клёво же, наоборот, зато обувь чище будет.
1: Ну, зимой скользко, конечно.
0: Зимой скользко, да, зимой скользко. Тут не поспорить уже, тут не поспорить уже, не поспорить уже, не поспорить. Да, о! Евгения написала, оказывается, сейчас приедет.
1: Ну, кто-нибудь, давайте позвоните. 292-102-8 в прямом эфире. Пообщаемся, про пятницу свою расскажете. Как вы там вообще... Что интересненького вы делаете? Кого на дачу затащили? О чем, кстати, Бабай там писал про свою змеюку?
0: Спасибо. А, спасите меня.
1: Один раз дома змеюку забыл, пришлось возвращаться.
0: Враг государства написал. А, он просил анонимно. Тогда ничего не написал. Не пишет нам ничего.
1: Нет, он про любовницу писал анонимно. А остальное не анонимно.
0: А, остальное не анонимно?
1: Да.
0: А оно просит спасти его, везут в лес жена с тещей. У вас веселье намечается.
1: Так вам и надо. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Лейсан.
1: Лейсан, добрый вам вечер. Куда вы едете?
4: Я еду по трассе М7. Хочу заехать в Казань.
0: Заезжайте.
4: Но пробка ужасная просто.
1: А что там происходит-то? Почему там все стоит?
4: Там авария произошла из 3-4 машин. И участок дороги, где просто вот стоим, даже не двигаемся.
0: Mm. Да. И много вас там таких, наверное, ведь, которые просто стоят и даже не двигаются.
4: Да, да, очень много. Это ж трасса, тут большие машины.
1: Ну, о, ладно, у вас...
0: Слушай, зато... а давай, может, это вот кто сейчас вот стоит в этой пробке, а где вы еще раз? М7, да, трасса?
4: М7, это недалеко от Лукойла уже поворот.
0: Ага, и вот кто сейчас слушает БИМ-радио и стоит в этой пробке, посигнальте, пожалуйста, может, это у нас там много.
4: Думаете?
0: Так, вы одна, да?
4: Ну, никто не откликнулся.
0: Они стесняшки, просто стесняшки.
1: Лейсан, расскажите, пожалуйста, вот вы как женщина, когда выходите из дома, если что-то забыли, зачем вы обязательно вернетесь?
4: Вот вы все, что перечисляли, это вот прям все про меня. Вспомню, выключила ли я газ. Кажется, нет. Вернусь, посмотрю. Потом начинаю думать, кажется, я еще и утюг не выключила. Снова вернусь, снова посмотрю. Сдала ли я на сигнализацию или нет. Снова вернусь и еще раз посмотрю.
0: И в итоге в общем, потом остаетесь, никуда не выходите, да?
4: Не, я почему-то...
0: А, все-таки выходите. Нет.
4: Пораньше.
0: А у вас какой-то вот есть вот этот...
4: чтобы на все мои, все ли я сделала, было время вернуться и проверить.
0: Какой-то вот чек-лист у вас по этому поводу может быть есть перед выходом из дома, проверь. И как бы галочки надо поставить. Да, да? Есть у вас такое?
4: Вот смотрите, телефон, ключи и...
0: И газ.
4: Раньше деньги нужны было. Утюг. Сейчас уже, в принципе, если есть телефон, все остальное уже не так важно.
0: А это вы хорошо телефон живете, и деньги вам уже не нужны сейчас, вот я понимаю.
4: Ну зачем, если у вас есть телефон, у вас же там есть...
1: Если есть муж,
4: и, как
1: говорит.
0: А, ну если есть телефон...
4: Нет, подождите, если как есть телефон... То есть пэй, как бы...
0: Так это ж не деньги, это просто цифры где-то там на серверах, это ж не деньги.
4: Ну, а наличные...
0: Какие-то рисунки просто в телефоне.
1: Всяко лучше, чем в тишине в пробке стоять, да, Лейсан?
0: Лучше золота ничего нет еще.
4: Вот я прям наслаждаюсь, что я хоть с кем смогу поговорить.
0: Ну, вам не скучно теперь хотя бы, да? Видите, как хорошо.
4: Мне не скучно, вообще классно.
1: Спасибо большое, то, что вы дозвонились до нас.
0: А вы нам напишите, как из пробки-то выйдете.
4: Можно я всем привет передам?
1: Обязательно.
4: Всем, кто постеснялся, посигналить, но улыбаются в окошко.
0: А, улыбаются, сидят, да?
4: Слушают. Да. Всем хорошей пятницы, чтобы пробок было как можно меньше, чтобы быстрее добраться до желаемых. Кто домой, кто в ресторан, кто на дачу, на шашлыки и так далее. Чтобы у всех все получилось. Хороших выходных. Ну и вообще просто всем удачи во всем.
5: Всем удачи, всем пока.
4: Всем пока.
0: И вам тоже удачи. И обязательно напишите, как из пробочки вот этой выберетесь. Вот, интересно.
4: Навигатор говорит еще 30 какие-то 100 метров мне нужно проехать.
0: 30-100 метров. 30-100 метров.
4: 30 минут.
0: 30 минут. Ну, зато с нами в компании.
1: А мы с вами будем эти 30 минут, Лейсан, поэтому делайте погромче, а впереди будет не очень веселая песня.
0: И, кстати говоря, вот про пробочку я хотел сказать. Вот завтра в нашем городе состоится фестиваль со свободным входом. Пробка будет называться. Приходите.
1: Все, Лейсан, приходите. Спасибо. Вам хорошего вечера.
4: Спасибо.
6: Вечерний Трубин.
7: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
8: У посещающих Париж туристов-японцев иногда диагностируют парижский синдром – психическое расстройство. Причиной появления синдрома чаще всего является сильное несоответствие между идеальным образом Парижа и его жителей, рисуемого в японских журналах, и реальным положением дел. Эффект усиливает и культурный барьер, заключающийся прежде всего в большом различии между манерами поведения и общения у японцев и французов. Иногда дело даже доходит до головокружения и галлюцинаций.
7: В мире столько всего интересного.
9: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
10: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

0: Трубим.
1: Анекдот нашему слушателю вспомнился. Бабушка говорит внучке:
2: «Любовь должна быть одна, внученька».
3: «Бабуля, а кто твоя любовь?»
2: «Морячки».

0: вечернего шоу «Вечерний трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите!
5: Тики-вики!
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
7: «14
6: августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Я еду на колбасу.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 18 градусов. По ощущению, чуть теплее, плюс 19. К вечеру ожидается плюс 17. Метеозависимые, всем привет, я с вами. Не огорчаемся, не грустим, это все обязательно пройдет. Представьте, что вас ожидает через год. Все будет намного лучше. Так, идем дальше. Завтра, в субботу, 1 августа, днем плюс 22 градуса. К вечеру плюс 21. Небольшой дождичек обещают в районе 6 вечера. Вам есть что добавить, Петр?
2: Небольшой дождик, это еще не проблема.
1: А 2 августа у фонтанов дождя не будет, кстати.
2: В общем-то, на самом деле, прихватите с собой зонтик и плащ, плащ, танцуй, танцуй. Танцуй, танцуй, завтра можно целый день.
1: Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».

0: рождения, дорогие наши именинники. Те, кто отмечает сегодня свой день рождения, вы стали на год мудрее, на год старше. А это значит? Что это значит? Что подарки вам сегодня подарили.
1: А это может, значит, завтра? Что у вас сегодня день рождения.
0: И мы открываем группу Бим-радио Казань ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Бим-болталка в Максе у нас есть. Также у нас есть ТГ-канал Бим-радио. Также есть канал в Максе Бим-радио. Вот, пожалуйста, группа Бим-радио Казань ВКонтакте. Откуда мы берем имена, фамилии тех, кто является именинников дня сегодняшнего актуального. Итак, Регина Закирова, Павел Белокопытов, Эльвира Блохина, Алина Габдулхаева. Арбитражный суд написано. Может, подружиться с ней? Булат Каримов, Индира Усманова, Максим Демьянов сегодня отмечает свой день рождения. И Александр Закиров, 43 года, из Нижнего Новгорода. Думала, вот тоже отправились в Нижний Новгород, но дети сказали, что не поедут туда. Поэтому, Александр Закиров, извините, не увидимся. Но в любом случае, всем именинникам здоровья, счастья, денег, денежков, деньжищ, да? Энергии, зонта, ведра, галош и пальто. Конечно же, пальто. С днем рождения! Ура!
1: 2-930-800. Это номер телефона, которому вы позвонить можете в любое время, конечно, но желательно делать это в будни, да еще и в рабочее время, то есть с 10 до 17.00. Для чего этот номер вообще, я вам говорю? А для того, что если вы хотите поздравить как-то по-особенному своих родных и близких, вот, пожалуйста, 2-930-800, или можно прибегнуть к помощи с айта bimradio.ru, раздел «Услуги». Тоже там все в подробностях прочитать, и будет вам счастье. А человек, которого вы поздравляете, вдвойне будет счастье и удача. Он будет радоваться, счастливый бегать, искриться, улыбаться, целоваться к вам по лестнице, скажет, ну что-то. Ладно, это все для тебя, дорогой мой или дорогая моя. Но я рассказываю, с кем из знаменитостей вы появились в один день. Плюс ко всему, давайте поглядим. Тут смотрите-ка. Эдита Пьеха.
0: Да ладно!
1: Да.
0: Ой, подожди!
1: Эдита
0: Да
1: Пьеха
0: ладно. Подожди,
1: сегодня.
0: Ты подожди, ты пока перечисляй.
1: Я тебе серьезно говорю.
0: А почему мы ее тогда не слушаем?
1: Я не знаю, что это за упущение, надо
0: Но
1: исправлять.
0: Но ты же сказал, что мы другую будем слушать.
1: Режиссер Роберт Стуруа, актриса Любовь Соколова, клоун Олег Попов в этот день родился, Сиси Кейдж в этот день родилась, телеведущий Леонид Якубович, вращайте барабан, Джоан Роулинг, писательница, Евгений Малкин. Я скажу больше, еще смотрите, Уэсли Снайпс, тоже вот такой вот актер американский. Сегодня отмечает свой день рождения. Невероятной красоты женщина Амрита Ачарья. Не знаю, кто это. А, исполнится роль какой-то в игре. 18. Ну, она
0: да,
1: интересная.
0: Да.
1: Прям
0: рыжая?
1: Нет, она брюнетка. Внешность такая интересная. Сергей Крестовский. Это один из братьев Крестовских. Сегодня отмечает свой день рождения. Группа Ума Турман, конечно же. Что вы, уже все? Зарядили все? Вон она. Фэтбой Слим, кстати, сегодня отмечает свой день рождения.
0: В общем, мы должны
1: Билл
0: были
1: Берри,
0: слушать.
1: Барабанщик группы R.E.M. И барабанщик группы Coldplay сегодня отмечает свой день рождения. Уильям Чемпион. В общем, много интересных людей. Это не совсем Эдит Пьеха, конечно. Но что-то есть.
0: Эдит Пьеха. Это Пьеха.

0: Уровень усталости, да? Прошу прощения. Но песня-то хорошая.
1: Песня хорошая, хорошая. О, и Лисан из пробки вырвалась.
2: Поздравляем.

0: Расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Давайте-ка шубу.
2: Шуму?
1: Шубу! Давайте-ка шубу!
2: Шубы нет.
1: И пирог зайчатенькой.
2: Тут,
1: здесь игра «Расколбас» из 90-х от БИМ-радио. Это значит, что у вас есть возможность уникальнейшая попасть на это событие. Как мы будем? Позвоночник?
2: Давайте так, мы примем один звоночек. 292-102-8. Если вы хотите и можете пойти на вечеринку 14 августа, которая от БИМ-радио, мы из 90-х.
1: А я расскажу.
2: «Расколбас».
1: Расскажу еще все, обязательно.
2: Звоните 292-102-8. Good, good, super good. 292-102-8. Остальные пишите нам в Макс. Правильно ответивший первый получит пригласительный билет на вечеринку.
1: Ну, смотрите, в общем-то, вопрос сегодня будет очень простой. Конечно же, мы вспоминаем игры. Игры из 90-х. Вот это вот, гоп, стоп, мы подошли, эту игру мы не вспоминаем. Эту игру мы не вспоминаем. Мы другие игры вспоминаем. Зачастую, кстати, компьютерные. Итак, вопрос сегодня такой. А, кто у нас? Есть звонок?
2: Да, звонок есть.
1: Ну, давайте познакомимся.
2: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Люция.
1: Здравствуйте,
2: Люция. Здравствуйте, вам хорошего вечера. Итак, Люция, вы 14 августа все дела свои отменяете и идете на вечериночку, правильно?
1: Надо еще на вопрос ответить.
2: Да, ответит,
1: а Люция. Вы в компьютерные игры играли в 90-е?
3: Конечно, играла.
1: О, май! Тогда, внимание, вопрос. В каком году вышла первая цивилизация? Ну, Civilization, игра так называлась. Игра впервые позволила охватить процессы мирового масштаба и всю историю развития человечества в одном проекте. Сам лично, кстати, в эту игрушечку играл не раз. Три варианта ответа я вам предоставляю. А. 1989 год. Б. 1991 год. В. 1993 год. Пока вы думаете и размышляете, я скажу информацию на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х, 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшевые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный «Расколбас». 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиан», с ведущей вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, ребята, осторожно, уровень «Расколбаса» будет просто запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбаса» из 90-х, ну и подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. Итак, наша уважаемая радиослушательница, так в каком же году появилась игра «Цивилизация»?
3: Честно, вообще не знаю. Я знаю, Дейзи я играла в Супер Марио, эту игру я вообще не знаю.
1: Это на ПК уже была игрушка.
2: А есть кому подсказать рядышком?
3: Нет.
2: А есть кому загуглить рядышком?
3: 90, может быть, 80 какой-то.
1: Давайте я еще раз вам озвучу вопрос. В каком году вышла первая игра «Цивилизация»? Игра впервые позволила охватить процессы мирового масштаба, всю историю развития человечества в одном проекте. Это стратегия. Итак, вариант А. 1989 год. Вариант Б. 1991 год.
2: Макс, тоже можно присылать?
3: 91 год.
2: Конечно! Молодец, умничка.
1: Это был знаковый год, особенно для нашей страны. Видите, и игра «Цивилизация» в этом же году вышла.
2: Кто там вам помог? Кто вас спас? Кто вам 14 августа выходной предоставил вечер?
3: Я работаю, но я приду обязательно. Я до 8 работаю, но я уйду пораньше и приду к вам.
2: Все, мы вас будем ждать. Вы, кстати говоря, быстренько привет и даже можете передать. В мессенджере тоже у нас есть победители.
3: Я передаю привет в первую очередь вам. Я вас очень сильно люблю. Такие крутые призы разыгрываете. Спасибо большое всей Казани, всем, кто меня узнал.
2: Спасибо огромное. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок, как вы получите ваш пригласительный билет на вечеринку. Артур, мы вас поздравляем. 1991 год. Это правильный ответ.
0: БИМ Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. «Золотые нулевые». Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП «Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка».
4: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: нами стали композитор Павел Есенин. А в 2021 году вторую жизнь треку подарил Антон Токарев. Ну, Антон Токарев, он сделал акустический современный кавер, и песня снова стала хитом, да, хитяо.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Не могу дождаться свидания.
3: Не могу дождаться спектакля.
4: Не могу дождаться тренировки.
5: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
6: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
7: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
8: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вечерний Трубим.
6: Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.
7: Сначала поставила эту песню, но я забыла, что сегодня пятница.
8: It's a chicken, man, it's a chicken. Или уже нельзя? Или еще можно?
6: Я на жестких бисиках.
9: Я не всегда понимаю вашу музыку, конечно. Ну, ладно, я как бы...
7: Ты что, под нее дрыгаться же вообще прекрасно.
9: Снисходительно. Да, дрыгаться прекрасно.
7: Но сейчас
9: дрыгаться
7: не надо еще.
9: Это прекрасно.
7: Но тут вообще даже, если ты не умеешь танцевать, представьте, что вы с шланг садовый. Погнали!
10: It's a chicken man, it's a chicken, it's a chicken man.
7: Смотри, вот можно же вообще вот так по-всякому, да?
10: So get...
7: Такая веселая, потому что домой сейчас пойду. А к нам, кстати, Глеб присоединился.
9: Он смотрит на нас, как на корм.
11: Так ты меня включи, как король курятника пришел.
9: А, вон еще, здравствуйте, наше солнышко.
11: Ну, я так и думал.
7: Ты выучил слова? Я сказал, что буду включать это, а уже открыл.
11: Я так и знал, что так будет.
7: А когда ты их выучишь в конце концов?
9: Там слова простые.
11: Не знаю, не запоминается.
7: Ну, давай, учи. Поем все вместе!
9: Давай!
11: Глеб Жеглов и Володя Шарапов,
7: да.
11: За столом мы засиделись не зря.
9: Не зря, не зря.
11: Глеб Жеглов и Володя Шарапов,
7: да.
11: Ловят банду и главаря. Расцвела буйным цветом малина.
7: Как вкусно!
11: Разухабилась разная тварь.
7: Упс.
11: Хлеба нет, а полно гуталина.
7: Фу.
11: Да глумится горбатый главарь. Весели рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек. пускай запомнят нынче нас. Малина, ягода.
7: Латас! Латас! Латас! А мне так нравится.
9: Нормальный скрим у тебя.
11: Нормально,
7: Латас!
9: Вообще неплохо.
7: Да?
9: Вообще
7: Зашлись.
9: Неплохо, да?
7: Ну вот это. Я просто домой сейчас пойду. Латас! Вот так.
9: Ну, это неплохо.
7: А прикиньте, как на детей удобно орать. Ну, я не ору, это просто удобно было бы в моем случае, но я не ору на детей, потому что они на даче.
11: Я вообще редко ору, в принципе.
7: Ты рычишь, наверное, да?
11: Да.
7: В общем, Глеб, Глеб Низовский, давай рычи. Ты мультики? Мы
11: давай
7: одинаковые
11: рычи.
7: Мультики смотрели.
11: Я обожаю Шрека. Это величайшее произведение в истории искусства вообще, я считаю.
7: Че с бабой такой, че? Че сказал?
11: В общем, нет.
9: Глеб, что все эти люди?
7: Глеб Низовский появился здесь в студии, чтобы провести программу «Привет, приветов». Вам, Петр, спасибо за эфир.
9: Спасибо вам тоже. Спасибо. Орать, кстати, я буду завтра.
11: А что там будет?
9: Будет фестиваль большой в городе проходить у нас. Погуглите.
11: Ух ты, я обязательно посмотрю сегодня.
9: Сейчас тоже поеду на саундчек, буду там орать.
7: Короче, Винтей. Если вы хотите лично познакомиться с Петром, приезжайте в парк Хилмай прямо сейчас.
9: Поорем вместе.
7: А я пошла домой. Всем хорошего вечера. Берегите себя, скажу вам по традициям. Петр Нежинский, Ярославушка. Мы вас любим, ценим, обожаем. Я буду скучать по вам все выходные. Завтра я буду доить козу.
9: Покусики.
7: Все, бе, пока. А, нет, ме. Ме, пока.
9: Ме-бе-бе, пока.

0: Вечерний Трубин.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Добрый вечер, мои солнышки, мои сладенькие. Как ваши дела? Глеб Низовский в студии. 8.02 на моих часиках. У нас сейчас пятничный вечер. Такому прекрасная погодка сегодня располагает. Не жарко, не холодно, легкий ветерочек. О, замечательно. Сегодня много с вами интересного обсудим и разыграем. Обязательно пригласите на вечеринку 90-х, друзья. Пока пишите, готовьтесь. Я обязательно заранее предупрежу. 792-72-42-102.8. Пишите в Телеграме, в Максиме, пообщаемся. У меня для вас сегодня такая еще интересная история заготовлена. Обязательно ее расскажу, но все по порядку.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
2: А я не понял.
3: Лето на любимой волне.
4: Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
5: Ну что, друзья, готовы? Давайте-ка мы с вами... Давайте сначала сразу определимся, это будет Макс. Два победителя у нас сегодня будет. Правильный ответ будет под номером «давайте 2» и, наверное, под номером, ну, пусть будет 5. Давайте 5, да? Сначала информация на правах рекламы. Друзья, Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей, 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, друзья, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что, друзья, давайте номерочек 792-72-42-102-8. Вопрос у нас сегодня будет про... Про что? Про видеоигры, да? От меня это личный вопрос, лично от меня. Эта игра, конечно, вышла чуть-чуть попозже, чем 90, уже первая подсказка. Ну что ж, давайте я вам расскажу. Эта игра, друзья, она называется в честь главного героя, то есть одноименно. И она про детектива, который расследует всякие разные штучки, борется со своими внутренними демонами, так скажем. И он такой нуарный, я бы так сказал. Очень популярная игра, ну давайте подскажу, ей 25 лет в этом году исполнилось, но тем не менее. Итак, друзья, игра про детектива из начала нулевых. Три варианта ответа. Первый вариант — Алекс Блэр, эта игра называется. Второй вариант — Макс Пейн. И третий вариант — Виктор Крам. Давайте, жду. 792-72-42-102-8. В Максе присылайте, пожалуйста, второй и пятый, давайте, пусть победит. А пока Headway, What is Love в эфире Бим-радио.

0: Колбас из 90-х от Бим Радио.
1: Ну что, друзья, какой у нас был вопрос, давайте я напомню, да? Игра, которая вышла 25 лет назад, про детектива, который расследует различные преступления, справляется с собственными демонами. Как называлась эта игра? Первый вариант был Алекс Блэр, второй вариант был Макс Пейн, и третий вариант был Виктор Крам. Ну какой Виктор Крам, друзья? Это вообще был волшебник из Гарри Поттера. Ну и не Алекс Блэр, конечно. Это был Макс Пейн, да, много народу ответило правильно, могу сразу сказать. Но есть два победителя, друзья. Это Александр, поздравляю вас, Александр. И Роберт Каримов тоже у нас среди победителей. Поздравляю вас, друзья, вы большие молодцы. Я сейчас с вами спешусь для уточнения всякой разной различной информации. Все молодцы, всех поздравляю и молодцы, что участвовали.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Дела.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

что, друзья, я не зря для вас поставил такую лиричную композицию, величайшую композицию кино, потому что в начале часа я вам обещал очень замечательную, трогательную историю. Буквально на этой неделе в одной немало известной социальной сети я наткнулся на видео. Видео, где мама со своей дочкой для своего папы, для главы семьи открыли, сделали свое единственное радио, которое, единственное радио в мире, которое работает только для одного человека. Представляете, папа сейчас, то есть глава семьи, переживает не самый удачный период. Он, к сожалению, потерял работу в IT-сфере, но его жена с дочкой решили его поддержать. Лидия и Майя, вам большой-большой привет. Я знаю, что вы слушаете. Меня так, блин, даже не знаю, как сказать, меня так тронуло это видео, друзья. Вот насколько важна семейная поддержка. Я оставил комментарий под этим видео, что расскажу про них на Бим-радио всей Казани, мы их поддержим. И более того, как выяснилось, друзья, она еще и автор-исполнитель своих собственных песен. У них есть музыкальный проект вместе с мужем, который называется «Лайка». И я принес ее песню. Представляете, мы послушаем сейчас ее с вами. Она настолько лирична, настолько она важная именно сейчас. Но так мне показалось. Этот легкий инди-поп с такой пробивающей и замечательной лирикой, друзья. Поэтому давайте мы всем городом поддержим Лидию и ее семью и пожелаем им всего самого-самого наилучшего. Итак, «Лайка» с песней «Идеально» в эфире Бим-радио. И еще добавлю, на всех площадках она есть, поэтому вы можете ознакомиться в свободное время с ее творчеством, и я уверен, что вам понравится.

вообще. Ну, такая лиричная песня, вы не ощущаете ничего космического от нее. Что я хотел еще добавить? Поддерживайте своих близких прямо сейчас, пойдите обнимите своих девушек, и я не знаю, девушки, обнимите парней, обнимите мам, пап, да кого угодно. Позвоните, если нет их в шаговой доступности, да, если можно так выразиться. Поддержка близких, она всегда, всегда важна, и ни за какие деньги это не купишь. Пожелаем еще раз удачи новоиспеченному новому музыкальному проекту. Не так давно они выступают, насколько я понял. И еще раз большой-большой привет им передаю, и от всей Казани в том числе.

друзья, давайте поболтаем с вами о важном, о погоде, о непостоянном. Плюс 17 сейчас в Казани, осадков сегодня уже не ожидается. Это важно, значит, можно немножко прогуляться в такой замечательный пятничный вечер. Тем более 31 июля, второй месяц лета, друзья, уже проходит. Остался всего месяц, давайте выжмем из него максимум. Ночью будет минимальная температура, плюс 13, ого-го, курточки не забываем. Зато завтра будет замечательно, плюс 25 и солнышко, небольшой дождик, ух, замечательно. Плюс 28 будет в воскресенье, друзья, и прямо солнце, солнце, солнце. Вот такую погоду я люблю. И всю следующую неделю будет в среднем 25 градусов. Прям идеальная погода для прогулок. Это хорошо, друзья. И дождики скоро закончатся, и на нашей улице наступит праздник. Как говорится, да?

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

друзья. Я вам напоминаю, что через 12 минут начнется ваша любимая программа «Привет-приветов» в 9 часов, да? 7-92-72-42-102-8. Уникальная возможность передать привет своим близким, друзьям из любой точки света. Ну и, конечно, заказать песню. Только имейте в виду, у нас будет 1 час всего лишь. Ну и, конечно, в конце часа будет традиционная территория любви с Глебом Низовским, а именно романтическая пятиминутка. Я подготовил для вас песню, как всегда. Но мы к ней еще вернемся обязательно.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, меня зовут Ксения Лайт. Предлагаю узнать предсказания на ближайшее время от звезд. Овны, у вас будет настроение отключиться от реальности, уйти с головой в интернет или в любимую книгу. Сделайте все важное заранее. Тельцы, вам предстоит множество передвижений, от которых можно устать. Но если это ради получения новой информации или нового проекта, терпите. Близнецы, будет ли этот день легким или трудным, зависит от вашего настроя. Возможно, будет много бумаг, документов, печати и подписей. Получите от этого радость. Раки, не ждите приглашений. Это время для инициативы и вмешательства в чужие дела. Львы, вероятно, вас ждут перемены, требующие обязательной подготовки и железной логики. Девы, для получения дополнительных сил отправляйтесь на природу. Организуйте себе встречу с прекрасным. Весы, условия для успешного дня будут соблюдены на 100%. Мешать вам будет только лень и недостоверная информация. Скорпионы. Это день информации. Ее будет много и количественно, и качественно. Весь день, возможно, вы будете находиться под впечатлением. Стрельцы. В последнее время вы потратили много сил на других. Настал момент позаботиться и о себе. Козероги. Возможно, вам предстоит прокладывать себе путь с помощью лести и подкупа. В хорошем смысле этого слова. Водолеи. Старайтесь, чтобы ваши действия не были спонтанными, особенно если это будет связано с финансами. Рыбы. Многое будет зависеть от партнера по браку, ваших детей, родителей, пока вы себе не принадлежите. Нужно смириться. Это временно. Каждому знаку зодиака желаем исключительно приятных сюрпризов.
5: New truck, big

Ну вот и начинается романтическая пятиминутка «Территория любви» Глеба Низовского, друзья. Совсем скоро, а именно через 4 минуты, у нас с вами будет программа «Привет, приветов», где вы сможете признаться в любви, сознаться в любви, все как всегда. Эта пятиминутка создана именно для этого. 7-92-72-42-102-8. В Телеграме в Максе, пожалуйста, пишите, а также на нашем сайте и в приложении тоже можно очень удобно передать приветик и заказать песню. Само собой разумеется, но имейте в виду, друзья, всего лишь один час с 9 до 10. Буду ждать ваших признаний, и можете мне тоже передавать приветы, мне тоже будет приятно, и мне сознаваться в любви здесь будет еще более приятно. Но ладно, времени не теряем. Такую песню для вас я подготовил, друзья. Замечательная песня, которая называется «Каждый когда-нибудь влюбляется». Такое простое название, но отнюдь непростой смысл. Дин Мартин, вот он-то точно разбирается в любви, друзья, в эфире Бим Радио.

что, друзья, вот и практически началась ваша любимая программа «Привет-привет». И совсем немножечко осталось. Напоминаю, 792-72-42-102-8, Telegram Max, а также на нашем сайте и в нашем приложении можно передать привет и заказать, конечно же, песенку. Поэтому пишите, буду ждать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, Филиппа Бедросовича, значит, Луиза сделает счастливым, а вы, походу, судя по всему, сделаете счастливым сейчас меня. Вижу ваши приветы, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, Филиппа Бедросовича, значит, Луиза сделает счастливым, а вы, походу, судя по всему, сделаете счастливым сейчас меня. Вижу ваши приветы, друзья. Давайте начнем.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, Филиппа Бедросовича, значит, Луиза сделает счастливым, а вы, походу, судя по всему, сделаете счастливым сейчас меня. Вижу ваши приветы, друзья. Давайте начнем. И начнем мы с поздравления. Дорогой Бим Радио, дорогой Глеб, разрешите поздравить нашего друга. Разрешаю. В эфире Бим Радио, соответственно. Передаем огромный привет выпуску Института культуры 1995 года. Как раз к теме о полном расколбасе, да? Сегодня свой день рождения отмечает наш сокурсник из параллельной группы 216 Владислав Никонов. Влад, пусть студенческий задор никогда не угасает. Здоровье бьет ключом, а все намеченные планы реализуются на 100% за твои успехи. Твои сокурсники в подарок песню из 90-х доктора Албана. Но куда же без доктора Албана, если мы говорим про 90-е. Гульша Хида это мне написала. Владислав Никонов, вот от себя тоже хочу поздравить вас и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Едем далее, друзья. Привет всем. А, да, доктор Албан. Следующий как раз-таки будет. Привет всей Казани от Артура Улитки. Ух ты, интересная кликуха. Также привет Бикмулину Наилю и его брату Роме. Артур Рустамович пишет. Ну, Артур Улитка, то есть, да, такая кликуха. Передаю привет Тимурке, который нас привез в Дерибас. И ждем его к нам неприметно. Сергей мне пишет. Ну, Тимурка, надеюсь, вы услышали такой приятный приветик. В эфире Бим Радио. Что-то я завис немного. Так, мне здесь Дмитрий писал. Добрый вечер, много сообщений, постараюсь быстрее. Добрый вечер, Бим и Любим. Передаю привет Маше, Даше, Игорю Петровичу, Ольге, Альбине. Ой, Татьяне Аркадьевне, Наталье Альбертовне, Игорю Петровичу, Ирине Ивановне. Также привет Василисе. Пусть поправляется, пишет Дмитрий. И песню попросил, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Олег Митяев, я так подозреваю, потому что он как раз-таки у нас и есть. Вот я его поставил. И передаю привет Ольге, которая ходит с ним на уроке по обучению языку жестов, друзья. Вот. И, даже передает группе, которая вместе с ним обучается языку жестов, и педагогам Татьяне Евгеньевне. Спасибо огромное-преогромное, пишет Дмитрий. Удачи вам и успехов, здоровья, самое главное. Я согласен, Дмитрий. Павел мне пишет, король зеленого цвета, вечер добрый, любимки. Глеб, здравствуйте и привет вам. Спасибо. Хорошего эфира желает мне Павел. Привет, Казани, привет, Бим-болталки. Всем замечательного пятничного вечера с Бим-радио. Наслаждайтесь. И приветик Вишенке. Какой-то анонимный привет какой-то Вишенке. Интересно. Если позволите, пишет Павел, трек Дана Балана, Ленда Календа. Благодарю. Я такую песню... Дан Балан по-любому есть, Павел. Вот конкретно эта песня не уверен, но я для вас, конечно, ее посмотрю. Так, ваши приветы я еще вижу, друзья. Не переживаем. Все зачитаю. Сейчас время. А пока что доктор Албан «It's my life» в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, действительно, друзья, как здорово, что мы сегодня все здесь собрались, не теряем ни минуты драгоценного времени, переходим к вашим приветам. Игорь мне пишет: Глеб, привет, передай, пожалуйста, привет всем трудящимся за рулем. Большой-большой вам привет, друзья, лично от Глеба Низовского и от Бим Радио. Еще немножко и домой спатеньки. И поставьте, пожалуйста, ЗАЗ заранее, спасибо. Интересный выбор, давно ее не заказывали на самом-то деле. Очень известная французская певица была когда-то, к сожалению, незаслуженно забыта. Поэтому сегодня прозвучит обязательно. Кстати, Павел, я нашел Дана Балана, эту песню, поэтому она будет следующей специально для вас, для Короля Зеленого Цвета. Алина мне пишет: добрый вечер, поставьте, пожалуйста, последний раз ты со мной, мальчишник. Мне лично нравится эта группа, могу вам сказать так. В особенности я люблю Дельфина, друзья. Действительно талантливый, очень музыкант. Да, сегодня прозвучит, Алина, не переживаем. Фадей мне написал: привет, Бимчик-любимчик. У сына Романа был день рождения. Он с девушкой Диной приехали к нам, к родителям, в гости. Передайте привет Роману, Дине, моей любимой теще Ларисе Алексеевне, жене Любови и сынишке Алексею. Ему 4 августа день рождения. 9 лет исполняется. Ура! Поздравляем с наступающим, Алексея. И просит поставить песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Прозвучит сегодня в эфире, да. Лично от себя тоже хочу поздравить такого здоровяка. 9 лет — это уже серьезный, солидный возраст, поэтому все только впереди, друг мой. Едем далее, друзья. Па-па-пам. Переходим в приложение. Это все был Макс. Привет, Бим. Z-Energo передает привет и говорит, что мы его игнорим. Кто вас игнорит? Я всегда вам отвечаю: Валерий, как так? Можно из «Титаника» песню посвящаю своей бывшей. Вот это интересно. Я так понимаю, вы хотите песню «Селин Дион», да, если я не ошибаюсь. Пожалуйста, подтвердите данную информацию, вот, потому что там вроде более известных песен не было. И обязательно, конечно, я поставлю. Привет, Бимка-любимка. Передаю огромный привет вам, ведущему любимой рубрики, моим друзьям и родным. Особенный привет Альбине и Ильнару из «Фотохимика», а также моему любимому мужу Дмитрию. Люблю тебя, мой дорогой муж. Ты мой лучик света и глоток свежего воздуха. Поставьте, пожалуйста, песню Агутина «На сиреневой луне». Юля мне написала. Какое замечательное сообщение. Вот у меня сердечко немножко подтаяло. Да, Агутин прозвучит. Вроде пока еще, друзья, влезаем. Предупреждаю, что мы скоро уже перестанем влезать в этот час. Но я постараюсь уместить всех, само собой разумеется. Привет, Бимка. Хочу поздравить и Брайя, и Апайку, который сейчас на даче с Жемгой, и всем, кто узнал этих двух чуваков. Любопытны какие-то шифры. Много говорить не буду. Сакура, привет. Песню на ваш вкус. Обнял. Александр, вот дает. Спасибо большое. Да, я вас тоже обнимаю очень крепко. Так, да, времечко идет, друзья, поэтому ладно. Дам Балан в эфире Бим Радио и вернемся к вашим приветам. Не переживайте, все вижу, все коплю, все читаю.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.

0: Букет приветов на Бим-радио.
1: Ну, мне после такой музыки аж курасанчика захотелось с кофейком где-нибудь посидеть, подышать свежим морским воздухом. Ну ладно, друзья, переходим к новым приветикам. Да, должен предупредить, что у нас осталось, ну, приблизительно по моим подсчетам, по простым арифметическим действиям, песни две. Вот в лучшем случае, наверное, влезет еще в этом часе. Но не теряем ни минуты. Добрый вечер, Глеб. Пишу с телефона мужа. Хочу передать привет папочке и опе, которые сейчас в Австралии. Ух ты, вот занесло. Очень соскучилась. Желаем хорошего отдыха в Малайзии и Сингапуре. Интересно у них путешествие. Поставьте, пожалуйста, песню «Туганьяк» с уважением, Лилия. Да, чтобы аж из Австралии почувствовали вкус Татарстана, да, так сказать. Лилия, обязательно, если в этот часик залезет, то мы ее с вами послушаем. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно, само собой разумеется, Бим-болталки». И просит поставить песню какого-то Агросу «Холодно». Честно говоря, такую не знаю. Скорее всего, ее у нас нету. А если нет, пишет Светлана, то что-то новое, седая ночь. Хорошо, без проблем, Светлана, без проблем. Виталий мне писал: «Передаю привет ведущим Бим-радио, с пассажиром едем куда-то в темный район Юдина. Пассажир сказал, что там красиво и закат чудесный. Сейчас узнаем, пассажиру привет передаю». Интересно, я за вас переживаю уже, Виталий. «Надеюсь, уеду обратно в центр». Ну, я тоже надеюсь. Может, меня заодно подхватите. Песню заказать «Геопика Мир». А, скорее всего, уже не залезет Виталий. Но, тем не менее, я был рад прочитать этот приветик. И еще Виталий передает привет Карине ТТ и элитному чату «Такси Казани», кто вышел в ночь работать, и всем веселых клиентов и щедрых, главное. Пишет Виталий. Вот да, щедрости-то не хватает в наше время, соглашусь. Итак, следующее сообщение, оно анонимное, попросили анонимно. Итак, внимание. «Сынок, ты самый лучший сын. Я в тебя верю, у тебя все будет хорошо. Я всегда рядом». И просят поставить песню «Марсель, здравствуй, мам». Так, имя не зачитываю, но слова очень-очень важные. Вот я люблю такие вещи. Поэтому, если вы меня слушаете, я уверен, что вы меня слушаете, большая вам благодарность за такие теплые слова. По поводу песенки, скорее всего, уже не влезем. Так, ладненько, друзья, едем далее. Бим, привет, опять я, ваш любимый слушатель. Передай привет Антошке и пусть все огонь, Сергей. Пусть все огонь, Сергей, да, я с вами согласен. Итак, читаем, хотя нет, время. Давайте не будем терять ни минутки. Напоминаю, 792-72-42-102-8, Telegram Max, наш сайт и наше приложение, где вы можете передать привет и сознаться в любви. И, кстати, друзья, о приятных словах вы также можете написать им. Эти слова нам, а именно на Яндекс.Картах и на 2GIS. Нам было бы очень приятно. Поделитесь, почему вам нравится быть с нами, что вас связывает с Бим-радио. Может, вы были гостями наших вечеринок и классно отдохнули, а вы наверняка классно отдохнули, если были. Напишите об этом, и нам будет очень-очень приятно.

телу твоему скользит последний мой взор. Твое белье на полу, ты абсолютно нога. Ты прижимаешься ко мне, последний раз ты моя. Твои плечи теплые, как воск горящей свечи. Их покрывают поцелуями губы мои. Я растворяюсь, как лед, печали твоих глаз. И ты целуешь меня последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз всплески белых волос на постели любви, раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю постой. Ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну, но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз, последний раз.

последний раз. Ты стараешься забыть о том, что будет впереди, и бросаешься вся в огонь последней любви, сгорая, как бумага в моих нежных руках. Ведь это все в последний раз, и ты забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь приду, и слезы твои своей рукой оботру.

0: ухожу не навсегда, я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, давайте читаем еще следующие приветики ваши. Привет, Бим Радио, привет, Глеб, и всем диджеям Бим и городу Казани, и своему любимому городу Нурлат от Алексея. Алексей, замечательные слова, замечательный привет. С этого момента, друзья, скорее уже песни не влезут. Вот я, опять же, буду стараться в порядке очереди, но можно уже, в принципе, не заказывать. Вот можно зато передавать приветы. Привет, Бим. Передаю привет маме Надежде, доченьке Валерии и мужу Алексею, пишет Екатерина. Екатерина Владимировна, если быть точным. Я вам тоже, вам большой-большой-большой семье передаю огромный-огромный привет. Ответный привет Александру и семье от Ибрая и Апайки. Ждем ответа завтра на даче. Интересно. Адресок скиньте, пожалуйста, я, может, тоже приеду, вот раз вы там чего-то ждете. Передаю привет Алине, зайка моя. Мы обязательно встретимся, ты только жди, и я приду. Мы с тобой вместе навсегда. Любовь моя, твой Дима. Алина, надеюсь, вы это услышали, потому что такие слова точно редко повторяются. Они всегда приходят неожиданно и бьют прямо в сердце. Люблю, когда такие любовные моменты происходят, тем более после романтических 5 минуток. Ну ладно, друзья, не теряем ни минуточки. Селин Дион в эфире Бим Радио как раз в тему, я считаю.

0: сейчас информация на правах рекламы. Друзья, Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей, 8 вечера, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, я тут что-то посидел, подумал, может пойти полежать, да, как говорится. Но нет, я, знаете, что решил? Хочу принять звоночек. Как вам такая идея? Вы что-то совсем, видимо, заснули под конец часа, поэтому давайте примем звоночек. 292-102-8. Соответственно, подождем еще немножко, я, может, что-нибудь попою. Можно... О, так, ну-ка. Так, где тут у нас телефон-то? Алло. Алло. Так, не то. Алло. Алло.
2: Алло, добрый вечер.
1: Ай, добрый вечер. Как вас зовут? Как ваши дела?
2: Дмитрий зовут. Прекрасно дела. Домой едем.
1: Домой? Чем занимаетесь? Домой едете. Откуда едете? С работы?
2: С закупа на завтрашний вечер.
1: О, ну это хорошее дело. Может, за мной заедете тоже, а?
2: Я в куюках уже.
1: Ну, я вас догоню на велосипеде. Я буду долго гнать велосипед. Кому хотите привет передать?
2: Большой привет Бим Радио, большой привет болталке Куюки, большой привет всем, кто меня слышит.
1: И давайте пожелать всем хорошего вечера, и я тоже пожелаю.
2: Конечно, всем хорошего вечера и хорошего начала выходных.
1: Вот это замечательное слово. Я вам тоже желаю хорошего вечера, хороших выходных. Надеюсь, закоп окупится, если можно так выразиться, да. Спасибо, что позвонили, было приятно с вами познакомиться, поболтать. Ага, до свидания, до свидания. Ох, люблю я такие моменты, друзья. Ой-ой-ой, гудки. Ой, мне аж как-то, не знаю, поприятнее стало, что ли. Ну ладно, песню, к сожалению, вот не предложил заказать, потому что мы уже не влезем, друзья. У нас следующая песня «Туган Як», а потом «Шатунов» завершает на наш час. У меня уже язык... Ну ладно, «Туган Як» в эфире Бим Радио, друзья, как раз-таки для... людей из Австралии, если мне уже не изменяет память, я помню, читал приветик, и им еще предстоит и Малайзию посетить, и что еще? И Сингапур, далеко-далеко от нас, но Туган Як всегда рядом.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Процветай с Бим Радио.
2: Ну что, друзья, с вами был в студии Глеб Низовский, чуть-чуть по времени не успел. А Игорёшка написал еще добрый вечер, привет братве из Ербышек, всех обнял, скоро буду. Гоша, Игорёшка слишком поздно написали, мы уже закончили. Увидимся завтра, друзья, услышимся с 7 вечера. С вами был, еще раз скажу, Глеб Низовский. Всем отличного пятничного вечера.

0: Виражи.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
4: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Как

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.